0: Аварийная система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 22 минуты. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 41 минута. Доброй ночи.

0: через усы.
1: В Екатеринбурге 6 часов утра. Здравствуйте.
2: Бонжор.
3: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
4: Hello, everybody.
5: Коннечива.
6: Салават сива.
7: Бонжур.
8: Привет,
9: хай. Привет, салют.
10: Привет. Радио.

0: как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
1: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
2: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Реклама.
1: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Слушайте, но вот так вот либидо-либидо, а в Лондоне уже открылся секс-коворкинг. Там можно и поработать, и уйти на небольшой...
4: И рыбку съесть, и, как говорится, присесть.
3: Это вот, знаешь, есть бьюти-коворкинг, быстренько сходил на педикюрчик, маникюрчик, а тут, пожалуйста, на другое. Можно даже, говорят, что люди вот приходят с коллегами, допустим, отдохнуть, диваны там есть разные, даже бар.
4: Обсудить рабочие вопросы.
2: Я надеюсь, эти диваны хоть протирают.
3: Там можно купить месячный абонемент, а можно годовой. Ну,
2: вы
3: если
2: там
3: постоянно.
2: Как его ни назовите, все равно это дом терпимости. Так и будет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
5: Информация на правах рекламы.
6: Так звучит зажигание. Так звучат поворотники. А выгодный сервис «Лада» звучит так. Бесплатная диагностика по 30 пунктам. 2 литра масла в подарок при ТО. Подробности в официальном дилерском центре «Лада Восток» по адресу Кольцевая улица, 4, строение 2. Телефон 228-38-80. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.

0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
3: Шедевр.
2: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
3: До конца месяца. Скидка до 15% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
2: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамира.
3: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
4: Скидка действует до 31 июля 2026 года.
0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: культу.
1: Реклама.
2: Потеть не хочется в метро. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.
3: Мы начинаем.
4: Утреннее шоу на Радио Пилот.

0: Доброе утро, 7.05 в Екатеринбурге. Вторник сегодня, 14 июля. За окном прохладненько, такой приятный ветерочек, но пасмурно, обещает днем опять дожди и, возможно, даже гроза.
1: Обращаю особое внимание, друзья, на то, что периодически действительно по области проходят лютые грозы, лютые дожди, поэтому заранее, пожалуйста, смотрите, как проехать через те или определенные трассы. Вчера, по-моему, по состоянию еще на вечер была закрыта Тюменская трасса, там работы ведутся по восстановлению участка на 196-м.
0: Ну вот, кстати, сейчас МЧСки приходят еще, да, и о перекрытиях, и вот последняя была вчера в 9 вечера о том, что на 196-м километре организовано как бы такое объездное движение, там, видимо, по-прежнему, да, сохраняются
1: сложности. Ну там серьезный провал, там прям с двух сторон трасса провалилась.
0: Поэтому... Ну да, фотографии видели.
1: Да, печалька, но очень надеюсь, что работы быстро проведут, я знаю, что наш специалист там работают вовсю. Тем, кто проснулся пораньше, вот сейчас пробочное время начинается только вечером.
0: Кстати, пробочное время на заправках, мне только кажется.
1: Это да. Но по факту вот в городе, да, там 9:30 до 10 какая-то тишь-гладь, после обеда начинается такая движуха.
0: Да я так понимаю, каникулы плюс отпуска, плюс многие, возможно, там отказались от лишних каких-то переездов из-за ситуации с бензином, а вот после обеда все просыпаются, отходят.
1: Что, они где-то резко бензин наливают, что ли?
2: Нет, просыпайтесь с нами как-то.
0: По делам, начинаем после обеда.
2: Просто пивочек пьем вместе.
1: Утром, видимо, так рано никому не надо, как зимой, да? А после вечером-то тоже как бы пробки.
2: Ну, здрасте, работу что ли переносят, да?
1: Вот я и удивляюсь, что утром пробок нет, а вечером прям пипец лютейший.
2: Наслаждаемся,
1: да. Вот в утренние часы, главное, не гоняйте. Начинается утреннее шоу «Катапульта», и мы будем здесь до 11 утра. Так что всем здрасте.
3: Реклама. Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 000 рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 96. Телефон в Екатеринбурге 385-85.
4: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
5: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Best Way диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Внимание! Из официальных источников стало известно, что в банке «Авангард» в Екатеринбурге в наличии новые синие доллары США. Нужны доллары, юани, дирхамы, баты или евро по привлекательному курсу? Смотрите актуальный курс на avangard.ru и приходите в отделение банка «Авангард». ПАО «АКБ «Авангард». Генеральная лицензия Банк России номер 2879.
7: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
8: Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? Cherry Tenet Июль отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых Cherry Tenet дарим защиту 360. Это каска, 3 ТО, метка GPS, антикор, защитные пленки и весь месяц праздничной выгоды до 740 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. Cherry Tenet Июль. Металлургов 65.
9: Алгайская Югория. Акции до конца июля этого года.
10: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
11: Катапульта.
12: Утреннее шоу на радиопилот.

0: спонсор афиши ООО «Агентство недвижимости Астра».
1: Чувствую, что я Моника Белуччи. Мне хочется кокетничать. Пококетничать.
2: Это я.
1: Кокетство. Пококетничать.
3: Доброе утро. 7:14 в Екатеринбурге.
4: Пококетничать.
3: Да. Ну, в общем, что он... кстати, я увидела же сегодня уже программу на День города.
4: И
3: в историческом сквере в 12:00 все начнется. Церемония открытия, потом будет городская свадьба. Посмотрим.
4: Ну, это классика уже.
3: Женихов-невест. Угу. Потом будет фестиваль духовых оркестров. Потом финал конкурса «Мисс Екатеринбург».
4: Тоже интересно.
3: Да, и уже дальше гала-концерт. Среди хедлайнеров Урфин Джюс, Настя Полева и Сергей Бабунец.
4: Вот, так решили что, на местных опять сделать, мне кажется.
5: Бабунец уж как бы не совсем
3: смотрите,
5: местный.
3: Не совсем, но все-таки местный. И еще же будет много других площадок. Будет фестиваль «Энергия РМК». Там тоже будут свои артисты. Они еще не выдали весь список.
5: Я тоже там буду плясать, танцевать.
3: Ты там тоже прям
4: плясать будет хедлайнером.
5: Я 2 дня буду работать на выставке «Дакар».
3: Но ты-то будешь на песке там, да, на площадке отдельно. А там будет сцена, где перевезут, скорее всего, опять очень много артистов. Но кто конкретно будет, расскажу об этом чуть позже. Праздничный фейерверк будет в 22:30. Все будет хорошо. Сегодня на летней эстраде литературного квартала, видимо, в рамках фестиваля «Воздух», концерт камерного оркестра «Бах» будет, солисты и оркестр. Ну, помним про возможность дождя, потому что все-таки вечером там открытая такая веранда-площадка. Возможно, надо будет укрываться. Сегодня еще в баре «Самоцвет», знаете, на Малышева, там будет стендап-шоу «Кому тату», где комики и тату-мастер будут рисовать для зрителей эскизы идеальных татуировок. Я бы, конечно, по приколу татуировку не делала. Эскиз-то, ну ладно. А там надо будет еще 300 раз подумать, потому что...
4: После пары-тройки настоек, я думаю, ты по-другому запоешь.
3: После пары-тройки видео, как люди удаляют татуировки сейчас, это я бы слишком хорошо подумала. Одно дело посидеть, поржать, а другое дело решиться на такое дело.
4: Понятно, что это все с юмором и заставлять делать тату, на самом деле тебя никто не
5: заставляет.
3: Нет, заставлять-то нет, конечно.
5: Вот насколько все-таки у меня мозг избалован пельменями уральскими, я думаю, кому-то ту и кому-то эту. Я думал про это программа, а не про татухи.
4: Это сразу еще вспомним мем «Судак и тудак».
3: И игра слов, да, я так тоже думаю. Завтра команда «Истории в баре» запускает формат, где слушатели могут задавать специалисту любые вопросы и слушать квалифицированные ответы. И первая такая встреча пройдет в баре «Нельсон Совин». Это будет завтра. Но, я так понимаю, что вообще любые вопросы, и можно получить на них ответы, это очень-очень даже прикольно.
4: А специалист какого рода?
3: Вот непонятно.
4: Какой-то Вассерман, я так понимаю?
3: Какой-то по общим вопросам, который знает все. Вот.
4: А то придет какой-нибудь, знаешь, человек в погонах, и сам тебе вопросы задавать будет.
3: Интересно, все перемещается как-то в бары. Ну, это лето, конечно. И еще летом это открытые площадки, и на летней эстраде литературного квартала опять-таки вот концерт группы «Нагерсы», духовой фанк будет, это в четверг. А еще готовьтесь в эти выходные на заводе в Сысерте. Очень бодрые будут выходные. Будет фестиваль живой музыки, движения и лучшего кофе. Обещают.
4: Да. Ой, поехали за капучинкой.
6: Утреннее шоу на Радио Пилот.
7: Информация на правах рекламы. Строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
8: Жилой дом «Футурист». В 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
9: Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Астропарк».
6: Реклама.
10: Маршрут перестроен в прогулочный сквер. Шезлонг в тени деревьев, аромат гортензий, жужжание пчел и любимая книга. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
11: А кружка с квасом.
12: С кефиром вообще-то.
13: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
14: КФ «Глобус». У нас так принято.
13: Щербакова 4. 0+.

0: Автомобили Теннет по закупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33. Акция до конца июля текущего года.
1: Ого! А что это у вас тут происходит?
2: Мы построили катапульту.
3: Но она не работает.
2: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
3: Поможешь?
1: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
3: Да!
4: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
3: Она на горках.
4: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-108-907. 0+.
5: В Монетке вкусно и выгодно. Кофе Мокко 95 граммов. 299 рублей 99 копеек. Акция действует с 13 по 19 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
6: Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов. Только у нас операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
7: Возможные противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
8: Слышишь, товарищ? Не гни больше спину. По госпрограмме купи машину.
9: Внимание! Говорит «Лада Восток» в Березовском. Программы господдержки и семейная набирают обороты. Успейте купить новую «Ладу» с выгодой до 550 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. «Лада Восток». Официальный дилер «Лада» в Березовском.
10: Березовский! Так рядом же! Поехали!
9: «Лада Восток». Березовский, Кольцевая 4. Автомобильная столица Урала.
11: Кредитор ПАО «Тыбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
12: Катапульта.

0: катапульта.
1: Доброе утро всем, кто уже находится в пути. 7:25 в Екатеринбурге на радио «Пилот». Прямо сейчас проверка на дорогах. Ее представляет ООО «Регинос». Санек Морозов уже на своем посту, готов рассказывать, есть ли в городе пробки. Давай, тебе слово.
2: Доброе утро, дорогие автомобилисты. Действительно, в это время просыпаются сейчас далеко не все. Что касается проснувшихся, в районе Комсомольской перед Малышева со стороны Калины такая вот группа людей есть, существует и немножко подстаивает. Также в районе Амундсена объездной, в районе Московской, особенно пытаясь заехать на заправку. Также затруднения небольшие пока еще относительно в направлении Краснолесья со стороны Сахарова под Эгенина. И в районе, ну так, центра города особого тусе тоже не наблюдается. Если только вот ехать с Маминой Сибиряка до кольца Луначарского, так в целом движение в городе крайне свободное. Если вообще смотреть такие участки оживленные только вот по фронтовых бригад перед космонавтов, могло быть получше. В целом движуха позитивная, не гоняем, соблюдаем правила, двигаемся аккуратно.
3: Информация на правах рекламы.
4: Эх, как же мне нравится Хавейл Джолион. Он красивый, мощный, современный. А где его купить?
5: В дилерском центре «Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
4: А свою машину я смогу сдать?
5: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимальную.
4: А колеса в подарок дадут?
5: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
4: Где купить Хавейл Джолион?
5: В дилерских центрах «Хавейл Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.

0: предназначенной для детей старше 16 лет.
1: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. «Встречка» на радио «Пилот».
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер «Хончи». Бебеле 33. Телефон 328-400. Принимаем ваши звонки. Напомню, наш номер телефона. Вы можете дозвониться в прямой эфир 237-104. Мы ждем вас. Самое главное, оставайтесь на связи. Делайте так, чтобы звонок не мешал процессу вождения и вас не отвлекал. Будем общаться про автомобили и на автомобильные темы. Кто-то уже есть? Алло. Алло.
3: Алло, здравствуйте.
2: Да-да-да, вы в эфире, говорите.
3: Меня зовут Антон.
2: Слушаю.
3: Хотел поделиться мнением по поводу покупки машины JQ G6. Угу. Недавно вам набирал месяц назад.
2: Так.
3: Все-таки. Да, машинка прикольная, классная. И мне прям зашла. Вот у меня есть вторая машина Cherry Tiggo 8 Pro.
2: Угу.
3: Земля и небо.
2: Хотя, казалось бы, платформа у производителя очень схожа, да?
3: Ну да.
2: Но это прям один продукт. По сути, как бы база-то там далеко не ушла. Единственное, J6 я могу описать как более простецкий вариант по салону. Там единственное, мне понравилось решение с вот этой вот приборной доской и панелью прямо за рулем, которая вмонтирована как будто бы в часть торпеды. Ну, это прикольно, да, но бликует нет, это тебе виднее. Что еще? Алло, ты пропадаешь. Ну, жаль, пропал, короче говоря. Если что, потом еще рассказывай в процессе эксплуатации, если будут какие-то нюансы. Доброе утро, кто у нас на связи?
4: Александр, здравствуйте.
2: Да, здрасте, слушаю вас.
4: Саш, скажи, пожалуйста, Kia Carnival 2018 года, 2.2 автомат, пробег 200 тысяч. Что можешь сказать об этом машине?
2: Ну, что-то нормально так накатали-то на нем, 200. Это какая-то служебная машина, что ли, была?
4: Да кто ее знает, может быть.
2: Не, ну, это однозначно на ней путешествовали.

0: судя по количеству километража, прямо очень-очень плотно. Карнивал вообще крепкая достаточно машина. У меня у товарища вот сейчас она есть, и он души в ней не чает. Хотя, конечно, специфика в управлении тоже имеется. И если смотреть вот более-менее свежие, какого ты смотришь?
1: 18-й год.
0: 18-й год. Но это еще старый кузовок такой, он еще выглядит как Рио снаружи. Вот. Что касается его технических характеристик, тут самое главное с дизелем не напороться на проблемы по топливному оборудованию, потому что дизель не особо хвалит. Вот я разговаривал с дизелистами, все мне как один говорили, корейские, французские дизели периодически вот появляются с такими неприятными вещами. Это дастеры были на дизелях, там проблемы с насос-форсунками очень недешевые и решаются дорого. И корейские дизеля тоже периодически. То Kia, ну, чаще, конечно, они с Санта-Фешками работали. И по еще одной машине Sanyong, Rexton тоже были. Да, там тоже как бы по дизелю были вопросы. Еще не очень хвалили эти моторы на платформах H1, они же Grand Starex у себя из... Да, из Кореи. Поэтому здесь вопрос в диагностике, раз. Вопрос в ненадежности некоторых топливных деталей. Но зато сейчас будешь с топливом везде. Сейчас можно на нем ехать хоть куда. У тебя везде заправишься, понимаешь? Вот никто, кто бы думал, да, что даже с газом будет хуже, чем с дизелем.
1: Чем с дизелем, вот понятно. Спасибо, Саша.
0: Да не за что. Удачи тебе. Спасибо за звонок. Следующий будет заключительным. 237-104. Вы можете дозвониться, задать вопросы, высказаться, поделиться опытом своим. Мы разбираемся с вашими вопросами и конкретные машины обсуждаем тоже. Кто на связи? Доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Алло.
2: Алло.
0: Да, говорите, пожалуйста, телефон поближе к себе.
2: Да, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, стоит ли сейчас менять бензиновый автомобиль на электрический?
0: Ой, вы прям очень плохо вас слышно. Я в целом расслышал вопрос по поводу того, стоит ли сейчас менять бензиновый на электрический. Я правильно понял?
2: Да-да-да.
0: Ой, как хорошо.
2: Джили Тугела, стоит ли менять на тот же Джили, сейчас там новая электричка, не помню, как называется.
0: Ну, гибрид скорее. Ну ладно, давайте так. Во-первых, все эти машины, я считаю, вот пускай в меня кидают камнями владельцы этих всех Лисянов, Зикров и так далее, это все обманщики. Они как наперсточники с тобой. Вот если ты ездишь как дед, тогда все нормально у тебя. Если у тебя есть свой дом, если ты спокойный водитель и тому подобные вещи. Если ты водитель неспокойный, то, поверь мне, километража заявленного, который у них там в паспорте записан, ты никогда не проедешь. Вот никогда. Я вот и сколько и премиальные, и супердешевые машины тестировал. Везде есть свои нюансы. Если нет под рукой инфраструктуры, нет своего дома, то сейчас еще проблема с тем, как заряжать эту машину. Поэтому, по факту, это скорее пока что в нашей стране игрушка, и мы к ней пока все дальше и дальше. От нее к ней мы не приближаемся, учитывая новые пожарные безопасности нормы, которые в июне приняли. Так вот, как бы вопрос, сейчас это выход из положения или не выход? Я считаю, нет. Почему? Объясню. Потому что пока у нас не будет развитой инфраструктуры, поблажек, как в некоторых регионах, в том числе и каких-то доп. Начислений, пока у нас не будет как-то нормально оформлено вот это вот вся взаимодействие тебя, управляющей компании, которая машина место тебе там вот так предписывает оборудовать, пока у тебя не будет изначально нормальной стоимости на этот автомобиль, я думаю, ничего у нас не наладится. Попахивает топливным лобби, если так вот по-хорошему, по-большому. Есть машины интересные, есть машины не очень. Я бы не гнался за суперсовременной моделью. То есть, если уж брать какой-то там гибрид или электричку, ту, которая уже там годик походила, еще пока новая в салоне продается. Потому что у многих производителей выходят постоянно обновления, и они устаревают, как смартфоны, моментально.
2: Ну, то есть это вариант по городу, если у тебя свой дом.
0: Ну да, опять же, эта машина зимой двух дел. Ну, там, не все, конечно, есть машины, которые действительно имеют неплохой запас хода, но конкретно там, допустим, чистая электричка по зиме, очень часто малого объема батареи не дают тебе дальности хода. То есть, если это там 100-110 километров, это одно. А если тебе надо 200, ты за городом живешь, там, в Сесерте, туда-сюда надо съездить, нет, тогда лучше брать гибрид, но это, опять же, прилип, понимаешь, к заправке. Смысл какой?
2: Понятно.
0: Спасибо тебе большое, да.
2: Спасибо.
0: За звонок, удачи, благодарю вас за внимание, господа, обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
3: Реклама спонсора. Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33. Акция до конца июля текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
4: Реклама. Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
5: Академия сантехники.
4: Смесители.
5: Академия сантехники.
4: Водонагреватель.
5: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.

0: автомобилей Теннет по закупочной цене в наличии. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33. Акция до конца июля текущего года.
1: Точность цвета, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это Тики Валла. Новое имя красок Тикурила в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Тики Валла. Ваш дом достоин совершенства.
2: Внимание! Из официальных источников стало известно, что в банке «Авангард» в Екатеринбурге в наличии новые синие доллары США. Нужны доллары, юани, дирхамы, баты или евро по привлекательному курсу? Смотрите актуальный курс на avangard.ru и приходите в отделение банка «Авангард». ПАО «АКБ «Авангард». Генеральная лицензия Банк России номер 2879.
3: Свидание в букете.рф. Едешь в гости в букете.рф. Юбилей в бухгалтерии в букете.рф. Подарок для тещи в букете.рф. Забыл о годовщине? Ха. В букете.рф. В букете.рф. Цветы на все случаи жизни. Доставка круглосуточно. ИП Каутаев Сергей Юрьевич. УГР НП 318-665-830-848.
4: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
5: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
6: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
7: Застройщик ОСЭ «Правобережной сети». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Бэйл на Умельцев 2. Lucky Motors, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
2: Катапульта.

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро, 7.45 в Екатеринбурге.
3: Итак, дорогие наши радиослушатели, для вас ранняя игра. 237-104 у нас номер телефона доступен. Вы можете дозвониться. Мы вам приготовили 3 подсказки, минуту на задавание вопросов. Узнаете, что у нас на уме, и получите приз.
2: Спонсор конкурса – сеть магазинов мужских костюмов «Братья-джентльмены» ИП Климович Игорь Сергеевич.
3: Кто на связи? Доброе утро.
2: Привет.
4: Алло, здравствуйте.
2: Смотри-ка, модницы нам звонят.
3: Слушай, очень много женщин, которые, видимо, хотят одеть своих мужчин.
5: Конечно.
3: Магазин-то мужских костюмов уже. Скажи мне, мужчина твой в костюме ходит?
4: Не ходит, но будет.
5: Будет обязательно.
2: Это если ты победишь, конечно.
3: Он в курсе, что он будет ходить-то, да?
4: Конечно.
5: Ну, вообще там есть все, и рубашки, и джинсы, и кеды, все-все-все.
3: И кажуал, как говорится.
5: Да-да-да.
3: Поэтому давай так, мы тебе сейчас 3 подсказки, потом у тебя будет минута, чтобы правильные вопросы задать. Давай.
5: Я однажды во время распродажи, я думаю, ты меня поймешь, так торопилась, что купила разные размеры вот этой штуки. Ну, в общем, и заметила это спустя только год.
3: Понимаешь? Ничего себе.
2: Лина, это талант. А у меня после этих штук на одном месте постоянно мозоли.
3: Я с этими предметами имею дело только на официальных мероприятиях, потому что на всех остальных я не пользуюсь этими штуками. Готовы вопросы задавать?
4: Да, это обувь.
3: Да,
5: это обувь,
3: неплохо.
5: И какая-то обувь.
4: Так, ну, мокасины, ботинки,
3: не, давай.
4: Туфли.
3: Вот, туфли, да.
5: Молодец.
3: Честно тебе скажу, я очень часто костюмы сейчас, особенно на каких-то спортивных, там, массовых мероприятиях, ношу с кедами.
5: Ну да, это нормально.
3: И как бы это нормально уже считается, хотя помню, лет 15 назад мне за это предъявляли.
5: Слушай, раньше с кроссовками, платье с кроссовками, как это вообще невозможно?
3: Вот, а сейчас уже как бы нормально, но туфли именно на официальные приемы прям нужны.
5: Но туфли это всегда красиво. И костюм мужской всегда красиво. Мы тебя поздравляем, ты получаешь сертификат на 3000 рублей в магазин мужской одежды «Братья-джентльмены».
3: Сейчас кричи катапульта. Спасибо. И не клади трубку. 3-4.
4: Катапульта.
6: На радиопилот. Информация на правах рекламы. Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут «Братья-джентльмены». Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. «Братья-джентльмены». Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentlemen.ru.

0: Доброе утро, 7.52 в Екатеринбурге.
1: В это время с нами новости на Радио Пилот.
0: Спонсор выпуска ООО «Прайм Сервис», центр кузовного ремонта «Скиллпро», сайт skillpro66.ru.
2: Доброе утро. Российский бизнес рассчитывает на то, что Центробанк не будет повышать ключевую ставку в ответ на рост цен на топливо. Об этом заявил в понедельник глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин на заседании в Дальневосточном федеральном округе. Подорожание топлива может привести к росту цен в других секторах, но было бы неверно бороться с ним повышением ключевой ставки, отметил Шохин. Надеемся здесь на благоразумие наших денежно-кредитных властей, цитирует его агентство ТАСС. Напомню, заседание ЦБРФ по ключевой ставке намечено на пятницу, 24 июля. В Свердловской области продолжают действовать ограничения на трассе Екатеринбург-Тюмень. Основные проблемы сохраняются в районе 207-го километра в Талицком районе. Там разлилась река после сильных осадков. Возможны два варианта объезда. Южное направление и северное, сообщили в Уралуправтодоре. Там напомнили, что трассу круглосуточно патрулируют, водителям дают указания, как безопаснее проехать. Ограничения были введены еще в субботу. На 292-м километре трассы из-за размыва полотна обвалилась часть покрытие, ведутся дорожные работы, пишет «Новый день». Всего за несколько часов в Екатеринбурге были пойманы 27 самокатчиков-нарушителей. В ГАИ подвели итоги рейда «Пешеход, ребенок, Сим». Во время рейда пресечены 33 нарушения ПДД. 3 пешехода переходили дорогу в неположенном месте, 3 велосипедиста и 27 самокатчиков не спешились перед пешеходным переходом, сообщили в пресс-службе ГОРГАИ. Там напомнили, пешеходы, велосипедисты, пользователи Сим обязаны заботиться о собственной безопасности. При пересечении дороги на велосипеде или Сим обязательно нужно спешиваться. Ну а водители обязаны проявлять особую осторожность вблизи действия знаков «Пешеходный переход». В Екатеринбурге уже известно расписание Дня города, который в этом году мы отметим 1 августа. Решение о переносе приняли весной, напоминает Ядин. В этом году город отметит 303-ю годовщину. Будут работать несколько площадок. Так в полдень пройдет церемония возложения цветов к памятнику основателям города. Затем там же состоится городская свадьба, фестиваль духовых оркестров, финал конкурса «Мисс Екатеринбург» и другие мероприятия. В 20.30 будет дан гала-концерт, посвященный году уральского рока. Полную программу публикует Е1. Все завершится в 22.30 фейерверком над акваторией городского пруда. Есть на завтрак печенье опасно для здоровья, предупредил врач и эксперт по долголетию Диего Суарес, передает издание ABC. Любой вид печенья на завтрак в регулярном режиме может привести к жировой дистрофии печени, отмечает доктор. Кроме того, печенье усиливает хроническое воспаление в организме и приводит к зависимости от сахара. Также не стоит есть на завтрак различные хлопья. Эти ультрапереработанные продукты вызывают скачки уровня глюкозы и инсулина в крови, за которыми следуют резкие падения, приводящие к чувству голода, а также усталости и снижение концентрации внимания уже через несколько часов, отметил врач, пишет Лента.ру. Официальный доллар на вторник 76.62, официальный евро 87.58.
3: Информация на правах рекламы.
4: Подтекает, стучит, не тянет. Не экспериментируй. Вези в Prime Service. Профессионалы своего дела с гарантией на работы. От ремонта мотора и установки сигнализации до замены масла. Высококлассный электрик-диагност. Сертификат на ремонт гарантийных машин без потери гарантии. Prime Service. Сайт prime196.ru.
5: А на небе дождик точит.
6: Климат, контроль, катапульты.
0: И о погоде. Спонсор прогноза ИП «Гребец» Артем Константинович. Компания «Гребец».
1: Ну, а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Обещают, что в Северо-Уральске и Вывдиле сегодня будет плюс 18-20, переменная облачность. Возможен дождь в Каменске до плюс 21.
0: А в Екатеринбурге примерно все, как и в области. Облачно, с прояснениями, днем возможен небольшой дождь и даже гроза. Ветер восточный 4-9 метров в секунду. А температура плюс 20, плюс 22.
7: Пилот FM.
8: Реклама.
9: Помогите! Тону!
10: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
11: Спасибо, дружище!
12: Тонете в долгах?
8: Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании Гребец по промокоду ПИЛОТ. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания Гребец. Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
11: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
13: Информация на правах рекламы.
14: О, только не китаец. Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix ETA. Производство в России. Более 5000 довольных владельцев. 469 лошадей. Пневмоподвеска. Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix ETA действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в автобан на Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 31 июля этого года.
12: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 8 часов утра. Здравствуйте!
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Доброе утро, 8.03 в Екатеринбурге, вторник сегодня, 14 июля. За окном прохладно, за окном пасмурно, но такая хорошая передышка после жары и духоты особенно.
1: Всем доброго утра, желаем сегодня, ну, те, кто проснулся, уже едет на работу, да, прям молодцы, те, кто стоит на работу... Тоже
0: те, кто
1: молодцы,
0: стоит на заправку, да. Сомнительно.
1: Да, все молодцы, что проснулись, все молодцы. В эфире «Катапульта», с вами Мороз, Новыч и Королев. И в эту пятницу, уже 17 июля, с 7 до 11, «Катапульта» работает в официальном дилерском центре «Lucky Motors Havail City» на Умельцев 2. Поэтому, если кто недалеко
2: можете приезжать, а если не можете приехать, то видеотрансляцию смотрите на сайте и в группе пилотов ВКонтакте.
0: Бесплатно, без смс и регистрации, да, как говорится.
1: Ну и, конечно, ребята, если кто-то хочет проконсультироваться про тачки, приезжайте лично. Помогу прям, расскажу, чего, кого, сам владею
0: таким автомобилем. Сашка своим опытом поделится.
2: Да, партнер проекта ЗАО «Lucky Motors».
1: Но тем временем, ребята, в США творится трэш вообще. Просто я...
2: Ну,
0: ты про чемпионат мира или
1: нет, нет, нет, эпидемия взрывного поноса накрыла Соединенные Штаты Америки. Нет, это никак не связано. Люди страдают от небывалой диареи из-за паразитов, которые живут на фруктах, овощах. Я так понимаю, что мыть-то нас не учили? Обрабатывать термически не учили, что
2: ли? Слушай,
1: а
2: они же в магазинах, вот я помню, раньше показывают американские магазины, там и европейские, все такое чистое, красивое, идеальные фрукты, овощи. Это мы действительно привыкли, вот эта морковка, которая ее действительно
0: нас там после огородных овощей,
2: килограмм.
0: Мне кажется, уже ничего не проберет. А эти нежинки, смотри.
1: Давайте так, по данным СМИ, сильнее всего страдает штат Мичиган. Там 1500, по-моему, даже под 2 заболевших. Вообще, в целом, по штатам статистика к 3000 приближается уже. Люди жалуются везде, в том числе и в соцсетях, у врачей.
2: 3000 это не так много.
1: Ну, слушай,
2: не,
1: это
2: ну,
1: если одна мамен.
2: Если их все вместе собрать в одном месте, на одной площади.
1: Вот это будет туса.
2: Да, это будет парфюмер.
1: Ненадолго, правда, но
2: парфюмер.
1: Будет.
2: Да.
0: Сам термин такой еще, взрывной понос, это не знаю.
1: Слушай,
0: человек идет и бах, что?
1: Давайте так, ну, бывало такое, я видел и у людей на отдыхе, особенно, мягко говоря...
2: Ну, в странах, где водичка...
1: В тех странах, да, где водичка такая. Там кишечную палочку хлопаешь, и через сутки тебя выжимает просто со всех сторон. Поэтому тут я что могу сказать? Он действительно взрывной. И эти взрывы не останавливаются. И от этого помогают только конкретные средства. Ну, и что-то, чтобы не обезвожиться. Что касается мытья продуктов, с одной стороны, рабочая схема. Мыть овощи, фрукты там и так далее. Но можно подхватить и из воды такую штуку. Такие палки, они, знаешь, эти бактерии, они множатся, просто тьма их становится в организме. И они там, по-моему, в течение суток или двое вообще выходят все целиком.
0: Не знаю, меня эти ваши бактерии не берут, никогда не это не брали. Но помню, один раз поел я окрошку на кефире и потом в экспрессе поехал в аэропорт. Вот это вот было интересное приключение.
1: Не ешь окрошку на кефире, Сергей. Береги себя. А мы будем сейчас принимать звонки. Впереди игра «Верю, не верю». Женщин в эту игру ждем особо. Мужчины тоже. Звоните 237-104.
3: Реклама.
4: Xenon Shop 96. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 385-85.
5: Строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
4: Жилой дом «Футурист». В 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
6: Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Астропарк».
7: Думаете, где купить «Хавейл» в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. «Lucky Motors Havail City». За 2025 год мы признаны лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту, и высокий уровень сервиса. Lucky Motors Havail City. Сделаем отличное предложение каждому. Lucky Motors. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
8: Lucky Motors.
9: По результатам рейтинга дилеров Havail City за 2025 год в Уральском федеральном округе по данным ООО Great Wall Motor Rus.
10: Строим новое.
11: Ремонтируем любимое.
10: Покупаем докер.
3: Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
10: Уральский кофейный фестиваль.
11: Кофейные чемпионаты, лекции, маркет, гастроулица, выставка и дегустации.
10: 25 и 26 июля на Плотинке. Горького 4А. 0+.
12: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
13: Отправляемся в морской круиз.
14: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
15: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
14: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум.екб.ру 0+.
16: В «Монетке» вкусно и выгодно. Dream Pie дыня 12 штук. 179 рублей 99 копеек. Оценить будет с 13 по 19 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
17: Друг продает отличный автомобиль, но не хватает денег? Оформить кредит на любое авто можно в «Атлантик Про». Таганская 77.
18: Кредит предоставляет по УТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
19: Занятия спортом – это здорово. Но, к сожалению, случаются травмы. Сухожилия, мениска и крестообразных связок, голеностопного и плечевого суставов. Лучший способ решения проблем – ранняя диагностика и своевременное лечение. Ортопед-травматолог Иван Бароненко умеет лечить спортивные травмы. Обращайтесь в клинику Нудельмана на Московскую, 19, а не занимайтесь самолечением. Подробности на сайте клиники.
20: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
21: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
22: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июле специальное предложение. Беспроцентная рассрочка на 2 года с удобными платежами. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца июля этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
23: Слышишь, товарищ, не гни больше спину. По госпрограмме купи машину.
24: Внимание, говорит «Лада Восток» в Березовском.
25: Программы господдержки и семейная набирают обороты. Успейте купить новую «Ладу» с выгодой до 550 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. «Лада Восток» – официальный дилер «Лада» в Березовском.
26: Березовский? Так рядом же, поехали!
25: «Лада Восток», Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала.
27: Торпаутыбанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
28: Катапульта. Бабах.
1: Дорогие мужчины.

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. 8.15 в Екатеринбурге. На Радиопилот конкурс. Называется он «Верю, не верю». Его спонсор ООО «КИТ Екатеринбург» аквапарк «Лимпопо».
3: На связи у нас Альберт. Продает недвижимость, а вообще раньше торговал тачками. Здорово, Альберт.
4: Привет.
5: Привет.
4: С движимого на недвижимое, да? Так, выгоднее получается или как?
3: Ты движешься, то не движешься. Ты скажи мне, Альберт, часто ходишь на всякие презентации жилых комплексов?
5: Совсем недавно в недвижимости еще не был.
3: Понятно.
2: Первый день, что ли, или что?
3: Два часа?
5: Практически.
4: Ну, что-то уже продал?
3: Ну да, замотал какой-то уже квадратный метр.
5: Конечно.
3: Жилое, нежилое?
5: Жилой, жилой.
3: Mm-hmm. Сегодня у тебя есть что-нибудь там?
4: Деловое? Кого-то продал в ипотеку.
3: Не, ну подожди, сегодня, может, куда собираешься?
5: Сегодня я выходной, вот из зала возвращаюсь домой.
3: Молодец, тренируешься. Хорошо. Против тебя сегодня играет Анжелика. Как она сказала,
4: Анжелика
3: сказала мне, что она любимая жена любимого мужа. Ну и сейчас вот об этих статусах в соцсетях мы поговорим. Анжелика, доброе утро.
6: Доброе утро.
2: Ну ты мама ангелочка или двух ангелочков?
4: Трех, четырех.
6: У меня большие
4: за ангелочки. Ну, прекрасно.
3: Слушай, подожди, большие у тебя ангелочки. Все здорово, все классно. Че, куда ты собралась сейчас? Куда ты едешь?
6: Мы едем с Дегтярска в Екатеринбург на работу.
2: Вы там то есть, живете?
3: Подожди, подожди. Так ты на работу все-таки ходишь?
6: Я везу мужа на работу. Мы отдыхали за городом.
3: Вау. Ты везешь мужа
4: ну,
3: на
4: смотри,
3: работу.
4: Ну смотри, они отдыхали.
3: Сейчас, подожди, я записывать буду вот то, что у нас происходит в эфире, потом жене перешлю просто.
2: Анжелика на новый iPhone, наверное, уже зарабатывает.
4: А что, может, муж с похмелья? Вот что, вот, конечно, она везет, нет? Ну просто мы так уже нарисовались.
2: Давайте лучше поиграем.
3: Значит, ладно, я... Ты тогда не домохозяйка, Анжелика, ты трезвый водитель. Я тебе открою тайну. Значит, у нас есть...
6: Трезвый водитель.
3: Вот, у нас есть три утверждения. Вы в них либо верите, либо не верите, и тот, кто наберет три правильных ответа, тот получит приз. Итак, начнем. Мы утверждаем, что из всех европейских сборных чаще всего чемпионом мира по футболу становилась Франция. Веришь, Альберт?
5: О, пальцем в небо. Нет, не верю.
3: А ты как думаешь, Анжелика?
6: Нет, не верю.
3: Ну, дальше тогда.
4: Ой, опять футбол. Мы утверждаем, что у Криштиану Роналду аж целых 5 детей.
3: Пятеро. Альберт, ты как?
5: Не верю.
3: А ты, Анжелика? Анжелика,
4: думай,
3: говори
4: думай,
3: в микрофон.
4: Думай, думай.
3: Не, говори не в мужа, говори в микрофон.
4: Думай, думай.
6: Нет, не верю.
3: Ты не веришь, окей. Ну и заключительное.
2: Мы утверждаем, что слово «отстой» в переводе с монгольского означает «серьезно». Верите?
3: Отстой.
4: О, через «с».
3: Отстой.
2: Угу.
3: Альберт.
5: Я думаю...
2: Отстой в переводе с монгольского «серьезно».
4: У
2: верите?
4: Нас в этой игре не думают, отвечают не только.
3: Ты не веришь, Анжелика?
6: Не верю.
3: Теперь разберемся, сколько правильных ответов вы набрали.
2: По-моему,
3: ответили
2: все одинаково.
3: Все одинаково, да? Значит, по поводу Франции. Тут вы, конечно, оба правы. Действительно, у Франции 2 титула, у Италии и Германии по 4.
4: Угу.
3: Если что, Германия то чаще, чем французы, выигрывала.
2: Угу.
4: Вот смотрите, у Криштиану Роналду, значит, такая история отцовства. Сначала он, видимо, то ли в себя не верил, то ли что, но, в общем, у него были суррогатные дети, ну, от разных женщин. 5 в итоге у него детей сейчас, на данный момент. У него и вот от его нынешней девушки, там, 3, что ли, и до этого были.
3: Ну, в общем, плодовитый парень, плодовитый. Да. С его деньгами можно еще.
4: Ой, да, я думала, да. Еще будет, да.
3: Ну и заключительное.
2: Ну и отстой в переводе с монгольского на самом деле означает серьезно.
3: Так что если будете в Монголии, на вопрос серьезно, в плане отстой, не удивляйтесь. Сейчас хотелось бы вас попросить, ребята, вместе крикнуть катапультом. Мы вам желаем хорошего дня. Давайте 3-4.
5: Катапульта!
7: На Радиопилот.
8: Информация на правах рекламы.
9: Ого, а что это у вас тут происходит?
10: Мы построили катапульту.
11: Но она не работает.
10: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
11: Поможешь?
9: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
11: Да! Ура!
1: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
11: Она на горках.
1: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефиспарк.ру. ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807-0+.

0: спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ИП «Богатырев АВ». Мотосалон «Емота» на 40-летие комсомола 32В.
1: Содержанка, эскортница или просто честная красавица, заваленная подарками. Грань между этими персонажами тоньше, чем кажется.
2: Это я. Доброе утро. 8:23 в Екатеринбурге. С вами «Катапульта». Если вы сейчас стоите, лучше присядьте.
3: О, что такое?
2: Вы себе не представляете. Создатель дизайна BMW X5 и X6 стал россиянином.
3: Русифицировался или что?
2: Значит, наш президент дал российское гражданство. По просьбе, естественно, не просто так и не насильно. Так, да. Российское гражданство бывшему шеф-дизайнеру BMW Пьеру Леклерку. Известно, что он проработал на немецком автоконцерне 13 лет. Потом он работал в Kia и Great Wall Motors. Ну и в СМИ обсуждали, что он сам направлял письмо нашему президенту с просьбой о гражданстве. И вот вчера Путин дал ему российское гражданство. И, возможно, как уже пишут, у российского автопрома появился шанс.
3: А может быть, это засланный казачок, наоборот, знаешь.
2: Александр, что скажешь?
3: Украдет наши разработки, нашу «Ладу» без кондиционера, знаешь, базовую версию.
4: Я бы не верил уж прям так, знаете, что там. Ну, разработал он в свое время там X5 второго поколения. Что это, как бы, ну, это уже прошлый век. Общем, уже как бы,
3: может, и не он совсем разработал, может, просто он себе присвоил, знаешь.
4: Не-не-не, он прям это, шеф-дизайнером же был. Конечно. Ну, просто, понимаешь, как бы надеяться на то, что вот сейчас мы дадим гражданство бывшему дизайнеру BMW, и тут все зацветет, запахнет.
2: У нас вот тут в соседнем здании учился дизайнер Toyota, например, в архитектурной академии.
4: И был выгнан оттуда.
2: Ну, вот
4: Пирожкова же выгнали оттуда. Ну что? Притом он как бы на свободных основаниях же прошел. А наши ребята, которые на международных там рекламных аренах достигают успехов, чем вам не герои?
2: Все или, герои,
4: или
2: все герои.
4: Российский дизайнер, который сейчас Бентли новый нарисовал. Тоже как бы... У нас очень много своих талантливых ребят, если бы им всем давали свободу в плане творчества, понимаешь? Пожалуйста.
2: А что, их держат в рамках каких-то? Ну, слушай, ладно.
4: Сказал бы я, да промолчу про рамки, которые к нашему автопрому применимы. Ну, ладно.
2: А еще про героев немножко. Мы продолжим обсуждать Холланда, потому что он звезда.
4: Подожди, значит... а он же не появился на дорожке у себя там, когда их принц с принцессой встречали, я его не видел. Они там показывали, как сборная Норвегии вернулась домой. Они вернулись настоящими героями.
2: Конечно.
4: Практически как Кабо-Верде сборная. Но Холланда я не видел.
2: Ну, это вот мы сейчас пересмотрим, может быть, что-то в кадр не попало или еще что-то. Но
4: этот бы не попал в кадр, ты что?
2: Ладно, зато попало в кадр, как он спускается с самолета, ну, там частный джет или что. В общем, он, сумка у него такая, Дольче & Габбана, и чучело енота.
3: С бутылкой водки.
2: Не, с бутылкой вискаря. Это он купил в техасском магазине себе за 750 баксов. Друга, такой сувенир.
4: Чучело енота.
2: Это очень
3: друг, которого заслужил Холланд, мне кажется,
2: вот
3: идеально.
2: Да, вот и все обсуждают, типа, ну, выбрал себе сувенир, конечно, из Америки, там, знаешь, не статую свободы, не еще что-то.
3: Будет забавно, если он будет с ним на поле выходить и с ним же играть, знаешь, как с игрушкой любимой.
2: Они, кстати, хорошо смотрятся.
4: Там я видел, уже кто-то предложил ему упоротого лиса подарить.
5: Утреннее шоу на Радиопилот.
6: Информация на правах рекламы.
7: Пора-пора. Мото-мото-мото.
8: Живи здесь и сейчас. Бери от жизни все. Путешествуй. Открывай новые границы и скорости. А за своим мотоциклом и экипировкой приезжай в Ямото. Достойный ассортимент, покупка в кредит и в рассрочку. Екатеринбург. 40-летие комсомола 32В, нулевой этаж. Ямото.ру.
9: Кредитор АО ОТП Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ИП «Богатырев АВ». ОГРН 304-667-404-800-092.
10: Реклама. главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
11: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
12: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-1386. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
13: Застройщик ОАЗ «Правобережный Сити». Проектная регистрация на сайте наш.дом.рф.
14: Кружка с квасом.
15: С кефиром вообще-то.
16: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
17: Это «Глобус». У нас так принято.
18: Щербакова 4. 0+.
19: Солнце детских улыбок. Море восторгов. И всплеск отличного настроения.
20: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
21: Бассейны и бани. Песчаные пляжи и шезлонги. Анимация и летний прокат.
22: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой

0: Нужна помощь. Мы не повышаем стоимость. Мы повышаем стандарты. Заказывайте по телефону 310-10-10. Три десятки. Сервис заказа. Услуги оказываются перевозчиками.
1: Встречайте новый строительный магазин «Сом». Только 25 июля. Реальные скидки до 50%. Унитаз «Компакт» всего 3990 рублей. Ламинат 199 рублей за штуку. А еще вас ждут подарки и бонусы на все. Магазин «Сом». Все для ремонта и дома. Среднеуральск. Восточная 2В. Акция действует 25 июля. Подробности у продавцов в магазине. ИП «Рыгин Константин Дмитриевич». ОГРНП 304-662-533-101. 2026 год.
2: Помогите! Тону!
3: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
4: Спасибо, дружище!
5: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
6: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Звоните 228-2626. Lucky Motors.
1: Ого, а что это у вас тут происходит?
2: Мы построили катапульту.
3: Но она не работает.
2: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
3: Поможешь?
1: Ну что ж, помогу.
4: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
3: Да!
5: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
3: Она на горках.
5: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефиспарк.ру. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
6: Атмосфера просто космос.
7: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
6: Чистовая отделка. Свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
7: Ну я же говорил, ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
8: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
10: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
11: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Катапульта.

0: катапульта.
1: Доброе утро всем, чья жизнь на машине прекрасна. 8.33 в Екатеринбурге на радиопилот «Проверка на дорогах». Ее представляет ООО «Регинас». Санек Морозов уже на своем посту, все видит, все слышит, обо всем знает, готов рассказывать. Давай, тебе слово.
2: Доброе утро, дорогие автомобилисты. По-прежнему продолжается кое-где толкучка, кое-где прям свободно-свободно. В районе вокзала тусовка набрала обороты почелюскинцев в направлении космонавтов. Со стороны Сулимова и Восточной тоже продвигается много народу. Затруднения в движении также остаются на Карла Липнихта в районе Первомайской и Карла Липнихта перед Ленина. Затруднено движение при съезде с машиной в сторону Фурманова Ткачей. На Щербакова оживление в районе Уктуса и в направлении Глобуса, а также продолжается толкучка на Комсомольской со стороны Калины перед Малышева. В целом Малышева в сторону центра не жжет. С затруднениями в движении Амундсена-Щерца Московская, точнее больше по Московской и по Шаумяна, там транспорта. Вчера не работал светофор, на этом участке беда была, но слава богу регулировщики разруливали. Затруднения в движении на Серафимы-Дерябиной перед Шаумяна со стороны Виза. В районе выезда с Широкой речки одна из самых таких, пожалуй, неприятных пробок. Туда-сюда пробки между объездной и... как это улица? Там Малопрудная. Да, там до светофора. С затруднениями в движении они на выезд в сторону Широкореченского кладбища из-за ДТП там прямо на светофоре. И дальше по Репино в районе Радуги еще постоять придется. В целом остальные участки более-менее норм. Тут даже со стороны Пышмы не так все жжет. И в районе метро Уралмаш, и в районе Победы космонавтов тоже намного хуже бывало. Поэтому давайте аккуратненько двигаться, соблюдайте правила и берегите друг друга.
3: Информация на правах рекламы.
4: Эх, как же мне нравится Хавейл Джолион. Он красивый, мощный, современный. А где его купить?
5: В дилерском центре «Регинас» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
4: А свою машину я смогу сдать?
5: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимальную.
4: А колеса в подарок дадут?
5: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
4: Где купить Хавейл Джолион?
5: В дилерских центрах Хавейл «Регинас» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет. Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
1: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер «Хончи». Бебели 33. Телефон 328-400. Принимаем ваши звонки. Напомню, сейчас мы ведем разговоры об автомобилях, поэтому, если хочется побеседовать, 237-104, таков наш номер. Алло.
2: Алло.
1: Да, доброе утро. Говорите ближе. Плохо слышно вообще. Вот, да. Слушайте, я последнее время, извини, что перебиваю тебя, я последнее время замечаю, что какая-то беда прям с громкой связью в машине. Чего у вас так тихо все? Либо вы где-то там далеко говорите, либо что? Правда так вот? Просто плохо слышно. Ты перенастроился?
2: Да, да.
1: О, вот, здорово. Как зовут тебя?
2: Меня зовут Михаил. Я по поводу резины.
1: Так.
2: Вот смотрите, есть у меня штатная резина 235-50R19.
1: Uh-huh.
2: А вот стоит примерно 17 тысяч рублей.
1: За покрышку, ну.
2: Uh-huh. Да, да. А есть 235-55R19. Стоит уже 15 тысяч рублей. Разница 2 тысячи.
1: С колеса. Ну, это, грубо говоря, там 8 тысяч с комплекта.
2: Да, вот хотел бы маленько сэкономить, но вот нештатный размер и как это все будет.
1: Подожди, но давай так, проблемы с высоким профилем могут возникнуть только тогда, когда у тебя не хватит арок. То есть, если у тебя изначально заводом прописан, ну и в принципе машина подготовлена для низкопрофильных покрышек, ставить туда покрышки с большим профилем такого же диаметра бессмысленно.
2: Но мне позволяет, в принципе.
1: Если позволяет и ничего не задевает от крайнего поворота до крайнего поворота, то в данном случае и это входит в регламент завода-изготовителя, тогда да, тогда можно спокойно эксплуатировать. Единственное, что могу сказать, что у некоторых не прописаны эти позиции, но сразу говорю, что некоторые колеса тяжелее, у производителей там тоже разные свои как бы есть плюшки. И эти колеса, как правило, жестче дают в подвеску. Да, низкопрофильная резина тоже как бы не сильно приятно в нее отдает. Вот. Плюс многие же переживают, а вот если я поставлю там диски другого вылета, да, это тоже напрямую влияет на долговечность некоторых деталей. То есть, например, там со ступичными чаще всего возникают проблемы, те, кто с вылетом играют. Но в данном случае, если у тебя машина позволяет, почему бы не поставить? Машина-то какая?
2: Audi Q3.
1: На Q3 19-ю с большим профилем хочешь поставить?
2: Ну, да, маленькая экономия, но...
1: Слушай, но мне кажется, там могут возникнуть вопросы именно в пластиковых подкрылках. Реально. То есть попробуй, вот прикинуть можно, то есть не обязательно сразу как бы выезжать прямо, сразу весь комплект менять. Поставь переднее колесо или лучше два. И уже посмотри, то есть попробуй рулем туда-сюда покрутить, задевает, не задевает. Можно же так поэкспериментировать.
2: Ну, а все дадут в магазин, да.
1: Ну, такое слушай, делать. Как бы сейчас не самый сезон, я бы так сказал, поэтому че уж.
2: Ну, вот я рассматриваю зимнюю резину летом.
1: Ну, тем более, это зимняя резина, да?
2: Да.
1: О.
2: На зиму хочу взять.
1: Ну, вот я тебе говорю, что скорее мое опасение, скорее всего, подтвердится. Что сколько вот у меня немцев было, там всегда такая тема. Начинаешь увеличивать профиль, чтобы было покомфортнее. Чаще всего ради этого делают, а не из-за того, что там цена другая. То есть для владельца Audi Q3 разница в 8 тысяч рублей за комплект, ну, это знаешь.
2: Ну, как бы, да, как бы я могу приобрести, но...
1: Ну, вот, как бы, что ты сэкономишь, с одной стороны, да, понимаю, но получится ли у тебя запихнуть это все и как это будет штатно работать, вот тут у меня вопросы имеются.
2: Угу. А спидометр не будет обманывать?
1: Опять же, тоже может.
2: Угу.
1: А ты почитай, что там возможно. Я сейчас тебе не подниму, да можешь в интернете,
2: ну,
1: посмотреть.
2: Там, ну, 20-е ставят в штатном размере. Mm-hmm. Вот так уже 45-е.
1: Ну да, там изолента.
2: Mm-hmm.
1: Ну, в общем, смотри, mm-hmm. поиграться можно. Я думаю, что ты договориться, наверное, сможешь. Почему бы и нет? Просто какие, опять же, отношения у тебя с магазином и компанией, которая будет переставлять это все? Тут уже сам обсуждай. Ну, как бы, в принципе, тема интересная. Может быть, кто-то из наших слушателей переставлял уже так покрышки и может сказать, что четко нет или четко да. Спасибо тебе за звонок. Следующий примем 237-104. Вы можете дозвониться, высказаться, либо задать вопрос. Алло.
3: Алло, доброе утро.
1: Доброе.
3: Предыдущему комментатору по поводу резины. Вот если разница будет всего 5%, да, вот в 55-м профиле, то высота всего диска, всего размера колеса будет всего отличаться на 12 миллиметров. То есть я не думаю, что это критично.
1: Ну, тут, видишь, зависит чаще не просто от высоты профиля, так как покрышка зимняя, там еще и ширина имеет значение. Но я говорю, проблема только одна у меня была вот с такими перестановками. Это было у меня на Туареге. Пластиковый подкрылок пришлось закрутить крайне правый и крайне левый угол с разных сторон.
3: Ну, вот потому что всякие моменты есть, надо проверять просто действительно. Ну, и также смотреть на производителей, потому что разные производители... Ширина может быть тоже абсолютно разная.
1: Согласен.
3: Только по факту мерить.
1: Да, согласен. Спасибо тебе большое за то, что высказался. И следующий звонок у нас будет заключительным. 237-104. Быстрый вопрос, быстрый ответ. Либо мнение. Алло. Доброе утро.
4: А, здравствуйте, Александр. По поводу вот всех вот этих вот хотел выразить свое мнение. Перестановок колес, знаете, ну, такой ерундой люди в основном занимаются. Вот инженеры годами как бы экспериментировали там, все это измеряли, делали, а тут люди, ну чем будут только позаниматься, ерундой, короче, какой-то.
1: Слушай, ну, я думаю, что в данном случае есть два вида людей, которые хотят либо сэкономить, либо хотят ездить покомфортнее. Мне вот, например, на низком профиле тоже было некомфортно, хотя смотрелось по-другому. Я понимаю, что да, инженеры настроили...
4: Ну, это технически как бы, ну, неудобно, этот низкий профиль, тем более на литье, любая там какая-то неровность на трассе влетел. Я однажды так просто влетел на мосту, и две... покрышки, ну, порезал из-за низкого профиля.
1: Ну, это понятно. Просто видишь, а если у тебя изначально на низком профиле машина, и ты его увеличиваешь, чтобы покомфортнее тебе было, тебе как вот, ну, такие перетрубации?
4: Это не штатная опция, это тоже, чтобы продать дороже, как чаще всего на обычном профиле машины изначально с конвейера, а потом уже...
1: Что у вас у всех с телефонами происходит? Мне объяснить. Чего?
4: Не об этом был. Александр, слышите?
1: Нет, он разговаривал именно об этом, о том, чтобы сэкономить и сделать профиль повыше.
4: Хорошо, ладно, честно говоря, не по этому поводу позвонил, интересует мнение по поводу...
1: Подожди секунду, подожди. Что ты сделал с телефоном? Тебя очень плохо слышно. Вот, теперь говори.
4: Алло, интересует ваше мнение по поводу Mercedes GLB на 1.3 моторе, я так понимаю, что это, ну, не очень вариант, или все-таки двухлитровый?
1: Двушка.
4: Вот который 21-го года.
1: Ну, к сожалению, придется переплатить, но однозначно двушка.
4: Двушка, да?
1: Ну, честно, я для себя вообще как бы, ну, я бы себе вообще AMG смотрел версию, поэтому тут, знаешь, как бы если мы смотрим именно GLB, ну, какой 1.3, ну, о чем мы? Да, придется его в городе перекручивать. Он же еще там идет сверхмощность, 163 лошади. Но такая себе история. Тут хотя бы на двухлитровом есть возможность брать 190-сильную версию и на полном приводе. Потому что 1.3 у них только передковые всегда были, если мне память не изменяет.
4: Ну, то есть не связываться, да? То есть, ну, у меня цена как бы привлекла там...
1: Цена всех там привлекает, особенно когда ты видишь 1.3, да. Но когда ты едешь на нем, реально понимаешь разницу.
4: Ну, овощ, короче, да.
1: Ну и желательно на полном приводе. Давай так. А на полном приводе однозначно двушка. Все.
4: Ладно, спасибо.
1: Спасибо и тебе, удачи, благодарю за внимание, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
0: Реклама спонсора. Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33. Акция до конца июля текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
5: Реклама.
0: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
6: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
7: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
6: Черри, Белджи, Теннет в Автобан на любой цвет и бюджет.

0: Вязовский. Приезжайте.
1: Акция до 31 июля.
2: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Индивидуальный подход к лечению – залог быстрого выздоровления. При острых хронических заболеваниях выбирайте многопрофильную клинику европейского уровня «Парацельс».
4: Круглосуточный терапевтический стационар для пациентов с заболеваниями сердца, органов дыхания, пищеварительной, эндокринной и нервной систем. Комплексное обследование, разработка персональной схемы лечения и, конечно, постоянная забота и внимание.
3: «Парацельс». Расписание специалистов по телефону 272-0303.
5: Возможные противопоказания проконсультируйте.

0: адрес светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава «Эльмаша» от строительного холдинга «Атом».
3: Рассрочка 0% до 2028 года.
4: Реклама. ООО «АЭН Атом». Агент по реализации помещений рекламируемых объектов. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФЗ 214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/акция/9. Акция действительна до 31 августа 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.
5: Я, автоблогер «Академик», объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 июля 2026 года по промокоду «ПИЛОТ». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Куйбышева, 61.
6: Внимание! Из официальных источников стало известно, что в банке «Авангард» в Екатеринбурге в наличии новые синие доллары США. Нужны доллары, юани, дирхамы, баты или евро по привлекательному курсу? Смотрите актуальный курс на avangard.ru и приходите в отделение банка «Авангард». ПАО «АКБ «Авангард». Генеральная лицензия Банка России номер 2879.

0: Выбрать район – готово. Выбрать квартиру с ремонтом – готово. А вот кухня...
1: тоже готово. В ЖК СКМ «Ривер» до 1 августа готовая кухня с техникой идет в подарок при покупке квартиры.
0: Отлично! Еще и сэкономим время. СКМ «Ривер». Квартиры с ремонтом и кухней в подарок.
2: ЖК СКМ «Ривер». Застройщик ОСЗ «СКМ «Ривер Парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. До 1 августа при покупке квартиры с перечня по акции кухонный гарнитур с техникой в подарок. Описание условий акции на sn.ru. Не оферта. Действительно при наличии квартир.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
4: Ка-ка-ка-тлапульта.
5: Доброе утро. 8.52 в Екатеринбурге. Время новостей на Радио Пилот. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
6: Доброе утро. Евросоюз исключил из 21-го пакета санкций ограничения на поставки российской рыбы. Дело в том, что рыба имеет геополитическое значение. Об этом заявила глава диппредставительства ЕС Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи глав МИДов Евросоюза. Ранее она констатировала, что консенсус по 21-му пакету пока не достигнут, хотя согласование близко к завершению. Ряд стран сохраняют возражения. Наиболее жесткие меры из проекта уже исключены. Франция, Италия и Греция добились смягчения визовых ограничений для россиян. Запрет на поставки российского жиженного природного газа касается только танкерных поставок, пишет «Московский комсомолец». Действия ВСУ создают определенные проблемы с нефтепродуктами в России, но ситуация постепенно будет выправляться, пообещал накануне президент Путин в рамках форума Народного фронта «Все для победы». Он отметил, что у России очень мощная базовая основа энергетики, пишет РИА Новости. На прошлой неделе вице-премьер России Александр Новак заявлял, что дефицит на топливном рынке сложился из-за прилета дронов по НПЗ, из-за чего работа предприятий частично нарушается. При этом замечал, что в России достаточно мощности для переработки топлива. Между тем, в Екатеринбурге выросли цены на дизельное топливо. На некоторых заправках его стоимость уже больше 100 рублей за литр, пишет Ядин. При этом, согласно сервисам по отслеживанию количества бензина на АЗС, дизельное топливо сейчас можно найти далеко не везде, в спальных районах и на выезде из города. Самая низкая цена – 79 рублей 14 копеек за литр. Самая высокая – 102 рубля. Водители стали создавать сервисы, по которым можно в онлайн-режиме отслеживать наличие топлива, обмениваются друг с другом данными о заправках на форумах. Напомню, чтобы стабилизировать ситуацию, 8 июля российское правительство выпустило новый запрет на экспорт дизельного топлива. Власти Нижнего Тагила помогут садоводам, пострадавшим от паводка. Представители город-администрации уже встречаются с председателями СНТ. Об этом сообщил мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Разбираемся с каждым товариществом по отдельности. Дороги размыты, мусора много, дома необходимо сушить. Также следует скважины проверять, цитирует градоначальника «Комсомольская правда». По его словам, будут заключены доп. Соглашения с регоператором на вывоз и утилизацию мусора с территории. С местным предприятием договорились о том, чтобы покрыть дороги к садовым участкам щебнем. В Нижнем Тагиле службы продолжают работу в режиме повышенной готовности. Между тем, летний паводок в Свердловской области не навредит флоре и фауне региона. Об этом агентство ИАН рассказала биолог Нина Садыкова. Летний разлив воды не опасен для животного мира. Могут быть погибшие, но это единичные случаи. По словам биолога, птенцы к июлю уже научились летать. Они смогут покинуть зону паводка. Животные переберутся в сухие места. Для растений паводок это даже плюс, так как они получают дополнительные органические вещества. Засуха для растений намного опаснее, отметила специалист. Официальный доллар 76.62, евро 87.58.
3: Информация на правах рекламы.
7: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
8: Только в июле Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
7: Игровые и спортивные площадки. Бассейн мирового уровня для активного отдыха. Новая поликлиника. Строится детский сад.
8: Успевайте выбрать квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский и получить скидку 30% до конца июля.
2: Специализированный застройщик Синара Девелопмент. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
9: Климат-контроль катапульты.
5: И о погоде. Спонсор прогноза ОЭЗ «Правобережный Новый Город».
4: Ну, а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Обещают, что в Североуральске и Вывдиле сегодня будет плюс 18-20, переменная облачность, возможен дождь в Каменске до плюс 21.
5: А в Екатеринбурге примерно все, как и в области, облачно с прояснениями, днем возможен небольшой дождь и даже гроза. Ветер восточный 4-9 метров в секунду, а температура плюс 20, плюс 22.
9: Пилот FM.
10: Реклама. Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
11: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
10: И квартира в орбите.
12: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
10: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
2: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый Город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
13: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
14: Информация на правах рекламы.
15: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
10: Шедевр.
15: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
10: До конца месяца. Скидка до 15% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
15: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамира.
10: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
2: Скидка действует до 31 июля 2026 года.
13: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 9 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Доброе утро, 9.05 в Екатеринбурге. Вторник сегодня, 14 июля, а буквально через 3-4 дня у «Катапульты» будет юбилейчик, долгожданный 20 лет.
1: Да, друзья, вы слушаете утреннее шоу «Катапульта», и кто-то все 20 лет с нами. 17 июля 2006 года мы первый раз вышли в эфир. И в честь 20-летия в этом году мы разыгрываем очень крутые летние подарки. Там тебе мангальная зона, детский велосипед, батут. В общем, в следующий понедельник уже мы в прямом эфире «Катапульты» разыграем один из призов. И вот разыгрывать будем среди тех, кто правильно отвечает всю эту неделю на вопросы, которые мы задаем, а отвечать надо только в личных сообщениях в нашей группе ВКонтакте «Радиопилот Екатеринбург».
2: Вот вчера был уже вопрос про горный университет, кто учился из участников «Катапульты» именно там. Но сегодня уже следующий вопрос, где пока еще не было выездного эфира «Катапульты».
0: Вот казалось бы, везде побывали, но нет.
2: Мы много где побывали, но у нас еще много где не было.
1: Варианты. Вы можете выбрать в библиотеке, в магазине для взрослых или же на Екатеринбург-арене, в прошлом центральный стадион. То есть вот где не было конкретно эфира «Катапульты» выездного.
2: Пока
1: пишите
2: еще.
1: Из этих трех вариантов выбирайте, потому что у нас еще там в планах куча-куча всего-всего.
2: Да-да-да. А партнер проекта ООО ТК «Докер».
1: Вот слушайте, по поводу розыгрышей, ребят, ну это, конечно, кринжа года.
2: Ну да, мы же многое что знаем, но мы не имеем права принимать участие в розыгрыше.
1: Мы сами не участвуем, а тут в Чите...
2: И наши родственники тоже, кстати.
1: В Чите анекдот дня произошел. Чиновник в своем же розыгрыше, который сам же организовал, выиграл «Ладу Гранту».
2: Да какое пуще!
0: Вот это совпадение, конечно.
1: Он еще и после победы дал интервью, поблагодарил за счастливый билет одного пользователя. Почуяли, ну как бы люди неладные, взбунтоваться решили. Потом уж как бы все-таки признали розыгрыш недействительным и провели по новой.
2: Ну, госпожа удача, ну куда
1: конечно,
2: от нее деться?
1: Конечно, конечно. Я вообще, честное слово, я не понимаю. Вот как организатор, проводящий очень много различных лотерей, розыгрышей. Да я, блин, с 90-х разыгрывал, еще в казино
2: знаешь,
1: машины разыгрывал.
2: Да, и ты
1: но...
2: знаешь, как это было. Сейчас все строго, на самом деле, с розыгрышем, по идее, должно быть.
1: Я так скажу, но если вы сами планируете, как организатор, и уж тем более, если ты спонсор, планируете принять участие, готовьтесь к тому, что выигрыш вы не получите, вас люди просто на вилы поднимут. Потому что, ну, это непростительно.
2: Это прям
1: и я, честно говоря, я иногда удивляюсь, до сих пор иногда на мероприятиях вижу, как сами организаторы или работники, работники там какого-нибудь предприятия, где мы розыгрыш проводим, участвуют в этом розыгрыше.
0: Причем ну, там бывает иногда, знаешь, призы, ну, смешные. Да,
1: да
0: какой-нибудь
1: кружка,
0: сертификат на косарь.
1: Кружка.
0: Да.
1: Еще там что-нибудь. Ручку
0: они за нее
1: выиграл,
0: бьются,
1: он.
0: Я не знаю, как за автомобиль или за квартиру.
1: Да. Ну, тут-то понятно, он машину выиграл. Он же там такое интервью дал. Вы знаете, это все удача. Я так благодарен удаче.
0: Да, репетировал, да, там, смотри-ка,
1: там
0: речь
1: еще
0: придумывал.
1: Еще чуть-чуть, и ему бы такой удачи надавали, пока он за этой машиной идет.
2: На сдачу еще удачи.
1: Да. Я сейчас предлагаю, друзья, у нас абсолютно честные конкурсы. Мы предлагаем вам дозвониться по телефону 237-104, ответить на вопросы в конкурсе, это может знать каждый, и выиграть призы честно.
3: Реклама.
4: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 96. Телефон в Екатеринбурге 385-85.
5: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
6: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное. Обыденность на мечту. И сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
7: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
8: Четверть века под открытым небом.
9: Юбилейный Open Air года.

0: на Умельцев 2. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. «Мотив».
2: Подробности на мотивтелеком.ру.
3: Маршрут перестроен в двор мечты. Утренняя йога, запах сирени, полуденный сон в гамаке и вечерние посиделки в беседке. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на Автомагистральной, 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
2: Катапульта.

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро, 9.15 в Екатеринбурге. На Радиопилот прямо сейчас стартует конкурс «Это может знать каждый». Его спонсор ООН «Наш медицинский центр Парацельс», многопрофильная клиника «Парацельс».
3: На связи у нас Анатолий, он зубной техник. Здорово, Толь.
4: Доброе утро.
3: Из чего приходится лепить зубы-то сейчас?
4: Да, из всего, что можно.
5: Ну, из керамики, наверное,
2: да? Я его слепил из того, что было.
5: Что сейчас лепит-то?
4: Да, все именно.
3: Керамика.
5: Еще есть...
3: Слушай, а появились вообще отечественные материалы?
4: Да нет, в основном импортные все.
3: Да что ж такое-то, а?
5: Ну, ты ювелир, конечно. Вот так вот сделать красивые вот так зубки, это просто нереально. Еще есть женские, мужские.
3: Ты кому-то из знакомых делал зубы?
4: Естественно.
3: Угу.
5: Но не проклинали тебя? Потом встречался, улыбались все тебе, да?
3: Ты такой, я твою шестерочку, я помню.
5: Шестерочка, ладно, шестерка, на весь рот меняют.
3: Ладно, сейчас, Анатолий, мы не будем обсуждать, сколько это денег стоит. Давай лучше поиграем. У нас для тебя есть три вопроса. Эти вопросы о еде. У нас неделя еды продолжается. Ответишь правильно на три вопроса про еду, получишь приз.
5: Так вот, ел-ел, зуб сломал и к тебе сразу. Значит, смотри, какое лакомство больше всего любил Чебуравка?
3: Он любил яблоки, груши или апельсины?
4: Апельсины?
3: Конечно, апельсины, да. Вообще, в них и нашли.
5: А что он прямо любил?
2: Ну, он прямо обожал.
5: Он кого-то там нашли, воровал.
3: Кого-то нашли в капусте, а его нашли в апельсинах.
5: Вот, но не факт, что он прямо их любил.
4: Он прямо жил апельсинами. Вот.
3: Ну, второй вопрос.
5: В Англии в средневековье были популярны тренчеры. Это такие съедобные тарелки, которые делали из чего?
3: Их делали из капусты, из репы или из хлеба.
2: Тренчеры.
5: Съедобная тарелка.
2: Вообще кажется, будь то еда, это тренчер.
3: Кстати, и сейчас тоже это часто применяют.
4: Слишком дорого. Может быть, репа?
5: А что слишком дорого?
4: Хлеб слишком дорого делать тарелки из хлеба.
2: Слушай,
5: потом
2: он
5: можно
2: разный же был в средневековье.
5: Это, понимаешь? Хлеб, наоборот, как бы самое вот... Смешал муку с водой и
3: капуста,
5: уже хлеб.
3: Репа или хлеб? Сути. Из чего тарелки такие делали?
4: Ну, давайте хлеб тогда.
3: Да, правильно, из хлеба.
5: И сейчас можно встретить...
2: Тогда из черного делали горшочки. Самого дешевого.
3: Сейчас тоже делают такой в виде горшочка, черный хлеб, и в него борщ.
5: Люблю.
3: Борщ в него.
5: Суп-пюре, это же вкусно, уха вкусно.
3: Но только
5: все
3: надо есть быстро,
2: чтобы не протек.
5: Что из перечисленного не еда?
3: Момо, вонтоны, ванты. Ванты, вонтоны или момо. Или момо, как, кому как.
4: Момо.
2: Ну-ну, момо.
4: Вообще,
2: что
4: незнакомое такое.
5: Все,
3: ванты, может, вантоны или момо?
5: Но что-то из этого точно невкусно.
4: Ванты похожи на манты.
5: Да, они, похожи, но...
3: А может и не манты.
5: Вот именно.
3: А может вантоны.
2: Вантоны какие-то, пантоны.
3: Да-да-да.
4: Вантоны это батоны. Момо, может быть.
3: Момо?
4: Да.
3: Ну что ж, мы принимаем твой ответ, это окончательно?
4: Да.
3: Ну что ж, тогда скажу так. Момо или мамо, кому как удобнее, это манты такие.
2: Азиатские, да.
3: Да. Вантоны это такие пельмени.
2: Тоже из Азии.
3: Да. А вот ванты это снасти вообще.
5: Не рыбак ты, понимаешь.
3: Да. К сожалению, ответ неверный. Но ничего, не страшно. Мы тебе желаем хорошего дня.
5: Аппетит разыгрался, вот что хочешь сказать.
3: Крепких зубов тебе, кричи катапульта, 3-4.
4: Катапульта.
6: На Радиопилот. Информация на правах рекламы. Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня. И многопрофильный комфорт европейского уровня. Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время. Многопрофильная клиника Парацельс. Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Парацельс. Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ИП «Богатырев АВ». Мотосалон «Емота» на 40-летие комсомола 32В.
1: Мне какое уже развивание нужно? Я скоро в гроб лягу. Развиваться надо.
2: Это я. Доброе утро, 9 часов 22 минуты в Екатеринбурге, с вами Катапульта. Аппетит-то разыгрался у нас после игры, это может знать каждый. И сегодня на МКС полетит еда. Отправляют гастросет на основе русской кухни. Сегодня с космодрома Байконур стартует экипаж экспедиции.
3: На электросамокате.
2: Куда войдут космонавты Роскосмоса Петр Дубров, Анна Кикина, а также астронавт НАСА господин Мэна. Ну, короче говоря, не просто так они полетят с гостинцами, потому что отправят гастросет на основе русской кухни. Такой кейтинг.
3: С оленем вот эти вот, все, вот кабачковая икра.
2: Вот меню создали специально шеф-повара, студенты Института гастрономии совместно с Роскосмосом. Там еще очень много разных шеф-поваров итальянской кухни разные. В общем, авторы проекта переосмыслили привычные ингредиенты, включая бородинский хлебушек, северные ягоды, томленую говядину и вот все современные гастрономические техники. Значит, эти блюда будут, можно будет приготовить и на земле, и на орбите. То есть вот такой проект сделали, что одни будут готовить эти блюда на Земле, а другие там в космосе. И потом все будут пробовать.
3: Таким надо туда шеф-повара было отправлять.
4: Вот они, видимо, летят вот эти три человека-то готовить.
2: Да.
4: Скорее даже не столько готовить, сколько прибираться после этого.
2: Ну и прибираться.
4: Потому что там, это же мы же понимаем, что там невесомость.
2: Ну.
4: И там как бы все летает вокруг. Поэтому, скорее всего, то, что вот Лина сказала, это просто набор тюбиков. Просто привезли тебе 30 зубных паст разного вкуса и такие: это говядина томленая,
2: да,
4: с ягодой,
2: с северными,
4: да,
2: ягодами,
4: с этой, с костяникою.
2: Что, они вот вообще вот не едят, да, из этого, и только из тюбиков?
4: Лина, вот вы себе как представляете вот это? Ну, он летает, у него то голова, то попа друг над другом, понимаешь? И вот вы такие...
2: Удобно роллы, наверное,
4: а теперь давай роллы, да, конечно. Там же, понимаешь, свои условия, там свои продукты, там способы консервации другие. Понятно, что это вот не в том, понимаете, как вот сел в бизнес-классе, тебе приносят тарелочку за тарелочкой. Там тоже у меня такие названия, знаешь. Оленина с брусникой.
2: Ой,
3: чувствуешь, как будто на МКС готовили, да?
4: Оленине жалко становится сразу.
2: Ну, не все надо пробовать на кусь, так скажем. Вот случай тут в Москве. Тетенька заметила, как ее муж переписывается с другой, с некой разлучницей. И та другая в подробностях в сообщении рассказывает о том, что ей приснился сон, как она занимается любовью с женатым мужчиной. Ну, короче говоря, женщину...
4: Поймала на измене.
2: Была переписка.
4: Так.
2: В общем, женщину это задело, и она пошла точить себе зубы, чтобы...
3: Острая месть.
2: Да-да-да, чтобы откусить орган, чтобы не шатался, где попало.
3: Она ведь и заточила.
2: И она заточила. Это я думала, что это, ну, как это, образно говоря, да, заточить зуб. Но она реально заточила.
3: Напильником причем.
2: Она напилила и сделала кусь. И план удался. Правда, сейчас она в колонии. Мужчина этот без достоинства во всех смыслах этого слова, за ним ждуля остается. Вот.
4: Останется ли он? Пришили, я ж читал.
3: Ему пришили, но с тех пор у него вялые
4: проблемы. Он ждет имплантации, потому что у него теперь не...
2: Пашка про это читал.
4: На полшестого.
3: Да, это уже во всех пабликах.
4: Короче, чтобы вы понимали, это прям триллер вообще. Просто она уехала на дачу. Там взяла напильник, так, заточила себе зубы, мамочка, откусила ему это место, его доставили в больницу, ему это место пришили, ее осудили, отправили в колонию, у нее все зубы уже сгнили из-за того, что напильник она ничем не обрабатывала.
3: И вовремя не оказали,
4: да,
3: никакую,
4: да,
3: помощь.
4: Да, да, никакую помощь не оказали. В общем, он без этого места, она без зубов. Вообще, такая,
2: господи, ты отдала бы уже.
3: Как будто это... Балабанов снимал, да, вот эту новость, знаешь.
2: Про уродов людей.
5: Утреннее шоу на Радио Пилот.
6: Информация на правах рекламы.
2: Круто!
7: В
6: Вместе кататься будем, всему научу. Держи-ка шлем и экипировку.
7: Спидбайком от Емота ребенок быстро отвлечется от гаджетов.
8: Пора-пора, Емота, мото-мото.
6: Дорогая, мы на треке, классно потренировались. Довольны?
7: Огромный выбор мототехники от спортбайка до чоппера. Это в Емота. Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж. Емота.ру. ИП Богатырев Анатолий Валерьевич. Огранит 304-667-404-800-092.
9: Реклама.
7: Слышишь, товарищ, не гни больше спину. По госпрограмме купи машину.
10: Внимание, говорит Лада Восток в Березовском. Программы господдержки и семейная набирают обороты. Успейте купить новую Ладу с выгодой до 550 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. Лада Восток. Официальный дилер Лада в Березовском.
11: Березовский, так рядом же, поехали.
10: Лада Восток, Березовский, Кольцевая 4. Автомобильная столица Урала.
12: Кредитор ПАО «Т-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
13: Кружка с квасом.
14: С кефиром вообще-то.
15: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
16: Это «Глобус». У нас так принято.
15: Щербакова 4. 0+.
17: Люксиум, Омнитекс, Топгрейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
18: Организатор акции ЗАО «Аксономик Декор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру. Как

0: застройщик ОАЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
3: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
4: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: Утреннее шоу на радио «Белгород».

0: пульта.
1: Доброе утро, автомобилисты и просто сочувствующие. 9.33 в Екатеринбурге на радиопилот. Прямо сейчас проверка на дорогах. Ее представляет ООО «Регинас». Санек Морозов уже на своем посту, готов рассказывать, есть ли в городе пробки. Давай, рассказывай.
2: Оп. Спасибо. Я давненько под Джексона, конечно, не выходил. Значит, что касается движения в Екатеринбурге, пока вот в утренние часы, знаете, такой трафик выходного дня, не везде пробки, мягко говоря. Затруднения в движении продолжают нарастать в районе вокзала. Вот те, кто хочет проскочить в сторону космонавтов, ваша пробка начинается еще до ДКЖ на Челюскинцев, а потом и придется стоять до космонавтов. В этом же направлении страдает немножечко выезд Сулимова и Восточной. Сама Восточная в направлении Первомайская, если ехать со стороны Малышева. Также затруднения на Старом Сибирском тракте, притом очень серьезные, от переезда стоят люди для того, чтобы выехать в направлении Декабристов. Там сужение под Калиновской развязкой. Также пробка сейчас выросла от Московской до Амундсена по объездной. По Московской тоже плотность высока. По 8 марта пробка стоит со стороны Фучика и Шварца в направлении объездной и ДК РТИ. Пробочки сейчас на Фурманова перед Московской, вернее, не на Фурманова, а Большакова перед Московской. Затруднения в движении также в северной части добавились со стороны Пышмы. Сначала в том месте, где люди разворачиваются, потом ближе к торговому центру. Плотность повыше

0: соответственно, будет в районе Донбасской машиностроителей, потому что там ДТП уже перед Донбасской автомагистральной, в левом ряду народ стоит. Выезд широкой речки Академа и УНЦ стал легче, но в районе Радуги пробка наоборот поплотнее стала. В районе университета связи Порепина тоже народу хоть отбавляет. Так что будьте внимательны, соблюдайте правила, езжайте аккуратно.
1: Информация на правах рекламы.
2: Эх, как же мне нравится Хавейл Джолион. Он красивый, мощный, современный. А где его купить?
3: В дилерском центре «Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
2: А свою машину я смогу сдать?
3: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимальную.
2: А колеса в подарок дадут?
3: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
2: Где купить Хавейл Джолион?
3: В дилерских центрах «Хавейл Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.

0: катапульта.
1: Я живой?
2: Нет.
1: Я яблоко?
2: Нет.
1: Я груша?
2: Нет.
1: Я слива? Я...
3: Утреннее шоу
0: «Катапульта»
3: на «Радиопилот».
4: Доброе утро, 9:38 в Екатеринбурге.
5: Внимание, дорогие наши радиослушатели, если вы еще ни разу не подключались к трансляции, то сейчас вы можете зайти на сайт pilotfm.ru, там с главной страницы есть кнопка «Смотреть», жмем ее, открываем и видим две фотографии, надо разгадать, какое словосочетание там зашифровано, и, дозвонившись по телефону 237-104, его озвучить, выиграть приз.
4: Спонсор конкурса ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, магазин строительных и отделочных материалов, СОМ, сайт som1.ru.
5: Вот...
6: Вы в окошко
5: мы стали настолько просто вообще с людьми играть. Вот эта задача — просто открыть веб-камеру у вас на телефоне, планшете, ноутбуке или в стационарном компе и дозвониться. А что ты за окно? За окно смотреть?
6: В окошко смотреть не надо. Там пошел дождь. Да, а вот веб-камеру нашу смотреть надо.
5: Да. Открывайте веб-камеру. Скорее, мы доступны не только на сайте pilotfm.ru, мы еще и в группе ВКонтакте, так что вы можете спокойно там переходить в онлайн-трансляцию. Мы на любом устройстве. Пожалуйста, открывайте. Давайте, коллеги пусть вам помогают.
4: С нами даже можно командами играть.
5: Ну и, собственно, фотографии крайне простые. Тут просто надо описать действие, и все сразу понятно будет. Алло.
7: Алло.
5: Да, доброе утро. Как зовут тебя?
7: Меня Станислав зовут.
5: Ну и что зашифровано, Стас?
6: Ты бы что подумал?
7: Курьер.
5: Так, нет, понятно. Это он что осуществляет?
6: Да.
7: Он осуществляет доставку.
5: А куда?
6: Куда?
5: Справа, смотри картинку.
7: Осуществляет доставку, пункт приема.
5: Ну, вот пункт ПВЗ выдачи, точнее, называется. Да, абсолютно верно, да.
6: Доставка ПВЗ, действительно, СОМ, это сеть магазинов строительных и отделочных материалов, осуществляет доставку и в ПВЗ, или до двери, как вам удобно. В Екатеринбурге большой СОМ на Инновационной 20. Мы тебя поздравляем, получаешь сертификат на 2000 рублей в магазин.
5: Сейчас кричи «Катапульта» и не клади трубку. 3-4.
7: Катапульта.
3: Утреннее шоу на «Радиопилот».
8: Информация на правах рекламы.
9: Это невозможно, но это правда. Шуруповерт за 99 рублей. Новый строительный магазин «СОМ». Только 25 июля найди шуруповерт, и он твой за 99 рублей. Сыграем в игру? Город Среднеуральск, улица Восточная, 2В. Акция действует 25 июля. Подробности у продавцов в магазине. ИП Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРНП 304-662-533-101. 2026 год.
0: Пилот FM.
6: Реклама.
10: Ого! А что это у вас тут происходит?
11: Мы построили катапульту.
12: Но она не работает.
11: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
12: Поможешь?
10: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
12: Да!
13: Летние каникулы в аквапарке «Лимпопо». Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. «Лимпопо». Радость не за горами.
12: Она на горках.
13: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
14: Выбрать район – готово. Выбрать квартиру с ремонтом – готово. А вот кухня...
15: тоже готово. В ЖК «СКМ Ривер» до 1 августа готовая кухня с техникой идет в подарок при покупке квартиры.
14: Отлично! Еще и сэкономим время. «СКМ Ривер». Квартиры с ремонтом и кухней в подарок.
13: ЖК «СКМ Ривер». Застройщик ОАЭ за «СКМ Ривер Парк». Проектная декларация на сайте nas.com.rf. До 1 августа при покупке квартиры с перечнем по акции, кухонный гарнитур с техникой в подарок. Описание условий акции на scm.ru. Не оферта. Действительно при наличии квартиры.
16: Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? Cherry Tenet Июль отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых Cherry Tenet дарим защиту 360. Это каска, 3 ТО, метка GPS, антикор, защитные пленки. И весь месяц праздничные выгоды до 740 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. Cherry Tenet Июль. Металлургов 65.
13: АО КСК «Югория». Акция до конца июля этого года.
17: В «Монетке» вкусно и выгодно. Кофе «Мокко» 95 граммов. 299 рублей 99 копеек. Акция действует с 13 по 19 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточните в магазинах.
18: Хончи Автоцентр «Уникум». Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. «Уникум». На Бебеля 33.
13: Акция до конца июля текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
19: Турбо-картинг!
2: вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
19: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
20: Катапульта.

0: Доброе утро. 9:53 в Екатеринбурге.
1: И вновь с нами новости на радио «Пилот».
0: Спонсор выпуска ООО «Prime Service». Центр кузовного ремонта «SkillPro». Сайт skillpro66.ru.
2: Доброе утро. Цена нефти марки Brent впервые с конца июня превысила $83 за баррель. К вечеру рост составил больше 9%, пишет агентство Prime. Как отмечают эксперты, цены на нефть растут на фоне заявлений президента США Дональда Трампа. Он объявил о возобновлении морской блокады Ирана и введении пошлины 20% со всех грузов, идущих через Ормузский пролив. Так будут покрывать расходы на обеспечение безопасности судоходства. В ответ глава МИДа Ирана Аббас Аракчи заверил в соцсети X в том, что Иран всегда был и останется стражем Ормузского пролива. При этом согласился с Трампом в том, что за проход судов надо брать плату, но более справедливую. Движение по федеральной трассе Екатеринбург-Тюмень открыли в Талицком районе, но на ряде участков проезжая часть заужена, скорость ограничена до 50 км в час. Об этом сообщили в облгаи. Ранее сообщалось о ряде ограничений на трассах области из-за подтопления. Так, в Богдановическом районе нет проезда от села Коменки до улицы Строителей в Богдановиче. Ограничено движение на дороге Артемовской-Аромашево в районе деревни Бучино. В Алапаевском районе закрыт проезд по дороге Аромашево-Косяково из-за разрушения моста. ГАИ призывает водителей строго выполнять требования временных дорожных знаков. Новые мощные ливни идут на Средний Урал. Наиболее сильные ожидаются в юго-западной части региона к западу от линии Нижний Тагил-Каменск-Уральский. Об этом сообщил метеоролог Алексей Пулин. Урал-Гидромет обещает грозы и в Екатеринбурге 15 и 16 июля, пишет Е1. Напомню, сегодня и завтра в регионе объявлено новое штормовое предупреждение. В МЧС призывают свердловчан по возможности оставаться дома в непогоду, отказаться от отдыха на природе, организации походов и сплавов. Владельцам частных домов рекомендуется принять меры по подготовке ливни в канализации. Водители призывают по возможности отказаться от дальних поездок, в пути соблюдать осторожность. Безопасно загорать и купаться в Свердловской области только на одном пляже. Санврачи выдали официальное заключение пляжу санатория «Линевка» вблизи Нижнего Тагила. Он находится в 118 километрах от Екатеринбурга. Остальные водоемы в регионе не проверяли, их собственники не обращались за заключением. Но, как пояснили в Роспотребнадзоре, специалисты все равно контролируют качество воды на 42 водоемах. По свежим результатам исследований выяснилось, что почти треть проб не соответствует требованиям по санитарно-химическим показателям. Более 37% по микробиопоказателям, около 3% проб содержали паразитов, сообщает «Новый день». В Голливуде готовят новую версию хоррора «Кошмар на улице Вязов». Студия Paramount Pictures приобрела права на экранизацию оригинального сценария фильма 1984 года. Судя по всему, предстоящий проект будет прямым ремейком картины Уэса Крейвена. Но детали нового варианта не раскрываются. Известно только, что новый «Кошмар на улице Вязов» будет адаптирован под полнометражный фильм, пишет «Голливуд Репортер». Официальный доллар 76.62, евро 87.58.
3: Информация на правах рекламы.
4: Дверь в царапинах, порог мятый. Не машина, а побоище.
5: Да не проблема. Есть SkillPro. SkillPro – профессиональный кузовной цех. Огромный ангар, профессиональная покрасочная камера, собственный подбор краски и прием машины в день обращения. И все это по разумной цене. SkillPro. Опыт профессионалов. Екатеринбург.
6: 40-летие комсомола 38Б. И Артинская 18.
5: Skillpro66.ru.
7: А на небе дождик точит.
8: Климат, контроль, катапульты.
0: И о погоде. Спонсор прогноза ИП «Гребец» Артем Константинович. Компания «Гребец».
1: Ну, а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Обещают, что в Североуральске и Вывделе сегодня будет плюс 18-20, переменная облачность. Возможен дождь в Каменске до плюс 21.
0: А в Екатеринбурге примерно все, как и в области. Облачно, с прояснениями, днем возможен небольшой дождь и даже гроза. Ветер восточный 4-9 метров в секунду. А температура плюс 20, плюс 22.
9: Пилот FM.
10: Реклама.
11: Помогите! Тону!
12: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
13: Спасибо, дружище!
5: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
14: Предложение ограничено. Банкротство
9: повлечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
13: Информация на правах рекламы.
14: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке.
15: Гибрид года. Xlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Xlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в Автобан на Металлургов 67. Акция действует с 1 по 31 июля этого года. Подробно «Автобан Запад Премиум».
10: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 10 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.

0: Доброе утро, 10:05 в Екатеринбурге. Сегодня вторник, 14 июля. За окном прошел дождь, надеюсь...
1: Прошел, конечно.
0: Ну, не так сильно, как 5 минут назад, но кому-то явно подмочило репутацию, и не только репутацию.
2: Да.
0: Так накрапывает неприятно.
2: Не забывайте, ребята, что в такую погоду, да и вообще, в принципе, сейчас приходится постоянно практически с зонтиками передвигаться. Тем более, народ очень...
1: Это бесит.
0: Я зонтики не признаю вообще слова совсем.
2: Потому что дождевик, что...
1: Ну, кстати, и галоши.
2: Сейчас же дождевики модные есть, вон как из фильма оно. В эфире утреннее шоу «Катапульта», с вами Мороз, Новач и Королев. И радиопилот вместе с турбокартингом объявили фотоконкурс на тему «Я у мамы гонщик». Гонять-то можно в любую
1: погоду.
2: Конечно.
1: До 17 июля можете присылать на сайт pilotfm.ru фотографии со своими маленькими гонщиками и гонщицами. У них энергии-то много, они вон гоняют вообще. Уже 17 июля в прямом эфире вечернего шоу «Навигатор» ребята выберут 5 победителей с помощью рандомайзера, которые получат сертификаты от турбокартинга. Возможно, я буду свидетелем, потому что буду вечером в эфире вечернем. Возможно.
0: Единственная просьба, ребята, мы ваше чувство юмора обожаем, но не нужно нам крыть Фрога отправлять. Отправляйте настоящие.
2: Конечно, нет смысла голосовать вообще за фотографии, потому что все будет выбирать рандомайзер, так что присылайте фотки своих гонщиков и гонщиц, ждем от вас, а вот тем временем психологи...
1: Да я скажу партнеру проекта ООО «Новый картинг», еще больше драйва на инновационной 8.
2: Молодец. Психологи тут начинают, видимо, уговаривать уже, что бездельничать очень полезно для здоровья.
1: А тупо в стену смотреть, говорят, вообще идеально.
2: Не-не-не-не. На самом деле нужно иметь в расписании часы запланированного безделья. Ну, то есть личное так называемое время. Бездельничать максимально полезно для здоровья. Почему? Потому что мозг занимается внутренней ревизией, когда человек просто валяется без дела, просто залипает, просто, может быть, там о чем-то думает и так далее. В общем, сортирует воспоминания, сортирует эмоции, обрабатывает информацию, в том числе и по-другому. Ну, тут, кстати, я немножечко не соглашусь, потому что лишний раз задумаешься и думаешь, блин, не так все и хорошо, как казалось бы.
1: Да, иногда...
0: Много думать тоже нельзя, вредно. Да.
2: Если не давать себе такого отдыха, утверждают психологи, может наступить когнитивная перегрузка. Вот тут я согласен, да, действительно, без отдыха и режимов сна положенного и так далее, реально выгорание, и организм рано или поздно тебя посылает.
0: Либо вскипание, либо выгорание.
1: Я обычно гуляю. Вот если у меня выделяется время какое-то, не просто я бегу куда-то, мне не успеваю, мне надо быстрее-быстрее, а я прямо вот, ну, допустим, вот от работы, от Ленина 41, иду, ну, допустим, в сторону Гринвича, пешком иду по красивым там улицам или до фитнес-клуба, иду пешком.
0: Иду и загоняюсь, да.
2: Но это, опять же, это не лень. Это не валяться вот просто ничего не делать.
1: Мне, если не хочется валяться.
2: А надо. Тебе говорят, надо.
0: Ложись прямо сейчас, в лужу легла и валяйся. Разряжайся.
2: Просто ляг на диван. Просто ничего не делай, просто подумай.
1: Ну вот так я мозг разгружается. Когда я гуляю, мне разгружается мозг.
2: У каждого по-своему, я тут согласен. Но режим сна точно должен быть. Вот, и валяться надо, и валяться полезно. Просто есть люди, которые прям вообще каждая минута, каждая секунда, каждое то, надо фигачить, надо фигачить. Да я понимаю, что надо, таких. Но хотя бы...
0: Это дайте... как в том анекдоте. У всех есть такой друг, который постоянно на суете, постоянно что-то решает, но при этом нигде не работает.
2: Да это он показушничает. На самом деле очень многие люди... кто показывает, что у него там в расписании 30 часов в день.
0: По факту
2: он просто, это, как правило, там такие дыры в расписании. Ты знаешь, это как у меня знакомая есть, которая тоже, ой, все, мы так заняты, у нас так все так занято. Спрашиваешь, окей, чем вы заняты? Давай расписание раскидаем. Расписал 2 дня вот просто поминутно, выяснилось, что у человека 8 часов уходит просто на то, чтобы что-то подумать, собраться, пожевать, телек посмотреть и так далее. Нормально все там, понимаешь? Это просто, если вы себе не даете возможности отдохнуть, вы себя лишаете реально возможности жить дальше. Вот о чем ученые-то и психологи говорят. Чтобы организм не посылал тебе, и ты со здоровьем проблем не имел, имей хотя бы пару часов в день, чтобы позалипать.
1: Это я вот сейчас прямо зависла.
2: Вот!
0: Ты перезагрузила мозг.
1: Вообще прямо хорошо, Сала, что-то говоришь.
2: Ты
1: я что-то такая...
2: приглашай, я еще
1: смотрю
2: что-нибудь поговорю.
1: Смотрю в стену, да. Вот так в окошечко.
2: Видите? Я еще минут 45 что-нибудь поговорю, точно. Сейчас будем принимать звонки, у нас впереди игра, называется она «Секундомер», она музыкальная. 237-104, звоните, угадывайте песню, и приз выигрывайте.
3: Реклама. Xenon Shop 96. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 385-85.
4: Слышишь, товарищ, не гни больше спину. По госпрограмме купи машину.
5: Внимание! Говорит Лада Восток в Березовском. Программы господдержки и семейная набирают обороты. Успейте купить новую Ладу с выгодой до 550 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. «Лада Восток». Официальный дилер «Лада» в Березовском.
6: Березовский! Так рядом же! Поехали!
5: «Лада Восток». Березовский, кольцевая 4. Автомобильная столица Урала.
7: Кредитор ПАО «Тыбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
8: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июле на квартиры в Нагорном действует выгода до 2 миллионов рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца июля этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформи кредит на любое авто можно в автосалоне «Атлантик Про». Таганская, 77.
12: Кредит предоставляет ПАО «ВТБ». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
14: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
13: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
14: Лето на курорт. Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
15: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООК «Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-7065.
16: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
17: Помогите! Тону!
18: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
19: Спасибо, дружище!
20: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
21: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
22: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
23: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
22: Черри, LG, Теннет, в Автобан на любой цвет и бюджет.
23: О, и

0: Казахстан. Приезжайте.
1: Акция до 31 июля.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: первой, а секунда свысока.
1: Секунда, мир, катапульты.
2: Доброе утро, 10.17 в Екатеринбурге на радио «Пилот». Музыкальный конкурс, называется он «Секундомер». Его спонсор – ЗАО «Lucky Motors», официальный дилер «Джили» на Эскадронной, 41, район Вторчермет.
3: На связи у нас Екатерина, работница такси. Здравствуй, Катя.
4: Привет, Катя.
2: Катя, Катерина.
3: Ну, пропала, видимо, уехала. Екатерина. Да, давай следующий звонок примем. 237-104. Ребят, если вы дозвонились, оставайтесь на связи. Делайте так, чтобы... не прерывалась сеть. Алло.
5: Алло. Это опять я.
3: Ага.
5: Я просто опять пропала на широкой речке, да.
3: Кать, ну да, ты двигаешься еще, поди.
5: Нет, стояла.
3: Ага, молодец. Так, расскажи нам, пожалуйста, в каких ты районах чаще всего работаешь и выбираешь ли ты клиентов себе?
5: Нет, выбирать не выбираю, просто есть районы, которые я не люблю.
3: Ну, то есть ты, вот, насколько я понял, там Академ, широкая речка, центр, там что еще? ЮЗ.
5: Я не люблю Эльмаш, я не люблю Уралмаш, я не люблю Химмаш, а Академ люблю.
3: Ну, это похвально, что ты любишь что-то, а ты живешь там?
5: Потому что я там живу.
3: А, ну, понятно, тебе вообще... Знаешь, по району у вас там, кстати, тоже передвигаются люди на таксо постоянно.
4: Ну, да.
3: Да, и народу там живет очень много. Ну, давно ты, кстати, в этой сфере?
5: 11 лет.
3: И что, нормально зарабатывается женщине в такси?
5: Да.
2: Ты на своем авто или из
3: аренды
2: таксопарка?
5: Нет, у меня была машина, я продала и взяла в аренду, и так мне выгоднее.
3: Ну что ж, раз тебе так выгоднее, тогда мы за тебя рады.
4: Ты, наверное, много музыки слушаешь. Сейчас вот песню для тебя загадаем.
3: Мы для тебя взяли 10 секунд знаковых из песни, и только одну тебе дадим послушать. У тебя будет 3 попытки сказать, кто это поет и как песня называется, только надо выбрать, какую по счету возьмешь.
5: Давайте третью.
3: Она прозвучит трижды. Итак, первая попытка. Поехали. Замедляется.
2: Блин, аж проснулась.
3: Вторая попытка. И третья. Что там у кого замедляется? Ну, как?
4: Замедляется.
3: Музыка.
5: Это группа «Градусы» вроде, новая песня.
4: Да, это правильно.
3: А про что?
5: Да. Что-то нравишься мне, нет, не нравится.
3: На глазах у тебя что?
2: Есть еще мастера по ним.
4: Бельмо.
2: Нет.
5: Очки, что мне надо сказать? Очки, ресницы.
3: Вот.
2: Да. На ресницах.
3: На ресницах песня называется. Звучит она вот так.
2: Да, сейчас послушаем. Давай послушаем. Потише сделай, чтобы Лина не оглохла.
3: Ну что, ты молодец. Катя, поздравляем тебя с победой.
5: Спасибо.
3: Молодец, тебе еще и сейчас призы выбирать, но за кадром уже кричи катапульта и не клади трубку. 3-4.
5: Катапульта!
1: На радио «Пилот». Информация на правах рекламы.

0: спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ИП «Богатырев АВ». Мотосалон «Емота» на 40-летие «Комсомола» 32В.
1: Я помню только ощущение, что это что-то очень не хотело уходить.
2: Это я.
1: То есть это какая-то тварь, которая категорически не хотела уходить.
2: Доброе утро, 10 часов 26 минут в Екатеринбурге. С вами «Катапульта». Вот вы, кстати, с начала часа мы начали говорить о том, что надо
3: отдыхать.
2: Ну,
3: в смысле, ничего не делать, лениться.
2: Зависать. И я ведь так зависла, что мне сейчас...
3: Это просто дождь тебе.
2: Дождя
3: так.
2: Вообще спать захотелось. Значит, ладно, надо просыпаться, что-нибудь.
4: Можем по щекам тебя побить, взбодрить.
2: Да, смотрите, японские умельцы... Ух, выпустили первую лапшу быстрого приготовления, которую нужно заваривать холодной водой. Это же вот, чтобы лапшу заварить, это же надо поскипятить чайник. Ну, короче, где-то достать кипяток.
3: Она однозначно горячая, она вкуснее.
2: Да. А здесь лапша, ну, подразумевается, что ее будет есть в жару. Вот надо как-то охладиться и холодненькую лапшичку.
4: Типа как холодный
2: лапшичку.
4: Чай, холодная лапша. Вот
2: да. И поэтому ее завариваешь без кипятка, холодной водичкой, подождать 5 минут, и она готова.
3: Требую окрошку такую же, чтобы продавали.
2: Кстати...
3: Чтоб просто кваску плеснула и все, и понеслась.
2: Да.
3: Чё, где это вот это вот? И кому заказывать? Японцам опять этим? Они сделают какой-нибудь вкус этой окрошки с рыбой. Знаю я их. Вообще, на самом деле, вот эта лапша быстрого приготовления...
2: Ну, она под дождь поставила, она все намокла, и все тебе...
3: Нет, она может разбухнуть в холодной воде. Просто к завтрашнему дню.
2: Она разбухнет.
3: Да разбухнет, конечно. И в желудке она разбухнет. Может сухую сожрать, водички залить.
2: Да. У меня дети так и едят.
3: Я так в 90-е сок Юпи разводил.
2: Ой.
3: Жрешь его ложкой, потом водой запиваешь.
2: Ну, все.
4: Как мистер Бин, который, знаешь, да, ложку кофе, потом кипятком залил, сахар туда закинул, и все.
2: И мы сейчас о правильном питании говорим, да, надо клетчатку там.
3: Ну, это мы просто в себя пробовали, все, что не приколочено.
2: На маргарине выросли. Макарошки на маргарине.
4: Я помню, шоколадное масло Мария было какое-то.
2: Идеально, да, с печеньем и вообще. Значит, злополучный лайнер, та самая «Алая леди», на котором почти 2000 очень богатых лиц нетрадиционной ориентации, которые у нас запрещены. Они сейчас совершают же круиз по историческим местам. Сейчас они как раз вот восточные...
3: Знаменитый дырявый круиз,
2: среди Средиземноморья опять влипли в неприятности. Значит, они были в Турции.
3: Не удивлен.
2: Они были в Турции, им там сказали...
3: Не сходить на берег!
2: И не высаживайтесь, знаем мы, что вы сейчас тут будете творить. Но. Пока! И они уплыли в сторону Египта. И там хотели выйти в порту, чтобы погулять по Египту и на пирамиды съездить, и все-все-все.
3: И там не выпустили.
2: И там их развернули. Власти Египта запретили лайнеру заходить даже в свои воды. Не то, что припарковаться.
3: Нормально.
2: Официальную причину не назвали, но сказали...
3: А куда они плывут-то? Я что-то так
2: не понимаю. А плывут они сейчас, значит... Ну, скоро все у них будет. Они сейчас копят энергию, и все это выльется, видимо, на Крите, потому что следующая у них остановка в Греции.

0: Живи здесь и сейчас. Бери от жизни все. Путешествуй. Открывай новые границы и скорости. А за своим мотоциклом и экипировкой приезжай в Yamoto. Достойный ассортимент, покупка в кредит и в рассрочку. Екатеринбург. 40-летие комсомола 32. В нулевой этаж. Yamoto.ru.
1: Кредитор АО ОТП Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ИП Богатырев АВ. УГРН 304-667-404-800-092.
2: Утреннее шоу на Радио Пилот.
3: Реклама.
4: Михалыч, Иваныч, Сергеич, Борисыч. В общем, все рекомендуют. Торговый комплекс «Докер» для тех, кто строит и ремонтирует профессионально. Исключительный выбор строительных и отделочных материалов. Бахчеванджи 2Б. Подробности на docker.ru.
5: Ого! А что это у вас тут происходит?
6: Мы построили катапульту.
7: Но она не работает.
6: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
7: Поможешь?
5: Ну что ж, помогу.
8: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
7: Да!
9: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
7: Она на горках.
9: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефиспарк.ру. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
10: Строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
11: Жилой дом «Футурист». В 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
12: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Застройщик ООЗ «Астропарк».
13: Беспокоят отеки, тяжести, сосудистые звездочки на ногах? Избавьтесь от варикоза с легкостью с многопрофильной клиникой европейского уровня «Парацельс».
14: Профилактика и все виды лечения варикоза. Консультация специалистов-флебологов. Лечение без операций и малоинвазивные операции одного дня. Быстрое восстановление благодаря лазерным технологиям и современному оборудованию.
13: Обратитесь в наш медицинский центр «Парацельс». Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
15: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалистов.
16: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
17: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
18: Люксиум, Omnitex, Top Grade. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
19: Организатор акции ЗАО «Аксонобельдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
20: Думаете, где купить Хавейл в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. Lucky Motors Хавейл Сити. За 2025 год мы признаны лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. Lucky Motors Хавейл Сити. Сделаем отличное предложение каждому. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
21: Lucky Motors.
22: По результатам рейтинга дилеров Хавейл Сити за 2025 год в Уральском федеральном округе по данным ООО Great Wall Motor Rus.
23: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава Эльмаша от строительного холдинга «Атом».
24: Рассрочка 0%. До 2028 года.
25: Реклама. ООО «АЭН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФЗ 214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/акция/9. Акция действительна до 31 августа 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.
26: Катапульта. Бабах!

0: катапульта.
1: Доброе утро, 10:37 в Екатеринбурге, за окном дождь, но кто в тепле, в сухости находится, у того жизнь, конечно же, прекрасна, а у нас на очереди проверка на дорогах, ее представляет ООО «Регинас». Санек Морозов, несмотря на погоду, на своем посту, готов рассказывать, что происходит в городе. Давай, тебе слово.
2: Доброе утро, дорогие друзья. Ну что, начались дожди, началась проблема из-за аварии. Авария сейчас в районе стадиона, из-за этого стоит участок по Репино, переход со стороны Ленина-Московской. С затруднениями в движении объездная со стороны Кольца перед Амундсена, также Московская в направлении Волгоградской. Авария после Кольцовской развязки, уже вся развязка стоит, под развязкой тоже пробка. В оба направления проблемы на Щербакова между Самолетной и Уктусом в сторону Глобуса. Получается, проблема-то посерьезнее, потому что там тоже ДТП. Затруднения на Восточной со стороны Первомайской, ну, со стороны развязки даже, перед Первомайской начинаются, и только после Малышева чуточку попроще. Карла Липнихта подсаивает все так же перед Ленина. Со стороны вокзала затруднения на Стрелочников, если ехать в сторону Готвальда. Ну и, короче, честно, не самая приятная ситуация при заезде со стороны Пышмы. Сейчас вот на Шевский трафик подрос. Ребят, пожалуйста, будьте очень аккуратны, держите дистанцию и соблюдайте правила.
3: Информация на правах рекламы.
4: Эх, как же мне нравится Хавейл Джолион. Он красивый, мощный, современный. А где его купить?
5: В дилерском центре «Регинас» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
4: А свою машину я смогу сдать?
5: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимальную.
4: А колеса в подарок дадут?
5: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
4: Где купить Хавейл Джолион?
5: В дилерских центрах Хавейл «Регинас» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.

0: катапульта.
1: Это что такое? Вы что творите? Вы что разы попутали?
2: Утреннее шоу
0: «Катапульта»
2: на «Радиопилот».
3: У нас к погоде такие вопросы. 10.42 в Екатеринбурге.
4: Дорогие друзья, мы для вас приготовили еще и вопросы. Вы можете прямо сейчас дозвониться по телефону 237-104. Мы вам вопрос, три варианта ответа. Выбираете правильный ответ, получаете приз.
3: Спонсор конкурса ЗАО «Автохолдинг Джетур Лаки Моторс».
4: Вопрос для автомобилистов, поэтому, пожалуйста, если разбираетесь в автомобилях, можете уже сейчас звонить.
5: Или можно догадаться.
3: Вопрос простой.
4: Либо на удачу
3: выбрать. Есть еще и варианты.
4: Доброе утро.
6: Доброе.
4: Как зовут тебя?
6: Александр.
4: Ты когда-нибудь засматривался на автомобиле Jetour Dashing?
6: Да не особо.
4: Вот видел. Внешне знаешь, хотя бы представляешь, о чем разговор идет?
6: Да.
4: Что ж.
5: Вообще, конечно, умная очень машинка. Оказывается, Jetour Dashing подает звуковой сигнал, если водитель забыл в машине что?
4: Зонт, кошелек или телефон.
3: Еще бы вариант голову добавить.
5: Ты же малышка. А голову ты дома не забыл?
3: Ну так что, какой? Зонт, кошелек, телефон?
6: Телефон.
4: Ну, естественно, телефон.
5: Привязано
4: конечно,
5: все, понимаешь, там конечно, оказывается.
4: Конечно. Ну что ж, поздравляем.
5: Поздравляем тебя, ты получаешь набор для ухода за автомобилем. Ну и информация специально для тебя. Открылся новый дилерский центр Jetour на Селькоровской, 22.
4: Сейчас кричи катапульта и не клади трубку. 3-4.
6: Катапульта!
2: На «Радиопилот».
7: Информация на правах рекламы.

0: Реклама. Атмосфера просто космос.
1: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
0: Чистовая отделка, свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
1: Ну я же говорил, ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
0: Застройщик ООО «СЗ Ривьера-центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Звоните 228-2626. Lucky Motors.
1: Керм-Гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
2: Шедевр.
1: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
2: До конца месяца. Скидка до 15% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
1: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
2: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
3: Скидка действует до 31 июля 2026 года.
4: Свой любимый автомобиль нужно доверять только профессиональным мастерам. Honda и Toyota. Автосервис и магазин. Доступные цены, индивидуальный подход и высокое качество. 8 марта 204/2. Телефон 382-18-15. Сайт hitservice.ru.
5: Лазерное удаление кисты копчика – это круто. Сделал и сразу домой. Стационар не нужен. И к врачу Овчинникова легко записаться. Прямо через сайт клиники Нудельмана.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Точность света, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это Тики Валла. Новое имя красок Тикурила в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Тики Валла. Ваш дом достоин совершенства.

0: Интернет по закупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Теоноли доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33. Акция до конца июля текущего года.
1: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
2: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
3: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. Университи. Главный семейный.
4: Застройщик ОАЭЗ Правобережной сети. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
6: Катапульта.

0: Доброе утро. 10.50 в Екатеринбурге.
1: Сейчас на радио «Пилот» будут новости.
0: Выпуск представляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
2: Доброе утро. В Башкирии сегодня отражена массовая атака украинских беспилотников на промзону города Салават. Есть очаги задымления из-за падения обломков дронов. Пострадавших нет, сообщил в мессенджере Макс глава республики Ради Хабиров. Он отметил, что оперативные службы ликвидируют последствия, но не уточнил, какие именно объекты атакованы в Салавате. Из открытых источников известно, что основу промзоны города составляет нефтехимический комплекс «Газпром Нефтехим Салават». Список для нового обмена пленными между Россией и Украиной готовится по военным и по гражданским лицам. Дата не называется, чтобы не сорвать акцию, сообщила российский омбудсмен Яна Лантратова в понедельник во время визита в Екатеринбург. По ее словам, идут переговоры по каждому человеку, которого не могут найти родственники. Отдельно существует список военных и гражданских. Лантратова отметила, что, несмотря на отсутствие дипломатических отношений, между правозащитниками двух стран выстроены каналы по обмену документами, списками без вести пропавших, посещению военнопленных, по передаче посылок и писем, пишет Интерфакс. Между тем, свердловский губернатор Паслер провел с федеральным омбудсменом Яной Лантратовой рабочую встречу. Они обсудили помощь участникам СВО, защиту интересов уральцев, пострадавших от мошенников, восстановление прав социально незащищенных категорий. Об этом сообщает департамент информполитики области. Лантратова поблагодарила губернатора за особое внимание к поддержке участников СВО, отметила лечение и реабилитацию бойцов в областном госпитале ветеранов войн, рассказала, что Екатеринбург занимает второе место в стране после Москвы по сбору гуманитарной помощи для участников спецоперации. Также она провела личный прием родственников участников СВО, пишет «Коммерсант». В России могут разрешить школьникам ходить на уроки в джинсах и футболках. С предложением выступили эксперты российской общественной инициативы РОИ. По их мнению, повседневная школьная одежда должна быть удобной, не сковывать движение. Джинсы и футболки подойдут для обычных учебных дней. Пиджаки, жилетки, юбки стоит оставить только для торжественных и официальных мероприятий, пишет федеральный телеграм-канал «Школьное образование России». Позиция РОИ согласуется с требованиями ГОСТа, который вступил в силу 1 июля 2025 года. 3 миллиона человек проголосовали за исключение Аргентины из Мундиаля 2026. Петиция размещена на сайте Аргентина Аут. Ее авторы считают, что представители Международной федерации футбола, ФИФА, поклонники капитана аргентинской сборной Лионеля Месси и потому с помощью судей тащат Аргентину в финал. Газета «Ру» напоминает, что в 1/8 финала и четвертьфинале Аргентина обыграла Египет и Швейцарию. После игр обе команды жаловались на решение судей. Добавлю, что в полуфинале аргентинцы сразятся завтра с Англией. Игра начнется в 22:00 по московскому времени. Официальный доллар 76.62, евро 87.58.
3: Информация на правах рекламы.
4: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
5: Только в июле Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
4: Игровые и спортивные площадки, бассейн мирового уровня для активного отдыха, новая поликлиника, строится детский сад.
5: Успевайте выбрать квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский и получить скидку 30% до конца июля.
6: Специализированный застройщик Синара Девелопмент. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте sinardevelopment.ru. Город Екатеринбург.
7: Климат, контроль, катапульты.
0: И о погоде. Спонсор прогноза ООО ЭЗ «Правобережный Новый Город».
1: Ну, а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Обещают, что в Североуральске и Вывдели сегодня будет плюс 18-20, переменная облачность. Возможен дождь в Каменске до плюс 21.
0: А в Екатеринбурге примерно все, как и в области. Облачно с прояснениями, днем возможен небольшой дождь и даже гроза. Ветер восточный 4-9 метра в секунду. А температура плюс 20, плюс 22.
8: Пилот ФМ.
9: Реклама. Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
10: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
9: И квартира в орбите.
10: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
9: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
11: ООО «Специализированный застройщик «Правобережный Новый Город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Катапульта.
0: 10.56 в Екатеринбурге. Катапульта на сегодня почти все, но и по традиции пару слов напоследок.
1: Да, пришло время напомнить нашим слушателям, что, видимо, лето закончилось.
3: Ну, что ты нет? Ну, хотя бы на этой неделе.
1: Хотя бы на этой неделе, надеюсь, еще чуть-чуть оно покажется.
0: Вроде бы как там к выходным что-то проглядывает, так что надеемся.
1: Каким из них?
0: А это мы смотрим молчать.
3: День смородины сегодня.
0: О, я обожал. Я только черную любил. Белую вот эту, красную как-то нет.
1: У меня в холодильнике есть.
3: Забродившая, да?
1: Смородины нет. Почему? Свежачок.
3: Ладно, просто у меня бабушка, ох, что такое смородины не делала. Как забродившая. Так, день рождения пенсии сегодня. Вот 70 лет назад, юбилей, понимаешь, прямо начали выдавать пенсию.
1: Тут в очередной раз обсуждают, что всех сделают моложе.
3: Да.
1: Поэтому, да, пенсии ты, дружок, не дождешься. Всем желаем здоровья. Ну и, конечно, 3-4.
3: Удачи!

0: Екатеринбурге 11 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.

0: спонсор высшего пилотажа на радиопилот ОЗ «Ривьера Инвест» Айвазовский.
1: Реклама. Айвазовский? Подлинник?
2: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
1: Шедеврально.
2: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
1: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
4: Отправляемся в морской круиз.
5: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
1: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
5: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум-екб.ру 0+.

0: Рокки, твое греческое настроение.
1: Турбо картинг. Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
2: Автоцентр «Восток» в Березовском. 8 брендов в одном месте. 790 авто в наличии. От бюджетных до премиальных. Улучшим предложение любого конкурента. Всем нашим покупателям 3 ТО и доп. Оборудование в подарок. Назови пароль «Пилот» и плюс 50 тысяч скидки на любой автомобиль. Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.

0: Реклама.
1: Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? Черри Теннет и Юль отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых Черри и Теннет дарим защиту 360. Это каска, 3ТО, метка GPS, антикор, защитные пленки и весь месяц праздничной выгоды до 740 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. Черри Теннет и Юль. Металлургов 65. АО КСК Югория. Акция до конца июля этого года.
2: Четверть века под открытым небом.
3: Юбилейный Open Air года.

0: www.mechanicafest.ru
1: 17+. ИП Носиков Иван Павлович. Огранип 323-784-700-130-516.
2: Я автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы, а также на инновационную автохимию Супротек с 1 по 31 июля 2026 года по промокоду ПИЛОТ. Приходите в шоурум Супротек на улице Куйбышева, 61.

0: Маяки. Твое греческое настроение.
1: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
2: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
3: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-1386. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
4: Застройщик ОСЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Высший пилотаж. Высший пилотаж.

0: Секунды ранее на 104 FM Боб Синклер и Кайза, трек под названием «I Can't Wait». Но прямо сейчас поговорим о том, что происходит на дорогах. Спонсор проверки «O-Reginas». Итак, давайте смотреть, сколько нам баллов показывает сервис Яндекс.Карты. Всего 3, но тем не менее затруднения имеются. На Московской придется постоять от Хомякова до Малышева. Также пробка на Рижском переулке от Московской до 8 марта. Космонавтов стоит от Полевой улицы до Бакинских комиссаров. На Объездной сложно проехать от Громова до Амундсена. Также пробка на Московской, но уже от Объездной до Волгоградска, и стоит Репина в районе Крауля. Ну и пробка небольшая на Малышева от Гагарина до Комсомольской. Это все самые крупные затруднения. Будьте аккуратны за рулем и вовремя включайте поворотники.
1: Информация на правах рекламы.
2: Эх, как же мне нравится Хавейл Джолион. Он красивый, мощный, современный. А где его купить?
3: В дилерском центре «Регинас» на Гурзувской 63 и Высоцкого 3.
2: А свою машину я смогу сдать?
3: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимальную.
2: А колеса в подарок дадут?
3: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
2: Где купить Хавейл Джолион?
3: В дилерских центрах Хавейл «Регинас» на Гурзувской 63 и Высоцкого 3.
4: Высший пилотаж. Полет нормальный.

0: Спонсор высшего пилотажа на радио «Пилот» ООО «ЭЗ Ривьера Инвест» Айвазовский.
1: «Пилот FM».
2: Реклама.
3: Айвазовский? Подлинник?
4: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
3: Шедеврально.
4: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ООО «ЭЗ Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Не кончай.

0: закупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33. Акция до конца июля текущего года.
1: Встречайте новый строительный магазин «Сом». Только 25 июля. Реальные скидки до 50%. Унитаз «Компакт» всего 3990 рублей. Ламинат 199 рублей за штуку. А еще вас ждут подарки и бонусы на все. Магазин «Сом». Все для ремонта и дома. Среднеуральск. Восточная 2В. Акция действует 25 июля. Подробности у продавцов в магазине. ИП «Рыгин Константин Дмитриевич». ОГРН ИП 304-662-533-101. 2026 год.
2: Маршрут перестроен в прогулочный сквер. Шезлонг в тени деревьев. Аромат гортензий. Жужжание пчел. И любимая книга. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Уж утро ясное сияет, и день неспешно настает. Вновь катапульта выезжает, в Хавейл свой эфир ведет.
4: 17 июля «Катапульта» ведет утреннее шоу в официальном дилерском центре «Lucky Motors Хавейл Сити» на Умельцев 2. Партнер проекта – ЗАО «Lucky Motors».

0: на Умельцев 2. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Высший пилотаж.
2: Актуальный микс из

0: Радио Пилот на 104 FM. Слушаешь, летаешь и обо всем забываешь. Но не забываем о том, что впереди нас с вами ждет свежий выпуск новостей. Его представляет ООО Prime Service, центр кузовного ремонта SkillPro, сайт skillpro66.ru.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Доброе утро. Один из крупнейших нефтезаводов юга России сегодня загорелся после удара беспилотников ВСУ. Это Афипский НПЗ на Кубани, сообщили в телеграм-канале оперштаба региона. Атаке подверглось еще одно предприятие, которое не названо. Там возгорание не произошло. Также в оперштабе сообщили о том, что при налете ВСУ есть пострадавшие. Один человек госпитализирован. Из открытых источников известно, что мощности Афипского НПЗ позволяют перерабатывать до 500 тысяч тонн сырой нефти ежемесячно. Ранее сообщался о задымлениях после атаки ВСУ на промзону в городе Салават в Башкирии в 1500 километрах от границы, пишет Лента.ру. США бомбили Иран 5 часов подряд. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США. Удары были нанесены по объектам в ряде городов с целью дальнейшего снижения возможности Ирана атаковать коммерческие суда. Об этом сообщила пресс-служба командования в соцсети X. Уточняется, что применены высокоточные удары по иранским системам береговой обороны, объектам ракетных войск, беспилотной авиации, а также по объектам военно-морских сил. В ответ Иран ночью атаковал военные базы США в Кувейте и Бахрейне. Среди целей иранских военных были системы связи, топливные резервуары, системы ПВО «Патриот», наблюдательные вышки и склады боеприпасов. ГАИ Екатеринбурга разбирается в тяжелой аварии на ИКАДе. Утром на 73-м километре кольцевой автодороги легковой автомобиль на скорости врезался в припаркованный грузовик «Скания». Легковушка превратилась в груду железа, водитель погиб на месте. Его личность устанавливается. На месте работают сотрудники ГАИ, следственно-оперативная группа. Проводятся замеры, опрашиваются очевидцы, назначены экспертизы, пишет Ядин. В облгаи напоминают водителям о необходимости быть внимательными за рулем. Автомобиль – это средство передвижения повышенной опасности. Дожди в Екатеринбурге могут прекратиться уже в конце этой недели, начале следующей. Прогнозы разных погодных интернет-сайтов и Росгидромета различаются. По одним данным, уже в воскресенье-понедельник в Екатеринбурге будет сухо, плюс 23-26 днем. Волтвеза обещает преимущественно сухую погоду почти всю следующую неделю. Яндекс.Погода и Гисметео со вторника обещают несколько сухих дней, несколько с осадками. По температуре источники солидарны. На этой неделе примерно 20-22 градуса днем, на следующей примерно плюс 25. Фестиваль «Город здоровья» пройдет в эту субботу в парке Маяковского в Екатеринбурге. Массовый праздник проводится третий год по инициативе областного центра общественного здоровья и медпрофилактики. В этом году к участникам присоединятся звезды футбольного клуба «Урал», рассказали в департаменте информполитики региона. Всем гостям выдадут паспорта здоровья, которые станут навигаторами по площадкам. Состоится множество активностей. Можно будет также пройти разные медицинские обследования, включая флюорографию и экспресс-тестирование на ВИЧ. Среди наиболее активных участников разыграют путевку на всю семью в одну из лучших здравниц региона, пишет «Комсомольская правда». Официальный доллар 76,62, евро 87,58.
4: Информация на правах рекламы.
5: Время гаражных сервисов – это прошлый век. Наступило время настоящих профессионалов. Время тех, кто обеспечивает высокий уровень сервиса. Тех, кому для ремонта можно спокойно доверить премиальное авто. Время SkillPro. Кузовной ремонт, покрасочные работы любой сложности – это SkillPro. SkillPro – опыт настоящих профессионалов. 40-летие комсомола 38Б, Яртинская, 18. Сайт skillpro66.ru.
6: Климат-контроль.
0: И о погоде. Спонсор прогноза ИП «Гребец» Артем Константинович. Правовая компания «Гребец». Завтра обещают нам синоптики облачную погоду. Днем возможен небольшой дождь и даже гроза. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура ночью плюс 11, плюс 13. Днем, конечно же, потеплее. Плюс 20, плюс 22.
1: Пилот FM.
2: Реклама.
7: Помогите! Тону!
8: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
9: Спасибо, дружище!
10: Тонете в долгах?
6: Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании Гребец по промокоду ПИЛОТ. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания Гребец. Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
9: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
11: О, только не китаец. Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix ET. Производство в России. Более 5000 довольных владельцев. 469 лошадей. Пневмоподвеска. Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix ET действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в Автобан на Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 31 июля этого года.

0: Екатеринбурге полдень. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Салават сива.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104,4 FM.
10: Дневной драйв на Радиопилот.
11: Спонсор дневного драйва на Радиопилот ИП «Гребец» Артем Константинович. Компания «Гребец».

12 часов дня в Екатеринбурге, сегодня вторник, 14 июля. За окном пасмурно, за окном прохладно, еще и сыро. Но у нас здесь в студии Радио Пилот всегда тепло и сухо. Начинается к тому же у нас дневной драйв на 104 FM с 12 до 16. Будем отрываться под классную музыку. В этом часе у нас составчик, я бы сказал, интересный. Eminem, Адель, Тейлор Свифт, Пицца, Ёлка, Imagine Dragons, Линкин Парк и другие не менее любимые исполнители. Кроме того, в половине часа послушаем «Катапульту на бис», лучшие моменты утреннего шоу, а 17 июля с 7 до 11 будем слушать «Катапульту» в официальном дилерском центре Lucky Motors Havail City на Умельцев 2. Конечно, кто рядом живет, кто мимо будет проезжать в гости к нам, заскакивайте, ну и смотрите трансляцию на сайте pilotfm.ru и в группе ВКонтакте «Радио Пилот». Партнер проекта ЗАО Lucky Motors. Ну что, немного отдохнули, перевели дух, теперь делаем приемники громче, устраиваемся поудобнее и полетели.

0: Реклама.
1: Помогите! Тону!
2: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
3: Спасибо, дружище!
4: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
5: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
7: Академия сантехники.
6: Смесители.
7: Академия сантехники.
6: Водонагреватель.
7: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
8: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
9: Ого! А что это у вас тут происходит?
10: Мы построили катапульту.
11: Но она не работает.
10: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
11: Поможешь?
9: Ну что ж, помогу.
12: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
11: Да!
13: Летние каникулы в аквапарке «Лимпопо». Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. «Лимпопо». Радость не за горами.
14: Она на горках.
13: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ООО «КИТ Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807. 0+.
15: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава «Эльмаша» от строительного холдинга «Атом».
16: Рассрочка 0% до 2028 года.
13: Реклама ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФЗ 214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/акция/9. Акция действительна до 31 августа 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.

0: Реклама.
1: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
2: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
1: Черри, LG, Теннет в Автобан на любой цвет и бюджет.
2: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.

0: Казовский, приезжайте.
1: Акция до 31 июля.
2: Ого, а что это у вас тут происходит?
3: Мы построили катапульту.
4: Но она не работает.
3: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
4: Поможешь?
2: Ну что ж, помогу.
5: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
4: Да! Ура!
6: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
7: Она на горках.
6: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.

0: адрес светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Хасановской 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: Уральский кофейный фестиваль.
3: Кофейные чемпионаты, лекции, маркет, гастроулица, выставка и дегустации.
2: 25 и 26 июля. На Плотинке. Горького 4А.
4: 0+. Строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
5: Жилой дом «Футурист». В 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
6: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Астропарк».
7: Точность света, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это Tiki Valla. Новое имя красок Tikurila в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Tiki Valla. Ваш дом достоин совершенства.
8: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Вот случай тут в Москве. Тетенька заметила, как ее муж переписывается с другой.

0: Pilot FM.
1: Реклама.
2: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
3: Отправляемся в морской круиз.
4: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
2: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
4: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум-екб.ру 0+.
5: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Продолжите фразу. Три десятки – это...
7: Такси. Я на работу езжу.
3: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
7: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
8: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении.
9: ООО «ДРЛ Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
10: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefeatsgentlemen.ru.

0: монетке вкусно и выгодно. Dream Pie дыня 12 штук. 179 рублей 99 копеек. Оценить с 13 по 19 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
1: Атмосфера просто космос.
2: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
1: Чистовая отделка. Свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
2: Ну я же говорил. ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
3: Застройщик ООО «СЗ Ривьера-центр». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
5: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
4: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
5: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
6: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Кабаден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-7065.
7: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Вот так вот, с вами Радиопилот. Заканчивается очередной музыкальный час здесь, на 104 FM, и впереди нас с вами ждет свежий выпуск новостей. Его представляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Добрый день. Обстановка с паводком в Свердловской области остается напряженной. В ближайшие сутки ожидаются очень сильные дожди и ливни. Это создаст риски дальнейшего подъема уровня воды в реках, подтопления новых территорий, сообщает пресс-служба МЧС. В зоне подтопления остаются 192 частных жилых дома, 11 дачных, более 1200 приусадебных участков, а также 3 отрезка автодорог и 9 низководных мостов. За ночь уровень воды в реке Ницце поднялся еще на 25 сантиметров до отметки 732 сантиметра. При уровне 740 сантиметров придется объявлять режим ЧС в орбите. Отмечает новый день. Режим ЧС накануне ввели в Камышловском районе. Об этом сообщила спикер областного заксобрания Людмила Бабушкина. Сотрудники ГАИ провели в Екатеринбурге рейд «Пешеход. Ребенок. СИМ». Всего за несколько часов автоинспекторы пресекли 33 нарушения ПДД. 27 самокатчиков, а также 3 велосипедиста не спешились перед пешеходным переходом. Трое пешеходов переходили дорогу в неположенном месте, сообщили в пресс-службе ГОРГАИ. Там напомнили о том, что пешеходы, велосипедисты, пользователи СИМ обязаны заботиться о собственной безопасности. При пересечении дороги на велосипеде или СИМ обязательно надо спешиваться. Водители обязаны проявлять особую внимательность в зоне действия знаков «Пешеходный переход», пишет «Комсомольская правда». В Екатеринбурге начались царские дни. Ежегодный фестиваль православной культуры, приуроченный годовщине трагической гибели семьи Романовых. Центральным событием памятной недели по традиции станет ночное богослужение у храма на Крови, а также масштабный крестный ход до Ганиной ямы. В Екатеринбург съезжаются тысячи верующих из разных городов России и мира. В этом году литургии и крестный ход выпадают в ночь на пятницу, отмечает новый день. Ассортимент смартфонов в России может сократиться на 20-30%. Это случится на фоне уменьшения объемов производства устройств ведущими мировыми брендами. Об этом, ссылаясь на участников отрасли, сообщает газета «Известия». По данным издания, производители уже начали оптимизацию модельных рядов. До конца года компании намерены реже обновлять бюджетные линейки и дальше оставлять в продажу устройства предыдущих поколений. По словам экспертов, при выпуске новых устройств производители будут в первую очередь оценивать их потенциальную прибыльность, отказавшись от устройств, которые продаются хуже, пишет газета.ру. Лень полезна для иммунитета. Об этом заявил старший научный сотрудник кафедры химии и биотехнологии Пермского национального исследовательского политехнического университета Валерий Литвинов. Под влиянием лени снижается уровень кортизола, гормона стресса, который подавляет важные функции организма, в том числе активацию генов, необходимых для созревания иммунных клеток в лимфоузлах, отметил кандидат медицинских наук. При хроническом напряжении люди становятся более уязвимыми к вирусам, раны заживают медленнее, восстановление после болезни становится более длительным, отметил специалист, пишет агентство ТАСС. Официальный доллар 76,62, евро 87,58.
4: Информация на правах рекламы.
5: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
6: Только в июле Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
5: Игровые и спортивные площадки, бассейн мирового уровня для активного отдыха, новая поликлиника, строится детский сад.
6: Успевайте выбрать квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский и получить скидку 30% до конца июля.
7: Специализированный застройщик Синара Девелопмент. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
8: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ОЭЗ «Правобережный Новый Город». Завтра обещают нам синоптики еще один облачный день. Днем возможен дождь и даже гроза. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура ночью плюс 13, плюс 15. Днем плюс 20, плюс 22.
9: Пилот FM.
10: Реклама. Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
11: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
10: И квартира в орбите.
11: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
10: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
12: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый Город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
13: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
14: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе.
2: Ну как?
8: Шедевр.
2: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
15: До конца месяца. Скидка до 15% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
2: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
15: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
16: Скидка действует до 31 июля 2026 года.
13: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 1 час дня. Здравствуйте!
1: Музыкальный нон-стоп. Полчаса без рекламы. Только музыка. На радио Пилот.
2: Всем, кто на обеде, конечно же, желаю прямо сейчас приятного аппетита, но и приглашаю насладиться музыкальным нон-стопом здесь, на Радио Пилот. Впереди нас с вами ждет полчаса музыки и никакой рекламы. И первый на сегодня нон-стоп представляет автомобильная столица Урала, автоцентр «Восток», официальный дилер брендов «Чинган», «Гака Мода», «Джейку» и «Лада».
3: Информация на правах рекламы.
4: Слышишь, товарищ, не гни больше спину, по госпрограмме купи машину.
5: Внимание, говорит «Лада Восток» в Березовском. Программы господдержки и семейная набирают обороты. Успейте купить новую «Ладу» с выгодой до 550 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. «Лада Восток». Официальный дилер «Лада» в Березовском.
6: Березовский! Так рядом же! Поехали!
5: «Лада Восток». Березовский, кольцевая 4. Автомобильная столица Урала.
7: Кредитор «ПАО Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
8: На

0: Спонсор дневного драйва на радио «Пилот» ИП «Гребец» Артем Константинович, компания «Гребец».
1: Реклама.
2: Помогите! Тону!
3: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
2: Спасибо, дружище!
4: Тонете в долгах? «Гребец» протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
5: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 96. Телефон в Екатеринбурге 385-85.
7: Маршрут перестроен в сосновый лесопарк. Хруст иголок под ногами, воздух полный грудью, беличий хвост, промелькнувший среди ветвей, и тишина. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: 8-8-8-8-8. Lucky Motors.
1: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 июля 2026 года по промокоду «ПИЛОТ». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Куйбышева, 61.
2: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
3: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
4: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школы и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. Университи. Главный семейный.
5: Застройщик ОСЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Круто!
7: Вместе кататься будем. Всему научу. Держи-ка шлем и экипировку.
8: Спидбайком от Емота. Ребенок быстро отвлечется от гаджетов.
9: Пора-пора. Емота.
7: Дорогая, мы на треке. Классно потренировались. Довольны.
8: Огромный выбор мототехники от спортбайка до чопера. Это в Емота. Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж. Емота.ру.
10: ИП Богатырев Анатолий Валерьевич. Огранник 304-667-404-800-092.
11: Люксиум. Умнитекс. Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
12: Организатор акции ЗАО «Аксонмобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акций на краскибезриска.ру.
13: Это невозможно, но это правда. Шуруповерт за 99 рублей. Новый строительный магазин «Сом». Только 25 июля найди шуруповерт, и он твой за 99 рублей. Сыграем в игру? Город Среднеуральск, улица Восточная, 2В. Акция действует 25 июля. Подробности у продавцов в магазине. ИП Рыгин Константин Дмитриевич. ОГРНП 304-662-533-101. 2026 год.
14: Ого! А что это у вас тут происходит?
15: Мы построили катапульту.
16: Но она не работает.
15: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
16: Поможешь?
14: Ну что ж, помогу.
17: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
16: Да! Ура!
18: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
19: Она на горках.
18: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИТ Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807-0+.
20: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июле специальное предложение. Беспроцентная рассрочка на 2 года с удобными платежами. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца июля этого года.
21: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
22: Музыкальный нон-стоп.
23: Полчаса без рекламы.
22: Только музыка.
23: На радио «Пилот».
24: И еще полчаса музыки и никакой рекламы. На радио «Пилот» продолжается музыкальный нон-стоп. Его представляют ООН «Наши машины», дилерский центр «Амода», «Джейку» и «Юль».
25: Информация на правах рекламы.
26: Грандиозное снижение цен на весь склад «Амода» и «Джейку». Только до конца июля. Новые кроссоверы «Амода» и «Джейку» за 2 миллиона 50 тысяч рублей. В салоне «Юль» на базовом 38 более 70 новых авто на складе и большой выбор подарков. Всем успевайте в июль на базовые 38. Подробности у менеджеров в отделе продаж.
27: Нон-стоп.
28: Полчаса музыки.

0: Радио Пилот на 104 FM. Слушаешь, летаешь и обо всем забываешь. Но не забываем о том, что впереди нас с вами ждет свежий выпуск новостей. Его представляет ООО Prime Service, центр кузовного ремонта SkillPro, сайт skillpro66.ru.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Добрый день. Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение 14 региональным предприятиям на топливном рынке в Кировской области, Удмуртской, Саратовской, Нижегородской, а также на Кубани. Предупреждение связано с ценами на бензин и дизельное топливо, сообщили в пресс-службе ведомства. Так, саратовские компании изменили цены на бензин на E92 и E95, что приводит к ущемлению интересов потребителей. В действиях краснодарских компаний усмотрели признаки нарушения антимонопольного закона, но подробности не уточняются, пишет газета «Известия». ФАС продолжает контролировать ситуацию с ценообразованием на бензин и дизтопливо по всей стране, отмечает издание. Движение по федеральной трассе Екатеринбург-Тюмень открыли в Талицком районе, но на ряде участков проезжая часть заужена, скорость ограничена до 50 км в час, сообщили в облгаи. Ранее сообщалось о ряде ограничений на трассах из-за подтоплений. Так, в Богдановическом районе нет проезда от села Коминки до улицы Строителей в Богдановиче. В Алапаевском районе закрыт проезд по дороге Арамашево-Косяково из-за разрушения моста. Ограничено движение на дороге Артемовске-Арамашево в районе деревни Бучино. ГАИ призывает водителей строго выполнять требования временных дорожных знаков. Власти Нижнего Тагила помогут садоводам, пострадавшим от паводка. Представители город-администрации уже встречаются с председателями СНТ. Об этом сообщил мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Разбираемся с каждым товариществом по отдельности. Дороги размыты, мусора много, дома необходимо сушить. Также следует скважины проверять, цитирует градоначальника «Комсомольская правда». По его словам, будут заключены доп. Соглашения с регоператором на вывоз и утилизацию мусора с территории. С местным предприятием договорились о том, чтобы покрыть дороги к садовым участкам щебнем. В Нижнем Тагиле службы продолжают работу в режиме повышенной готовности. Между тем, новые мощные ливни идут на Средний Урал. И наиболее сильные вновь ожидаются в юго-западной части региона, к западу от линии Нижний Тагил, Каменск-Уральский, сообщил метеоролог Алексей Пулин, пишет Ядин. Напомню, сегодня и завтра в регионе объявлено новое штормовое предупреждение. В МЧС призывают свердловчан по возможности оставаться дома в непогоду, отказаться от отдыха на природе, организации походов и сплавов. Владельцам частных домов рекомендуется принять меры по подготовке ливневой канализации. Водители призывают по возможности отказаться от дальних поездок, в пути соблюдать осторожность. Пилот-любитель из Бразилии, совершающий кругосветное путешествие на одномоторном самолете, долетел до Магадана. Об этом сообщает сегодня международный аэропорт города. Александр Фрота хочет стать первым бразильцем, совершившим одиночное кругосветное путешествие на экспериментальном одномоторном самолете. Его путешествие началось в Форталезе 120 дней назад. Из Магадана он уже вылетел в Чукотский Анадырь. Затем полетит на Аляску. Завершающий этап кругосветки – возвращение в Бразилию, пишет «Москва-24». Официальный доллар 76,62, евро 87,58.
4: Информация на правах рекламы.
5: Для коммерческого транспорта важна каждая минута. Кузовной ремонт фургонов, микроавтобусов и грузовиков до 3,5 тонн. SkillPro. Комплексный и профессиональный подход. Быстрые сроки, прозрачная гарантия и большой опыт работы с юрлицами. Мы ценим ваш заработок и гордимся нашим качеством. SkillPro. 40 лет комсомола, 38Б. SkillPro66.ru.
6: Климат-контроль.
0: И о погоде. Спонсор прогноза ИП «Гребец» Артем Константинович. Правовая компания «Гребец». Завтра обещают нам синоптики облачную погоду. Днем возможен небольшой дождь и даже гроза. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура ночью плюс 11, плюс 13. Днем, конечно же, потеплее. Плюс 20, плюс 22.
7: Пилот FM.
8: Реклама.
9: Помогите! Тону!
10: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
11: Спасибо, дружище!
12: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
13: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
14: Новая музыка.
2: секретной фанатеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
6: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке. Гибрид года. Xlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Xlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в Автобан на Металлургов 67. Акция действует с 1 по 31 июля этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
2: Новая музыка в секретной фанатеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 2 часа дня. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Саламат сива.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104 FM.
10: Дневной драйв на Радиопилот.
11: Спонсор дневного драйва на Радиопилот ИП «Гребец» Артем Константинович. Компания «Гребец».

Начало третьего в Екатеринбурге. Сегодня по-прежнему вторник, по-прежнему 14 июля. За окном по-прежнему пасмурно и прохладно. А у нас здесь на Радио Пилот все еще дневной драйв. Еще два часа будем отрываться под любимых исполнителей. В этом часе нам компанию составят Дженнифер Лопес, Питбуль, Кэлвин Харрис, Бруно Марс. Также будет новиночка от Imagine Dragons. Ну и пара музыкальных сюрпризов в конце часа тоже будет у нас здесь в эфире на 104. Кроме того, напоминаю, что на этой неделе, вот буквально уже в пятницу, 17 июля, утреннему шоу «Катапульта» исполнится ни много ни мало, а 20 лет. И в честь этого события весь июль радиопилот разыгрывает летние подарки. Там и мангальная зона, и детский велосипед, и батут. А уже в следующий понедельник мы разыграем один из призов среди тех, кто правильно ответил на все вопросы недели. В общем, каждый день звучат в нашем эфире вопросы, связанные с «Катапультой», с ведущими, история утреннего шоу, и вопрос сегодняшнего дня такой: где еще не было выездного эфира у «Катапульты»? Вариант 1 – в библиотеке, вариант 2 – в магазине для взрослых и вариант 3 – на центральном стадионе. Пишите ваши ответы в группе ВКонтакте «Радио Пилот», в личных сообщениях. Там все оставляйте. Ну а партнер проекта – ООО «ТК Докер». Всем удачи!

0: Реклама.
1: Помогите! Тону!
2: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
1: Спасибо, дружище!
3: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава Эльмаша от строительного холдинга «Атом».
6: Рассрочка 0%. До 2028 года.
7: Реклама. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФЗ 214. Проектная декларация на сайте наш.атом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/акция/9. Акция действительно до 31 августа 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.
8: Свидание. В букете.рф. Едешь в гости? В букете.рф. Юбилей в бухгалтерии? В букете.рф. Подарок для тещи? В букете.рф. Забыл о годовщине? В букете.рф. В букете.рф. Цветы на все случаи жизни. Доставка круглосуточно. ИП «Каутаев Сергей Юрьевич». УГРН ИП 318-665-8300-30-848.
9: Миша, возьми еще эти коробки.
10: Они уже не входят ко мне в машину.
11: Как перевезти вещи из одной квартиры в другую?
12: Мы стекло у шкафа разбили.
9: Ну, Миша!
11: И не поссориться. Заказать перевозку в трех десятках. Вместительные «Газели» и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
4: ООО «ДРЛ Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
13: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
14: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
13: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
14: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116. 16 965 802 70 65.

0: связь светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: О, светодиод. УГРН 116-965-81-15-330.
2: Уни.

0: Автомобили Теннет по закупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33.
1: Акция до конца июля текущего года.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Таки, твое греческое настроение.
1: Айвазовский? Подлинник?
2: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
1: Шедеврально.
2: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.com.рф.
0: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Xenon Shop 96. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 385 85.

0: Жатур. В Монетке вкусно и выгодно. Кофе Мокко 95 граммов 299 рублей 99 копеек. Акция действует с 13 по 19 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
1: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
5: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Best Way диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Четверть века под открытым небом.
7: Юбилейный Open Air года.
6: Карнавал.

0: www.mechanicafest.ru
1: 17+.
2: ИП Носиков Иван Павлович. ОГРНИП 323-784-700-130-516.
3: Помогите! Тону!
4: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
5: Спасибо, дружище!
6: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
7: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Искали красивый надежные авто, но теперь закончены поиски.
9: Не искать, а выбирать приехали в автобан «Березовский».
8: Черри, LG, Теннет, в автобан на любой цвет и бюджет.

0: музыки твое греческое настроение.
1: Турбо картинг. Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит Турбо картинг холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо картинг холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
2: Дневной драйв на радиопилот.

0: Реклама.
1: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
2: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333. Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
3: Встречайте новый строительный магазин «СОМ». Только 25 июля. Реальные скидки до 50%. Унитаз «Компакт» всего 3990 рублей. Ламинат 199 рублей за штуку. А еще вас ждут подарки и бонусы на все. Магазин «СОМ». Все для ремонта и дома. Среднеуральск. Восточная 2В. Акция действует 25 июля. Подробности у продавцов в магазине. ИП «Рыгин Константин Дмитриевич». ОГРН П-304-662-533-101. 2026 год.
4: Свой любимый автомобиль нужно доверять только профессиональным мастерам. Honda и Toyota. Автосервис и магазин. Доступные цены, индивидуальный подход и высокое качество. 8 марта 204-2. Телефон 382-18-15. Сайт hitservice.ru.
5: Выбрать район – готово. Выбрать квартиру с ремонтом – готово. А вот кухня
6: тоже готова. В ЖК СКМ «Ривер» до 1 августа готовая кухня с техникой идет в подарок при покупке квартиры.
5: Отлично! Еще и сэкономим время. СКМ «Ривер». Квартиры с ремонтом и кухней в подарок.
7: ЖК СКМ «Ривер». Застройщик ОСА «СКМ «Ривер Парк». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. До 1 августа при покупке квартиры с перечнем акций, кухонный гарнитур с техникой в подарок. Описание условий акции на scm.ru. Не оферта. Действительно при наличии квартиры.
8: Р-Адент. Стоматология на базе многопрофильной клиники «Парацельс» на Викулова, 33, корпус 2. «Парацельс» делает все, чтобы пациенты улыбались. Ультрасовременная стоматология европейского уровня «Р-Адент» – прекрасное подтверждение.
9: Оборудование экспертного класса. Полный комплекс услуг. Лечение во сне для детей и взрослых. И скидка 7% постоянным клиентам клиник «Парацельс».
8: Стоматология «Р-Адент». Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 271-03-33.
10: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Ай, Саня, ты вообще понимаешь, что в этом году катапульте 20 лет?
12: Я сам в ужасе от того, что уже 20 лет подряд каждый день просыпаюсь в 5 утра.
11: А мы в честь юбилея катапульты набрали подарков.
13: И весь июль мы будем разыгрывать их в эфире.
14: Бассейн, велосипед, батут и мангальную зону.
12: Подробности на pilotfm.ru и в группе пилота ВКонтакте.
15: Катапульта.
16: Утреннее шоу на Радио Пилот.
17: Партнер проекта ООО ТК «Докер».
18: Михалыч, Иваныч, Сергеич, Борисыч. В общем, все рекомендуют. Торговый комплекс «Докер» для тех, кто строит и ремонтирует профессионально. Исключительный выбор строительных и отделочных материалов. Бахчеванджи 2Б. Подробности на docker.ru.
19: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
20: Академия сантехники.
19: Смесители.
20: Академия сантехники.
19: Водонагреватель.
20: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
21: Строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
22: Жилой дом «Футурист». В 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
23: Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Астропарк».
24: Уж утро ясное сияет, и день неспешно настает. Вновь катапульт.

идет. 17 июля «Катапульта» ведет утреннее шоу в официальном дилерском центре «Lucky Motors Хавейл Сити» на Умельцев 2. Партнер проекта «ЗАО «Lucky Motors».

0: Вейл на Умельцев 2. Lucky Motors, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Вот так вот, с вами Радиопилот. Заканчивается очередной музыкальный час здесь на 104 FM, и впереди нас с вами ждет свежий выпуск новостей. Его представляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Добрый день. Банк России не вправе закрыть глаза на топливные цены и инфляционные ожидания. Об этом заявил зампред регулятора Алексей Заботкин в официальном канале ЦБРФ в МАКСе. Он отметил, что правительство способно обеспечить нормализацию ситуации на топливном рынке, а регулятор по-прежнему сможет обеспечить возвращение к целевой инфляции 4% в 2027 году. Заботкин подчеркивает, что для решения по ключевой ставке важно и то, как ситуация повлияет на опасения граждан и бизнеса по будущей инфляции. Напомню, глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин накануне призвал ЦБРФ не повышать ключевую ставку в ответ на рост цен на топливо. Мелания Трамп помогла российским и украинским детям воссоединиться со своими семьями. Об этом рассказала уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова, пишет агентство ТАСС. Омбудсмен уточнил, что процесс воссоединения семьи осуществляется через налаженный рабочий канал, благодаря которому она контактирует с Украиной при поддержке таких международных организаций, как Международный комитет Красного Креста и Святой Престол, а также при участии первой леди США, пишет «Вечерняя Москва». Обстановка с паводком в Свердловской области остается напряженной. В ближайшие сутки ожидаются очень сильные дожди и ливни. Это создаст риски дальнейшего подъема уровня воды в реках, подтопления новых территорий, сообщает пресс-служба МЧС. В зоне подтопления остаются 192 частных жилых дома, 11 дачных, более 1200 приусадебных участков, а также 3 отрезка автодорог и 9 низководных мостов. За ночь уровень воды в реке Ницце поднялся еще на 25 сантиметров до отметки 732 сантиметра. При уровне 740 сантиметров придется объявлять режим ЧС в орбите. Отмечает новый день. Режим ЧС накануне ввели в Камышловском районе. Об этом сообщила спикер областного заксобрания Людмила Бабушкина. Фестиваль «Город здоровья» пройдет в эту субботу в парке Маяковского в Екатеринбурге. Массовый праздник проводится третий год по инициативе областного центра общественного здоровья и медпрофилактики. В этом году к участникам присоединятся звезды футбольного клуба «Урал», рассказали в департаменте информполитики региона. Всем гостям выдадут паспорта здоровья, которые станут навигаторами по площадкам. Состоится множество активностей. Можно будет также пройти разные медицинские обследования, включая флюорографию и экспресс-тестирование на ВИЧ. Среди наиболее активных участников – разыграют путевку на всю семью в одну из лучших здравниц региона, пишет «Комсомольская правда». В Голливуде готовят новую версию хоррора «Кошмар на улице Вязов». Студия Paramount Pictures приобрела права на экранизацию оригинального сценария фильма 1984 года. Судя по всему, предстоящий проект будет прямым ремейком картины Уэса Крейвена. Но детали нового варианта не раскрываются. Известно только, что новый «Кошмар на улице Вязов» будет адаптирован под полнометражный фильм, пишет «Голливуд Репортер». Официальный доллар 76,62, евро 87,58.
4: Информация на правах рекламы.
5: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
6: Только в июле Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
5: Игровые и спортивные площадки. Бассейн мирового уровня для активного отдыха. Новая поликлиника. Строится детский сад.
6: Успевайте выбрать квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский и получить скидку 30% до конца июля.
7: Специализированный застройщик Синара Девелопмент. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
8: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ОЭЗ «Правобережный Новый Город». Завтра обещают нам синоптики еще один облачный день. Днем возможен дождь и даже гроза. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура ночью плюс 13, плюс 15. Днем плюс 20, плюс 22.
9: Пилот FM.
10: Реклама.
11: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
12: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
11: И квартира в орбите.
12: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
11: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
13: ООО «Специализированный застройщик «Правобережный Новый Город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
14: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
15: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
2: Шедевр.
15: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
8: До конца месяца. Скидка до 15% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
15: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
8: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
10: Скидка действует до 31 июля 2026 года.
14: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 3 часа дня. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Салават сва.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104 FM.
10: Дневной драйв на Радио Пилот.
11: Спонсор дневного драйва на Радио Пилот ИП «Гребец» Артем Константинович. Компания «Гребец».

Три часа дня в лучшем на свете Екатеринбурге, а на радио «Пилот» продолжается лучший на 104 FM. Дневной драйв, еще целый час остался у нас классной музыки. Составит нам компанию One Republic, Нилетто, Олег Майами, Леша Свик, Токио Отель. Необычное сочетание, я вам скажу. Кроме того, из необычного будет повтор «Катапульты». Лучшие моменты утреннего шоу буквально минут через 20 послушаем. Ну и напоминаю про наш сайт pilotfm.ru. Там постоянно у нас проходят конкурсы. И конкретно сейчас радио «Пилот» и «Турбокартинг» объявили фотоконкурс на тему «Я у мамы гонщик» до 17 июля включительно. Присылайте нам на сайт «Радио Пилот», pilotfm.ru, в специальный конкурсный раздел, так он называется, «Я у мамы гонщик», вот туда засылайте свои фото с маленькими гонщиками и гонщицами, а уже 17 числа, в эту пятницу, вечерний навигатор подведет итоги и выберет при помощи рандомайзера 5 случайных победителей, и каждый из них получит сертификат от турбокартинга. Партнер проекта ООО «Новый картинг», еще больше драйва на инновационной 8. Всем удачи! All my

0: Реклама.
1: Помогите! Тону!
2: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
3: Спасибо, дружище!
4: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
5: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
7: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
6: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг», газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
7: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
8: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
9: Отрел Групп. Угрен 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
10: Выбрать район – готово. Выбрать квартиру с ремонтом – готово. А вот кухня…
11: тоже готово. В ЖК «СКМ Ривер» до 1 августа готовая кухня с техникой идет в подарок при покупке квартиры.
10: Отлично! Еще и сэкономим время. «СКМ Ривер». Квартиры с ремонтом и кухней в подарок.
12: ЖК «СКМ Ривер». Застройщик ОАЭ за «СКМ Ривер Парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. До 1 августа при покупке квартиры с перечнем акции кухонный гарнитур с техникой в подарок. Описание условий акции на scn.ru. Не оферта. Действительно при наличии квартир.
13: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
5: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
14: Это невозможно, но это правда. Шуруповерт за 99 рублей. Новый строительный магазин «Сом». Только 25 июля найди шуруповерт, и он твой за 99 рублей. Сыграем в игру? Город Среднеуральск, улица Восточная, 2В. Акция действует 25 июля. Подробности у продавцов в магазине. ИП Рыгин Константин Дмитриевич. ОГРНП 304-662-533-100-101. 2026 год.

0: Центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на Автомагистральной 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
2: Кружка с квасом.
3: С кефиром вообще-то.
4: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
5: ТРК «Глобус». У нас так принято.
4: Щербакова 4. 0+.
6: Для тех, кто давно думает о переменах. Кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни. Для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Хончи автоцентр «Уникум». Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи – государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии от 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. «Уникум». На Бебеля 33.
8: Акция до конца июля текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.

0: драки твое греческое настроение.
1: Помогите! Тону!
2: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
1: Спасибо, дружище!
3: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Вот случай тут в Москве. Тетенька заметила, как ее муж переписывается с другой, с некой разлучницей. И та другая в подробностях в сообщении рассказывает о том, что ей приснился сон, как она занимается любовью с женатым мужчиной. Ну, короче говоря, женщину...
4: Поймала на измене.
3: Была переписка.
4: Так.
3: В общем, женщину это задело, и она пошла точить себе зубы, чтобы...
5: Острая месть.
3: Да-да-да, чтобы откусить орган, чтобы не шатался где попало.
5: Она ведь и заточила.
3: И она заточила. Это я думала, что это, образно говоря, да, заточить зуб. Но она реально заточила.
5: Напильником причем.
3: Она напилила и сделала кусь. И план удался. Правда, сейчас она в колонии. Мужчина этот без достоинства во всех смыслах этого слова за ним ждулеп остается. Вот.
4: Останется ли он? Пришили, я ж читал.
5: Ему пришили, но с тех пор у него вялые
4: проблемы. Он ждет имплантации, потому что у него теперь не на полшестого.
5: Да, это уже во всех пабликах.
4: Короче, чтобы вы понимали, это прям триллер вообще. Просто она уехала на дачу. Там взяла напильник, так. Заточила себе зубы, мамочка. Откусила ему это место, его доставили в больницу, ему это место пришили, ее осудили, отправили в колонию, у нее все зубы уже сгнили из-за того, что напильник она ничем не обрабатывала.
5: И вовремя не оказали
4: помощь. Никакую помощь не оказали. В общем, он без этого места, она без зубов. Вот это как...
3: Господи, ты отдала бы уже.
5: Как будто Балабанов снимал вот эту новость,
3: знаешь.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: Катапульта на бис.
6: Информация на правах рекламы.
7: Автоцентр «Восток» в Березовском. 8 брендов в одном месте. 790 авто в наличии. От бюджетных до премиальных. Улучшим предложение любого конкурента. Всем нашим покупателям 3 ТО и доп. Оборудование в подарок. Назови пароль «Пилот» и плюс 50 тысяч скидки на любой автомобиль. Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
6: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 66-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
2: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
3: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
4: Застройщик ОАЗ «Правобережной сети». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Пора-пора. Мото-мото-мото.
6: Живи здесь и сейчас. Бери от жизни все. Путешествуй. Открывай новые границы и скорости. А за своим мотоциклом и экипировкой приезжай в Ямото. Достойный ассортимент, покупка в кредиты в рассрочку. Екатеринбург. 40-летие комсомола 32В, нулевой этаж. Ямото.ру.
7: Кредитор АО ОТП Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ИП Богатырев АВ. УГРН 304-667-404-800-092.
8: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Люксиум. Умнитекс. Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
11: Организатор акции ЗАО «Аксонумердекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
12: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
13: Отправляемся в морской круиз!
14: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
12: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
14: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум-екб.ру
15: 0+.

0: подарки, твое греческое настроение.
1: Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? Cherry Tenet Июль отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых Cherry Tenet дарим защиту 360. Это каска, 3 ТО, метка GPS, антикор, защитные пленки и весь месяц праздничные выгоды до 740 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. Cherry Tenet Июль. Металлургов 65. Алгайская Югория. Акция до конца июля этого года.
2: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Радиопилот на 104 FM. Слушаешь, летаешь и обо всем забываешь. Но не забываем о том, что впереди нас с вами ждет свежий выпуск новостей. Его представляет ООО Prime Service, центр кузовного ремонта SkillPro, сайт skillpro66.ru.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Добрый день. Уровень воды в реке Ницце в Ирбите достиг 741 сантиметра. Это на сантиметр выше критической отметки. Глава города Николай Юдин принял решение ввести на территории Ирбита режим ЧС. По словам мэра, на работу спасателей и предприятий это решение существенно не повлияет, поскольку все необходимые меры принимаются уже в течение нескольких недель с момента, когда в Ирбит стали поступать первые прогнозы о развитии паводковой ситуации. Для размещения людей развернули еще один ПВР. Кроме того, в город прибыла дополнительная группировка службы спасения, сообщает «Новый день». Почти 100 участков дорог в Свердловской области повреждены из-за паводка. Окончательный ущерб дорогам в регионе специалисты оценят, когда погода улучшится. По данным Уралуправавтодора, обычно во время весеннего половодья фиксируют от 7 до 10 подтоплений. В этом году их число достигло 96. Среди пострадавших участков оказалась трасса Екатеринбург-Тагил-Серов, которая почти на 12 часов была закрыта для движения из-за подъема воды. В настоящее время подтопленными остаются 39 участков, еще на 25 зафиксированы разрушения обочин, откосов, мостовых сооружений. Жители новостроек на улице Блюхера в Екатеринбурге не могут проехать к домам из-за очереди на автозаправку. К ЖК «Уральский» не могут пробраться ни жители, ни экстренные службы. Въезд и выезд в ЖК и на ЗС «Лукойл» один на двоих. Пробка начинается с улицы Блюхера, рассказал порталу Е1 один из жильцов. Он поделился снимками, сделанными в разные даты. На них видно, что на узком перекрестке машины выстраиваются в очередь вдоль припаркованных автомобилей, перекрывая любой путь для объезда. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 августа законодательно сохранить порог дохода в 20 миллионов рублей, после превышения которого малый бизнес на упрощенной системе налогообложения должен уплачивать НДС. Об этом сообщает агентство ТАСС. Такая задача была поставлена главой государства по итогам Петербургского международного экономического форума. Ранее планировалось поэтапное снижение порога для работы на упрощенке. Так, в следующем году он должен был составить 15 миллионов, затем 10. Однако на форуме Владимир Путин предложил сохранить порог в 20 миллионов рублей на максимально длительный срок. Россияне считают богатым человека, который имеет доход около 400 тысяч рублей в месяц в среднем. Такие данные приводит ВЦИОМ по итогам опроса. При этом только каждый пятый участник опроса рассчитывает когда-нибудь достичь желаемого уровня достатка, а 4% уже считают себя богатыми. В крупных городах планка выше, более 500 тысяч рублей в месяц. У молодежи и старших поколений около 300 тысяч. Доллар 76,62, евро 87,58.
4: Информация на правах рекламы.
5: Тепло ли тебе денется?
6: Ой, душно мне, батюшка. Кондиционер бы наладить в твоем железном коне. Лето уж скоро.
5: Да, стало быть, пора в «Прайм-сервис».
7: Пора готовиться к лету с автотехцентром Prime Service. Диагностика и заправка кондиционеров с гарантией. Профессиональное оборудование, тщательная проверка герметичности с помощью ультрафиолета и фиксированная цена. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
8: Климат-контроль.
0: И о погоде. Спонсор прогноза ИП «Гребец» Артем Константинович, правовая компания «Гребец». Завтра обещают нам синоптики облачную погоду, днем возможен небольшой дождь и даже гроза. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура ночью плюс 11, плюс 13. Днем, конечно же, потеплее, плюс 20, плюс 22.
9: Пилот FM.
10: Реклама.
11: Помогите! Тону!
12: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
13: Спасибо, дружище!
14: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
15: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
8: О, только не китаец. Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix ET. Производство в России. Более 5000 довольных владельцев. 469 лошадей. Пневмоподвеска. Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix ET действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в автобан на Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 31 июля этого года.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Привет всем зарулившим на 104.10 в Екатеринбурге, 16:03, а с вами «Навигатор». Генеральный спонсор «Навигатора» ООО «СЗ Правобережной Сити».
1: Ну и начнем с моего любимого. Чиновник в Чите выиграл машину, в розыгрыше который сам организовал. О, это моя любимейшая история. Да, некоторым так везет, прям удивительно. В общем, да, сначала это все было приурочено к Дню любви, семьи, верности. Вот этот день семьи, 8 июля, который был. И он вроде как такой, вот для молодых семей, Ладу, Гранту, чтобы ездили, не переживали, все было хорошо. Пришел день розыгрыша, и через лототрон это все происходило. Он пришел абсолютно, ну, говорит, я ж пришел в порядке, как все. У меня в лототроне преимуществ ноль. Но почему-то так получилось, что именно он выиграл.
0: А разве могут организаторы лотереи в них участвовать?
1: Как выяснилось, что если ты типа, я же просто, как и все. Самое обидное, что я думаю, Лада Гранта, чиновники не ездят даже на автопроме отечественном. Что за прикол? Для чего она?
0: Для фотосессии.
1: Да, типа он рассаду в ней хочет завести или что?
0: Врагов он в ней хочет завести, мне кажется.
1: А, кстати, я тут разбираю детали. На самом деле, вот чем закончилось. Он в итоге отказался. Он сказал, что, мол, да, я выиграл, конечно, но мне же
0: не Гранту же.
1: Я думаю, подождите, сначала мне показалось, я такой, а, ну это оправдывающий факт, наверное, тогда не так весело, а сейчас я думаю, то есть ему даже не нужен приз, ему нужно ощущение победы над другими, просто он такой, я получил, что хотел.
0: Сейчас пойду в русское лото. У меня свои бочоночки.
1: У меня тут гуси-лебеди в кармане, да, заначены.
0: Сейчас выпущу.
1: Ладно, ребят, давайте поговорим о том, что происходит у нас на дорогах.
0: А там, как сообщает сервис Яндекс.Карты, 3 балла. И стоит ИКАТ от Березовского тракта до улицы Высоцкого. Сложности на трудовой Губахинской и проезжей от Березовского тракта до Норильской. Начинается пробочка на Московской от объездной до Волгоградской. И встает Сибирский тракт от Буторина до Базового переулка.
1: А если вам есть чем дополнить эту сводку, то тогда присылайте сообщение о заторах на наш автоответчик по номеру 373-1010. Самый активный автоинформатор по итогам недели получает подарок от Радиопилот и еще один приз. Мы скоро отдадим в конкурсе «Что это за слово?».
2: Реклама. Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
3: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
4: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
5: Застройщик ОСЗ «Правобережной Сити». Проектная декларация на сайте наш.com.рф.

0: Звоните 228-2626. Lucky Motors.
1: Я, автоблогер Академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы, а также на инновационную автохимию Супротек с 1 по 31 июля 2026 года по промокоду ПИЛОТ. Приходите в шоурум Супротек на улице Куйбышева, 61.
2: Тепло ли тебе, девица?
3: Ой, душно мне, батюшка. Кондиционер бы наладить в твоем железном коне. Лето уж скоро.
2: Да, стало быть, пора в «Прайм-сервис».
4: Пора готовиться к лету с автотехцентром Prime Service. Диагностика и заправка кондиционеров с гарантией. Профессиональное оборудование, тщательная проверка герметичности с помощью ультрафиолета и фиксированная цена. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
5: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentlemen.ru.
6: Выбрать район – готово. Выбрать квартиру с ремонтом – готово. А вот кухня
7: тоже готова. В ЖК «СКМ Ривер» до 1 августа готовая кухня с техникой идет в подарок при покупке квартиры.
6: Отлично! Еще и сэкономим время. «СКМ Ривер». Квартиры с ремонтом и кухней в подарок.
8: ЖК «СКМ Ривер». Застройщик ОСЗ «СКМ Ривер Парк». Проектная декларация на сайте nas.com.rf. До 1 августа при покупке квартиры с перечнем по акции кухонный гарнитур с техникой в подарок. Описание условий акции на sn.ru. Не оферта. Действительно при наличии квартиры.

0: спонсор конкурса «Что это за слово?» ООО «КПК «Водный мир»» Океанариум Екатеринбурга. Привет всем, кто словом в карман не лезет. Столица Урала, 16 часов и 16 минут. А с вами навигатор, в котором настало время нашего конкурса.
1: Что это за слово? Правильно скажите!
2: Чтобы принять в нем желательно непосредственное участие, набирайте 237-104. Захватывайте с собой желание поболтать.
0: И хорошую мобильную связь.
2: О,
0: да. Это важный фактор. Мне тут недавно так долго пытался до человека дозвониться. Сначала пошла переадресация. Потом просто тишина, потом гудки, которые резко оборвались, оказывается, телефон был не в зоне действия.
2: Да, это постоянная фигня тоже сейчас со связью, вечно какие-то проблемы, сами понимаем, истории происходят. 237-100
0: и... сорвался звоночек,
2: да. Вот видите, да, такая фигня бывает. И у меня тоже недавно было, что я несколько раз пытался набрать человека, абсолютно разные истории, почему я не дозваниваюсь, как будто происходили.
0: А потом выяснилось, что это был калькулятор, алло? Как зовут
2: тебя? Добрый день.
3: Здравствуйте, Алексей.
0: Алексей, ты по громкой связи будто бы или через гарнитуру? Как-то плохо тебя слышно.
3: Отключился.
0: Спасибо, а приемчик можешь убавить?
3: Хорошо.
0: Вот.
2: А если еще расскажешь, кем работаешь, вообще цены тебе не будет просто.
3: Работаю менеджером в магазине.
0: А что продаете-то? Продовольственные товары или какие-то там оргтехнику?
3: Бытовую технику.
0: Бытовая техника. Есть ли какие-то новости о том, когда она станет дешевле?
3: Нету такого.
0: Таких нету. Ценники прячем.
3: Только удорожание.
2: Да, спасибо.
0: Тут недавно знакомый рассказывал, дети сходили в музей краеведческий, увидели старый этот утюг, который с углями. Удивились, говорит, утюг беспроводной уже, говорит.
2: Те-то
0: времена.
2: Работает через тетку Фаю.
0: Алексей, знаешь ли ты суть нашего конкурса или стоит рассказать о нем?
3: Рассказать лучше.
0: Итак, у нас для тебя есть одно слово и три варианта того, что это слово может значить. Но лишь один из вариантов правда. Отгадаешь, какой же именно ответ верный, тогда подарок будем вместе с тобой выбирать. Слово для тебя сегодня «рамена».
2: Итак, возможно, это японское блюдо из рисовой лапши. Может быть, это синоним слова «плечи». Или это персонаж телесериала «Рабыня Изаура».
0: Азигумгарумгарумгази.
3: Я думаю, второй вариант.
0: Японское блюдо из рисовой лапши, ты имеешь в виду, рамена?
3: Да.
0: Ну что ж, мы принимаем твой вариант ответа. Звучит-то похоже, поэтому мы этот вариант и придумали.
2: Да, да. К сожалению,
0: не расстраивайся, звони в другой раз. 237-104, кто готов дать верный ответ? Линия свободна, игра стала немножко проще. Если, конечно, вы были внимательны, а значит, и подарки-то буквально в шаговой доступности. Рук протяни,
2: да,
0: номер набери, забери.
2: Понятно, что слово было понятно. На неяпонскость произношения наводило. Где вы видели японца, который говорит, рамена?
0: Пойду на рамена, ла-ла.
2: Добрый день.
3: Ла-ла.
0: Как зовут тебя?
3: Дмитрий.
0: Дмитрий, стоит повторить задание или готов дать ответ? Итак, рамена. Что это такое?
2: Японское блюдо из рисовой лапши. Персонаж телесериала «Рабыня Изаура». Синоним слова «плечи». Один из этих трех вариантов верный.
3: Мне кажется, это сериал.
0: Сериал. Помнишь вообще этот сериал «Рабыня Изаура»?
3: Ну, что-то знакомое.
0: А в конце сарай горел, я помню. Что ж, мы принимаем твой вариант ответа, но, к сожалению, не оттуда.
2: Не успели доснять, как горит и хата.
0: Ну да, видимо. Эту часть уже перенесли в другой, видимо. Сиквел, приквел.
2: Да, там на Netflix.
0: 104. Алло, алло.
2: Добрый день.
0: Как зовут тебя?
4: Алло. Здравствуйте, Вячеслав.
0: Вячеслав, ты же был внимательным радиослушателем, правильно?
4: Ну, да.
0: И что же осталось?
4: Ну, это не сериал и не лапша. А
2: это не конкурс, что не.
0: А можешь приемчик убавить, чтобы было понятно, и не только нас слышно?
4: Да.
0: Вот. Так какой вариант получается? Не лапша, не это, не персонаж, а что?
4: Что там третье
0: что-то было?
2: А вот знаешь, вот как будто это минимальное требование, просто запомнить.
0: Ладно, давай попробуем. Синоним слова «плечи» там был третий вариант.
4: А, точно.
0: Точно! Посмотрел на свои там погоны. Действительно. Синоним устаревший причем. И еще как бы двойственное число от слова «рамо», но это уже другой вариант ответа, мы его даже и не брали. Вообще как бы относится к поэтической линии.
5: лексики, из этого у него возвышенная такая торжественная окраска. Рамина! А, поздравляем тебя с успехом,
2: Дмитрий. У тебя шелуха на раменах.
5: Давай определяться с подарочками, что хочешь с копилки нашей забрать.
2: Есть у нас, например, билетики в кинотеатр «Континент Синема». Также есть билеты на концерты, в частности, на концерт Ивана с оркестром. Официальное трибьют-шоу Николая Носкова 5 августа пройдет в Летнем театре парка Маяковского. Там же, в Летнем театре парка Маяковского, но 6 августа на следующий день можем отправить на мультимедийное шоу саундтреков «Турецкие сериалы». Есть еще билеты на футбольный матч клуба «Урал» против клуба «Енисей» 19 июля на стадионе «Екатеринбург-Арена». Либо можем за эфиром продолжить обсуждение.
5: Что
4: да,
5: решишь?
4: Давайте за эфиром.
5: Хорошо, Вячеслав, оставайся на связи. Сейчас громко и четко крикни нам.
2: Офигенно!
5: 3-4.
4: Офигенно!
2: Навигатор!
6: Информация на правах рекламы.
7: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
8: Отправляемся в морской круиз.
9: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
7: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
9: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум.екб.ру 0+.
7: Реклама.
10: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 96. Телефон в Екатеринбурге 385-85.
11: Друг продает отличный автомобиль, но не хватает денег? Оформить кредит на любое авто можно в Atlantic Pro. Таганская 77.
12: Кредит предоставляет по УДБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава Эльмаша от строительного холдинга «Атом».
14: Рассрочка 0% до 2028 года.
15: Реклама. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФЗ 214. Проектная декларация на сайте nash.com.rf. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/акция/9. Акция действительна до 31 августа 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.
16: Помогите! Тону!
17: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
18: Спасибо, дружище!
19: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
20: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
21: Точность света, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это Тикивалла. Новое имя красок Тикурила в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Тикивалла. Ваш дом достоин совершенства.
22: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
23: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
22: Черри, LG, Теннет, в Автобан, на любой цвет и бюджет.
23: О,

0: пилот. Звание.
1: Привет всем, кто передвигается за рулем. В Екатеринбурге 16 часов и 27 минут на радио «Пилот». Настало время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии». Телефон 228-28-28. По сообщению сервиса «Яндекс.Карты» в городе по-прежнему 3 балла. Стоит Березовский тракт, Трудовая, Глубахинская, и проезжая от Барьерной до Укромного переулка не едется по Сибирскому тракту от Буторина до Базового переулка. Все еще сложно на ИКАДе от реки Березовка до улицы Высоцкого. Начинается пробка на Московской от объездной до Волгоградской, и придется постоять на Шевской от Тепличной до проспекта Космонавтов. Друзья, будьте аккуратны и внимательны. В пути сообщайте о дорожных сложностях на наш автоответчик. Его номер 373-1010.
2: Информация на правах рекламы.
3: Хирургическое восстановление кисти, в том числе после утраты пальцев, устранение контрактуры и другое, доктор Обухов. Эндопротезирование коленного и тазобедренного суставов фирменными эндопротезами, доктор Поляк. Артроскопические операции суставов кисти, локтя, колен. Лена Петра, доктор Бараненко. Отделение травматологии и ортопедии. Екатеринбург, Московская, 19. Выгодные цены. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Спонсор рубрики «Игротека» ООО «ЦБ Эксперт». Компания «Росбанкрот». Телефон 8 800 707 98 48.
1: Мазули от консоли и вспышки флешбеков. Андрей Ташкин в рубрике «Игротека».
2: Привет тем, кто не знает, во что новенькое поиграть сегодня вечером. С вами на 104.10 «Навигатор», и Андрей Ташкин уже готов предоставить свою рекомендацию в рубрике «Игротека».
0: Пока что в плане каких-то крупных проектов затишье, но нет-нет, да и да, все-таки небольшие интересные выползают. И вот сегодня вышла игруха, которая называется «Ascend to Zero» — «Опуститься до нуля». И это опять в очередной раз тот самый рогалик, который с бесконечными перепрохождениями, случайными улучшениями в изометрической перспективе, то есть вот сверху под углом немного на все взгляд. Это тот самый так называемый bullet hell, ад из пуль, то есть пули двигаются всех противников достаточно медленно, и вы можете между ними лавировать. Ну их-то фига прямо. Но что стоит отметить? Здесь есть несколько прикольных фишек. Во-первых, я очень люблю, когда четко, как в этой игре, телеграфируются атаки противников. Ну, нету никакого вмешательства, даже если вас со всех сторон атакуют, в принципе, достаточно легко понять, куда вам нужно пойти, чтобы урона избежать. Ну и еще здесь используют фишку, которая тоже не новая, но все мы ее любим со времен принца Персии — останавливать время. Ой. Причем тут оно очень интересно тактически используется, то есть если в том же принце Персии вот эти возможности вернуться в прошлое, они были очень ограниченным ресурсом, их нужно было разумно использовать, в общем-то, и целом, то здесь это постоянная боевая механика. Каждый раз, когда вы переходите на следующую локацию, первым делом замедляете время, заняли удачную позицию, сделали несколько каких-то вот этих ударов на месте, которые при запуске времени больший урон наносят в одну точку. И где-то посреди боя все еще увернулись, остановили время, двинулись на другое место и так далее. То есть динамика все еще сохраняется высокая, большого какого-то промежутка времени у вас нету, чтобы там фигней заниматься.
2: Но ты можешь только замедлять время или отматывать тоже можешь?
0: А отматывать, замедлять, останавливать. Тут постепенно все варианты открываются.
2: Прыгать через пульки.
0: Прыгать через пульки? А, да, то есть во время уворота вы не получаете урона, даже если прямо через выстрелы двигаетесь. А-а-а. Поэтому игра, да, поддерживает достаточно высокую динамику постоянно. Особых проблем, сложностей каких-то нету. Зато есть бесплатная демка, чтобы вы могли пощупать, прежде чем покупку совершить. Кстати, стоит она тоже немного, всего 400 рублей. Да, и игра такого характера, мне кажется, она, если вам понравится, то это вполне себе на месяц вам занятие. Поэтому за такую цену, да почему бы и нет. Заходите на игровые площадки, качайте Ascend to Zero. Ну и в целом, конечно же, живите играючи.
3: Информация на правах рекламы.
4: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
3: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Pilot FM.
1: Реклама. Айвазовский? Подлинник?
2: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
1: Шедеврально.
2: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Ого! А что это у вас тут происходит?
4: Мы построили катапульту.
5: Но она не работает.
4: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
5: Поможешь?
3: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
5: Да! Ура!
6: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
5: Она на горках.
6: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ООО «КИТ Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807. 0+.
7: Турбо! Картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.

Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет.

0: потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
1: Подробности на мотивтелеком.ру.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Добрый день всем, кто совершил остановку на 104,1. С вами в эфире «Навигатор».
1: Ребята, уже через 3 дня, 17 июля, утреннему шоу «Катапульта» исполняется 20 лет. И в честь этого события весь июль радиопилот разыгрывает крутые летние подарки. Уже в следующий понедельник, 20 июля, в прямом эфире «Катапульта» разыграем один из призов среди тех, кто правильно ответит на все вопросы недели. Каждый день в «Катапульте» звучит вопрос, и ваша задача – ответить на него в личных сообщениях в группе «Радиопилот ВКонтакте». Вопрос сегодняшнего дня, где пока еще не было выездного эфира «Катапульты»? В библиотеке, в магазине для взрослых или на центральном стадионе? Напомню, свои ответы присылайте в личных сообщениях в группе «Радиопилот ВКонтакте», партнер проекта ООО «ТК Докер».
0: А у нас тем временем крепчает маразм, но не у нас, кстати, что в принципе хорошо. Сейчас появился новый тренд, я узнал, в Калифорнии, а Калифорния — это специфическое место в Америке, это чашка Петри для психических расстройств. В общем, сейчас у них очень часто в офисах стали использовать нейронки, и причем нельзя же пальчиками напечатать, обленились в край, в основном голосовые команды используют, наговаривают, да, промпты эти. И поэтому сейчас трендом прям прошлось по всем офисам в Калифорнии, что работники надевают, по-моему, даже в агрегаторе ты как-то рассказывал про эту фигню, шумоподавляющие намордники, да, где они сидят и внутри в микрофон начитывают промпты, но при этом вокруг ничего не слышно. Я думаю, вот это же... Это когда-нибудь остановится. Что за бред вообще?
1: Ну, с другой стороны, ведь история циклична. Вот мы сейчас имеем дело с наговорами. Различные слова, которые говорят, шепчут на воду.
0: А я вот думаю, на самом деле, вообще так-то хорошо бы, чтобы было слышно, что люди говорят нейронки, потому что теперь нужно проверять, с чем они там разговаривают. Я знаю, как их применяют. Я видел истории в интернете. Там наверняка сидит такой: «Привет, что на тебе надето? Расскажи мне».
1: Так складываются лучшие промпты. Все сложнее и сложнее в наше время как бы отличить технаря от психически неуравновешенного человека.
0: Да.
1: Если раньше это люди с блютуз гарнитурами.
0: Понемногу, как будто это еще, знаешь, будет увеличивать давление работодателя на работника. Где-нибудь такие: «О, да, а еще есть специальная изоляционная будка. И чтобы далеко не ходить на обед, мы поставим миску прямо перед ней». Ладно, ребят, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фанатеки.

0: Добрый вечер всем, кто остановил свой выбор на 104.10 FM на радио «Пилот». Настало время свежего выпуска новостей. Его представляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Добрый день. Уровень воды в реке Ницце в Ирбите достиг 741 сантиметра. Это на сантиметр выше критической отметки. Глава города Николай Юдин принял решение ввести на территории Ирбита режим ЧС. По словам мэра, на работу спасателей предприятий это решение существенно не повлияет, поскольку все необходимые меры принимаются уже в течение нескольких недель с момента, когда в Ирбит стали поступать первые прогнозы о развитии паводковой ситуации. Для размещения людей развернули еще один ПВР. Кроме того, в город прибыла дополнительная группировка службы спасения, сообщает «Новый день». Почти 100 участков дорог в Свердловской области повреждены из-за паводка. Окончательный ущерб дорогам в регионе специалисты оценят, когда погода улучшится. По данным Уралуправтодора, обычно во время весеннего половодья фиксируют от 7 до 10 подтоплений. В этом году их число достигло 96. Среди пострадавших участков оказалась трасса Екатеринбург-Тагил-Серов, которая почти на 12 часов была закрыта для движения из-за подъема воды. В настоящее время подтопленными остаются 39 участков, еще на 25 зафиксированы разрушения обочин, откосов, мостовых сооружений. Жители новостроек на улице Блюхера в Екатеринбурге не могут проехать к домам из-за очереди на автозаправку. К ЖК «Уральский» не могут пробраться ни жители, ни экстренные службы. Въезд и выезд в ЖК и на ЗС «Лукойл» один на двоих. Пробка начинается с улицы Блюхера, рассказал порталу Е1 один из жильцов. Он поделился снимками, сделанными в разные даты. На них видно, что на узком перекрестке машины выстраиваются в очередь вдоль припаркованных автомобилей, перекрывая любой путь для объезда. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 августа законодательно сохранить порог доходов в 20 миллионов рублей, после превышения которого малый бизнес на упрощенной системе налогообложения должен уплачивать НДС. Об этом сообщает агентство ТАСС. Такая задача была поставлена главой государства по итогам Петербургского международного экономического форума. Ранее планировалось поэтапное снижение порога для работы на упрощенке. Так, в следующем году он должен был составить 15 миллионов, затем 10. Однако на форуме Владимир Путин предложил сохранить порог в 20 миллионов рублей на максимально длительный срок. Россияне считают богатым человека, который имеет доход около 400 тысяч рублей в месяц в среднем. Такие данные приводит ВЦИОМ по итогам опроса. При этом только каждый пятый участник опроса рассчитывает когда-нибудь достичь желаемого уровня достатка, а 4% уже считают себя богатыми. В крупных городах планка выше, более 500 тысяч рублей в месяц. У молодежи и старших поколений около 300 тысяч. Доллар 76,62, евро 87,58.
4: Информация на правах рекламы.
5: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
6: Только в июле Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
5: Игровые и спортивные площадки. Бассейн мирового уровня для активного отдыха. Новая поликлиника. Строится детский сад.
6: Успевайте выбрать квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский и получить скидку 30% до конца июля.
7: Специализированный застройщик Синара Девелопмент. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте sinardevelopment.ru. Город Екатеринбург.
8: Солнце светит, то тучи сгущаются вроде. На пилоте инфа о погоде.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». По сообщениям синоптиков, 15 июля в столице Урала ожидается облачность с прояснениями. Ночью небольшой, а днем умеренный дождь с грозой. Ветер северо-восточный, его скорость от 5 до 10 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 15, плюс 17. В среду днем от 21 до 23 градусов тепла.
9: Пилот FM.
10: Реклама.
11: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
12: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
11: И квартира в орбите.
12: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
11: Звоните 343-0026. «Орбита». Притяжение дома.
13: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
10: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
13: Шедевр.
10: Шедевр у нас в ванной, благодаря керамиру.
13: До конца месяца скидка до 15% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
10: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамира.
13: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
14: Скидка действует до 31 июля 2026 года.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 5 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Машину летом поменяй. В Atlantic Pro ты заезжай. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Привет всем, кто убирает попутчики «Радио Пилот». В Екатеринбурге 17 часов и 3 минуты, а с вами на 104,4 вечерний
1: «Навигатор».
0: Генеральный спонсор «Навигатора» ООО «СЗ Правобережной Сити».
2: Ну и продолжаются истории со всей суетой вокруг чемпионата мира, предстоящего 19 июля будет финал. Проходить финал будет на стадионе MetLife. Он в Нью-Джерси в США находится. И там уже запустили предварительные продажи кусочков газона. Обожаю эти тупорылые товары просто. Небольшой кусочек поля, заключенный в смолу для хранения травы, обойдется людям в 450 баксов за один вот этот вот квадратик.
0: Его будут забирать непосредственно во время игры? Хотелось бы, чтобы он кому-то помешал.
2: Что там подлить? Кстати, реально, расставить ловушки на поле, это перенесло бы игру на новый уровень. Но нет, естественно, это все после игры будет собрано, потому что там же вся прелесть в натоптанности ногами известных футболистов.
0: Коленками проехал по ней после гола. Вот тот кусочек хочу.
2: Смотри, тут волосок какой-то кудрявый, это наверняка от него. Говорят, что каждый фрагмент содержит оригинальный кусочек культового игрового... Я думаю, вы что столько пуху накидываете? Этих чемпионатов знаете, сколько было до вас?
0: Давайте мячики на тряпки. Пустим на маленькие наклеечки какие-то кожаные будем продавать, как вариант.
2: Да, они вообще с ума сошли, реально. Как будто эти чемпионаты, они уже не собирают миллиарды и миллиарды долларов. Они нет, им надо все равно продать поле, потом по-любому после уже игры заходят в раздевалку и такой, так... Вон там кто-то ногти погрыз, поднимаем, это баксов 500.
0: Ну, по крайней мере, если говорить о газоне, то это как-то можно интегрировать в интерьер. А вот когда продают вещи типа жеваной жвачки баскетболиста, вот тут уже не знаешь, куда бы ее положить. По крайней мере, ее можно налепить теперь на газон на тот.
2: Тот самый, идеальная композиция, это дружба спортов. Ладно, ребята, давайте поговорим о том, что у нас происходит сейчас на дорогах.
0: А там, как сообщает сервис Яндекс.Карты, 4 балла. Плотно на ИКАДе от 20-го километра до улицы Высоцкого все еще не едется по Березовскому тракту трудовой Губахинской проезжей от Барьерной до Укромного переулка. Сложности на Сибирском тракте от Буторина до Базового переулка. Начинается пробка на Светлореченской от Соболева до Репина и не радует объездная от Громова до Амундсена.
2: Если же вам есть чем дополнить эту сводку, не стесняйтесь, дополняйте, отправляйте сообщение о заторах на автоответчик по номеру 373-1010. Самый активный помогатор по итогам недели получит подарок от «Радио Пилот», а еще один приз мы кому-то вручим очень скоро в конкурсе «Число Пи».
0: Прямо по курсу рубрика «Афиша».
3: Реклама. Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
4: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса. ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный. Застройщик ОАЗ «Правобережной Сити». Проектная регистрация на сайте наш.дом.рф.
5: Искали красивый, надежный авто, но теперь закончены поиски.
4: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
5: «Черри», «ЛГ», «Теннет», в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
4: О, и

0: Пегасовский, приезжайте.
1: Акция до 31 июля.
2: Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
3: Границы Европы и Азии.
4: Лучше майонез. Уральский рок.
5: Три десятки. Такси нашего города.
6: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-10-10 и в мобильном приложении.
7: ООО «Дрэл Групп». УКРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.

0: адрес светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Хасановской 2. Звоните 239-50-40.
1: О, светодиод. Уверен, 116-965-81-15-330.

0: Автомобили Теннет по закупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Тео Ноли доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33. Акция до конца июля текущего года.
1: Встречайте новый строительный магазин СОМ. Только 25 июля. Реальные скидки до 50%. Унитаз компакт всего 3990 рублей. Ламинат 199 рублей за штуку. А еще вас ждут подарки и бонусы на все. Магазин СОМ. Все для ремонта и дома. Среднеуральск. Восточная 2В. Действует 25 июля. Подробности у продавцов в магазине. ИП Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРН ИП 304-662-533-101. 2026 год.
2: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава Эльмаша от строительного холдинга «Атом».
3: Рассрочка 0%. До 2028 года.
4: Реклама. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФЗ 214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/акция/9. Акция действительна до 31 августа 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.
5: Люксюм. Умнитекс. Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
6: Организатор акции ЗАО «Аксонумельдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
7: Грандиозное снижение цен на весь склад Амода и Джейку. Только до конца июля. Новые кроссоверы Амода и Джейку за 2 миллиона 50 тысяч рублей. В салоне «Июль» на базовом 38 более 70 новых авто на складе и большой выбор подарков всем. Успевайте в июль на базовые 38. Подробности у менеджеров в отделе продаж.
8: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: спонсор рубрики «Афиша» ООО «СЗ СКМ Ривер Парк».
1: Привет всем, кто не знает, чем же заняться сегодня вечером. С вами на 104.10 «Навигатор», готовые поставить точку в этом вопросе вместе с рубрикой «Афиша».
0: Еще абсолютно невероятно успеваете в 19.00 сходить в литературный квартал. Там на сцене летние эстрады по адресу Пролетарская, 14, если что. Пройдет концерт «Солисты и оркестр». Исполнять это все будет камерный оркестр «Бах», и по классике они все вместе сыграют, и еще каждый как-то себя сольно проявит на сцене. 700 рублей билеты, 6+. Также в 19.00 в Умном театре на Ленина 48 пройдет показ комедии «У каждого свои елки в шкафу». Это про ссору в очереди. Вообще замечательная история. Две женщины, они вот в одной организации работают, но друг с другом не пересекаются никак. И тут последний день профосмотра, который, если вы не пройдете, вас уволят. И они вот клуши последние две там в очереди сталкиваются, начинают грызться забавно. 1000 рублей стоят билеты, 12+. Чуть-чуть попозже, в 19.30 в Центре современной драматургии на Малышева 145А покажут трагикомедию «Королева красоты». Это про женщину, которая живет со злобной вот этой деспотичной матерью. История грустненькая. Про одиночество, внутренние конфликты, ложь, вот это вот все. 1500 рублей билеты стоят, 16+. Ну и чтобы не на грустном заканчивать, в 8 вечера можно сходить в комеди-бар «Правда» на Шенкмана 90. Там пройдет шоу «Витраж». Это импровизация. 5 комиков выйдут на сцену и будут перебирать разные жанры. Начнут с классики и дальше там к чему-то более современному, интересному. Классическая импровизация. Не стоит ждать, что каждая шутка будет ахахахахаха. Но ребята опытные, поэтому, я думаю, все равно забавно будет. Ну и вход всего лишь 500 рублей, 18+ ограничения. В любом случае, как бы вы ни решили провести этот вечер, главное, чтобы вам было по кайфу.
2: Информация на правах рекламы.
3: Выбрать район – готово. Выбрать квартиру с ремонтом – готово. А вот кухня
4: тоже готова. В ЖК СКМ «Ривер» до 1 августа готовая кухня с техникой идет в подарок при покупке квартиры.
3: Отлично! Еще и сэкономим время. СКМ «Ривер». Квартиры с ремонтом и кухней в подарок.
5: ЖК СКМ «Ривер». Застройщик ОСЗ «СКМ «Ривер Парк». Проектная декларация на сайте nas.com.rf. До 1 августа при покупке квартиры с перечнем по акции, кухонный гарнитур с техникой в подарок. Описание условий акции на sn.ru. Не оферта. Действительно при наличии квартиры.

0: Привет всем лево- и праворульным, с вами на 104.10 вечерний навигатор, который отправляется в очередное путешествие по миру в страничке вокруг света за 60 секунд.
1: У китайских геймеров радостные известия. В общем, теперь скины, игры, аккаунты могут переходить по наследству.
0: А еще при разводе отбираться, наверное.
1: Да, стопудово, если они уже расцениваются так. Вообще, у них уже был скандал просто несколько лет назад, на фоне которого рассматривалось в суде, стоит ли это делать прямо каким-то наследственным имуществом. И разбирательство, по сути, вот только сейчас окончательно и закончились. И решили, что все, в судебной практике теперь... всегда будут смотреть это как на имущество человека, которое может передаваться по наследству.
0: То есть младший брат скины доносит.
1: Да, да, да.
0: В принципе.
1: А я еще думаю, вот это нормально, когда действительно, допустим, там у тебя аккаунт, где ты играл в нормальные игры, но есть еще огромное количество больной фигни, которую я думаю, не дай бог мне по наследству перейдет такое, я буду такой, дедушка, что с тобой?
0: А сейчас же еще есть вот эта семейная группа.
1: Да.
0: Игры по подписке, когда все члены семьи могут оценить, во что же ты там любил поиграть.
1: Там заходишь в библиотеку, такой, ну-ка, правая кнопочка, показать скрытый. О, нет! Откуда столько щупалец, дядя? Ну и перемещаемся в Индию. Там один мужик вообще живет мечтами абсолютно. Он уже несколько десятилетий в пятизвездочных отелях бесплатно тусуется. Начал он это в 90-м году еще. И каждый раз он заселялся в гостинице, представлялся либо иностранным гидом, либо преподавателем английского языка, инструктором по йоге там. И мужичок харизматичный очень, быстро втирался в доверие к персоналу. И брал у них всякие еще вещи, типа там ноутбук можете одолжить на денечек. Набирал всякого и сваливался. Сваливал, не заплатив, конечно.
0: Четко.
1: Же. Вообще молодец. Но поскольку, я говорю, в отелях он провел не все это время с 90-го года, потому что у него четко перемежается отель-тюрьма, отель-тюрьма, отель-тюрьма. И сейчас вот в очередной раз его поймали, и он сказал, что он вообще вдохновляется каким-то там местным известным мошенником. Он этот романтик просто преступного мира. Вообще... я думаю, если учитывая, что он вот тусуется в отелях, живет классно, а потом его сажают, и вот это все повторяется, для него это, в принципе, просто такой 5 звезд, потом немножко однозвездочный, но там тоже, что, сидишь, тебе еду приносят, в принципе. Единственное, я слышу, что если у тебя шоколадку на подушке оставляют, это плохой знак.
0: Представляется такая сцена, ему кидают под ноги полотенце, а он делает из него лебедь.
1: Ладно, ребята, прямо по курсу вас ждет конкурс «Число Пи». Для участия набирайте 230. 37104.
2: Информация на правах рекламы.
3: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы, а также на инновационную автохимию Супротек с 1 по 31 июля 2026 года по промокоду ПИЛОТ. Приходите в шоурум Супротек на улице Куйбышева, 61.
4: Реклама.
5: Xenon Shop 96. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 385-85.
6: Кружка с квасом.
7: С кефиром вообще-то.
8: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
9: Это Глобус. У нас так принято.
8: Щербакова 4. 0+.
10: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
11: Хирургии катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
13: Жилой дом «Футурист». В 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
14: Проектная декларация на сайте nosh.dom.rf. Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Астропарк».
15: Четверть века под открытым небом.
16: Юбилейный open-air года.
15: Карнавал.

0: Ягодки опять. Уникум. Центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на автомагистральной 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Забота о будущем малыше – главное для мамы. Забота о будущих мамах – главное для Парацельса.
1: Жительницам Верхосецкого района клиника «Парацельс» на Викулова 33 дарит заботливую скидку 10% на первый триместр при постановке на учет по беременности. Достаточно паспорта с пропиской.
0: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Внимание! Из официальных источников стало известно, что в банке «Авангард» в Екатеринбурге в наличии новые синие доллары США. Нужны доллары, юани, дирхамы, баты или евро по привлекательному курсу? Смотрите актуальный курс на avangard.ru и приходите в отделение банка «Авангард». ПАО «АКБ «Авангард». Генеральная лицензия Банка России номер 2879.
3: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
4: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
0: Автоцентр «Восток» в Березовском. 8 брендов в одном месте. 790 авто в наличии. От бюджетных до премиальных. Улучшим предложение любого конкурента. Всем нашим покупателям 3 ТО и доп. Оборудование в подарок. Назови пароль «Пилот» и плюс 50 тысяч скидки на любой автомобиль. Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. 3808686.

0: спонсор конкурса число Пи ООО УК Баден Групп.
1: Привет всем любителям цитат, хотел сказать, чисел, конечно же.
0: Это разные вещи.
1: Да, пожалуй, но
0: некоторые могли бы перепутать, но...
1: А в некоторых цитатах содержатся цифры, ну ладно. Не об этом. Сейчас в Екатеринбурге 17:31, а с вами вечерний навигатор, в котором пришло время нашего конкурса. Число Пи.
0: С нами будет играть Юлия, она работает юристом. Доброго вечера.
1: Привет.
2: Добрый вечер.
1: Скажи, а ты сейчас по громкой связи, что ли?
2: Нет.
1: А как-то тихо тебя
2: тоже
1: слышно.
2: Отключила.
1: Понятно. Скажи, а у вас в юроделе много народу?
2: Да нет, немного, у нас 5 человек всего.
1: А мужчин сколько среди них?
2: Один.
1: Один. Его зовут Юра. Юра юрист. Было бы хорошо.
0: Юра юрист, ты в зале суда юлиш немножко. Вот это вот.
1: Юрист получается. Скажи, а с кем проще? С девчонками сотрудничать или с парнем с этим?
2: Ну, наверное, сейчас девчонки. Что-то парни нынче капризные пошли.
0: Которые молодые или это старые портятся?
2: Помоложе. Нет. Старушки на пенсии. Молодые
1: раскапризничались. Да, надо соски менять.
0: Ничего делать не хотят! Гиблые поколения!
1: Так обычно Юля встречает их на работе. Юля, скажи, в курсе ли ты нашего конкурса или стоит немножко рассказать о нем?
2: Расскажите, пожалуйста.
1: У нас для тебя есть одно... Ну хорошо, у нас есть одно число для тебя, а именно число 100. И три варианта, что же такое это число 100 может означать. Один из них правда. Отгадаешь, какой же именно ответ верный, тогда подарок будет твоим. Итак, число 100. Что оно может значить?
0: Возможно, столько было выпусков шоу «Самое слабое звено». Может быть, столько овец официально работает на заводе Volkswagen. Либо столько лет назад был запатентован стационарный телефон. 100 лет назад.
1: Что? Что же из этого действительно правда, Юлия? Что думаешь?
2: Ух ты!
0: Столько выпусков шоу «Самое слабое звено», столько овец работает официально на заводе Volkswagen, столько лет назад был запатентован стационарный телефон. Что же это?
1: Можешь поразмышлять вслух, мы попробуем.
2: Я просто овцы на заводе Volkswagen.
1: Ну, это вариант ответа. Ну, если ты откидываешь овец в сторону.
0: Ну, зря.
2: Ну, пусть будет слабое звено.
1: То есть слабое звено, столько выпусков. Ровно 100, потом такие, да и хватит. На этом остановимся.
2: Да и хватит, да.
1: Это твой окончательный ответ?
2: Так.
1: Как?
0: Давайте тянет всю давайте команду вниз.
1: Чьи ответы не приносят никакой пользы. Итак, ты уверена, что правильный ответ это выпуски?
2: Я не уверена, я просто не знаю. Ни первое, ни второе, ни третье, поэтому пусть будет первое.
1: Хорошо, мы принимаем этот вариант ответа. Количество выпусков шоу «Самое слабое звено». На самом деле их было в 4 раза больше, около 400. Да, не расстраивайся. Звони в другой раз. 237-104. Кто готов дать верный ответ? Линия свободна, игра стала немного проще.
0: Я помню момент, когда для меня это шоу стало комедийным, потому что она так смешно всех разносит. Добрый вечер.
1: Как тебя зовут?
3: Добрый. Игорь.
1: Игорь, стоит повторить задание или готов что-то выбрать?
3: Нет. Это 100 овец, по-моему, Volkswagen закупил.
1: А зачем?
3: Честно, не знаю. Где-то в новостях это прочитал.
1: На самом деле, вместо газонокосилок трудоустроили, чтобы они рвали траву на территории.
0: Да,
1: действительно,
0: в Польше
1: так и есть.
0: Заход находится этот завод. Недавно буквально все это произошло.
1: А насчет стационарного телефона, 150 лет назад он был запатентован. Ну что ж, мы поздравляем тебя, Игорь, с победой. Оставайся на связи. За эфиром с тобой обсудим подарочек, расскажем, как сможешь забрать его себе. А сейчас громко и четко крикни нам.
0: Офигенно!
1: 3-4.
3: Офигенно.
0: Навигатор.
4: Информация на правах рекламы.
5: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
6: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
5: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
6: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов. Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО УК «Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-7065.

0: Автопилот.
1: Звание. Добрый вечер, автомобилисты. На радио «Пилот» настало время очередной дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии». Телефон 220.

голеностопного и плечевого суставов. Лучший способ решения проблем – ранняя диагностика и своевременное лечение. Ортопед-травматолог Иван Бароненко умеет лечить спортивные травмы. Обращайтесь в клинику Нудельмана на Московскую, 19, а не занимайтесь самолечением. Подробности на сайте клиники. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: Уж утро ясное сияет, и день неспешно настает. Вновь катапульта выезжает, в Хавейл свой эфир ведет. 17 июля «Катапульта» ведет утреннее шоу в официальном дилерском центре «Lucky Motors Хавейл Сити» на Умельцев 2. Партнер проекта «ЗАО «Lucky Motors».
2: Думаете, где купить «Хавейл» в Екатеринбурге? Конечно, у лучших! «Lucky Motors Хавейл Сити». За 2025 год мы признаны лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. «Lucky Motors Хавейл Сити». Сделаем отличное предложение каждому. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
3: Lucky Motors.
4: По результатам рейтинга дилеров Хавейл Сити за 2025 год в Уральском федеральном округе по данным ООО Great Wall Motor Rus.
5: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июле на квартиры в Нагорном действует выгода до 2 миллионов рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца июля этого года.
6: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Ого! А что это у вас тут происходит?
8: Мы построили катапульту.
9: Но она не работает.
8: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
9: Поможешь?
7: Ну что ж, помогу.
10: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
9: Да! Ура!
11: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
9: Она на горках.
11: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
12: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
13: Академия сантехники.
12: Смесители.
13: Академия сантехники.
12: Водонагреватель.
13: Академия сантехники.

0: Амундсена 103, Татищева 54, Базовый переулок 47В.
1: Эх, как же мне нравится Хавейл Джолион. Он красивый, мощный, современный. А где его купить?
2: В дилерском центре «Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
1: А свою машину я смогу сдать?
2: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимальную.
1: А колеса в подарок дадут?
2: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
1: Где купить Хавейл Джолион?
2: В дилерских центрах «Хавейл Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
3: В «Монетке» вкусно и выгодно. Dream Pie дыня 12 штук, 179 рублей 99 копеек. Акция действует с 13 по 19 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
4: Маршрут перестроен в двор мечты. Утренняя йога, запах сирени, полуденный сон в гамаке и вечерние посиделки в беседке. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Михалыч, Иваныч, Сергеич, Борисыч. В общем, все рекомендуют. Торговый комплекс «Докер» для тех, кто строит и ремонтирует профессионально. Исключительный выбор строительных и отделочных материалов. Бахчеванджи 2Б. Подробности на docker.ru.

0: по закупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33.
1: Акция до конца июля текущего года.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Добрый вечер всем, кто остановился на 104.10. С вами в эфире «Вечерний навигатор». И хотелось бы обратить внимание наших слушателей, на сайте pilotfm.ru есть раздел «Забота пилота», где мы призываем людей к участию в благотворительных акциях различных. И сейчас там информация размещена о мальчике Андрее Уварове. Ему в 2022 году еще поставили тяжелый диагноз — прогрессирующая мышечная дистрофия Дюшена. И, к сожалению великому, нету в России у нас лечения. Сейчас Андрей находится на поддерживающей терапии, но поскольку прогрессирует заболевание, это только оттягивает какие-то ухудшения, и у него есть только один шанс — это лекарство в виде капельницы, которое может исправить поломанный ген. Лекарство это стоит 247 миллионов рублей. Мы все понимаем, что это абсолютно неподъемная сумма для его мамы, и только с нашей вот общей помощью мальчик может получить возможность вылечиться от своего недуга. Все деньги будут направлены на оплату расходов по приобретению лекарства.
1: Подробности и кнопка «Помочь» у нас на сайте pilotfm.ru, а документы и подробная информация имеются на сайте фонда «Анна-Мария».

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Привет всем, кто не желает отставать от самых последних местных и мировых событий. На 104.10 настало время очередного выпуска новостей. Его представляет ООО «Prime Service», центр кузовного ремонта «SkillPro», сайт skillpro66.ru.
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
2: Новости на «Радио Пилот».
4: Добрый вечер. Ситуация с обеспечением нефтепродуктами в России будет постепенно улучшаться, несмотря на последствия атак украинских беспилотников на объекты энергетической инфраструктуры, заявил Владимир Путин на форуме Народного фронта «Все для победы», пишет газета «Ведомости». Более 17 300 свердловчан пострадали от укусов клещей с начала сезона. Показатель в 1,6 раза ниже аналогичного периода 2025 года и среднего многолетнего уровня, сообщает Роспотребнадзор. Обстановка с паводком в Свердловской области остается напряженной. В ближайшие сутки ожидаются сильные ливни. Это создает риски дальнейшего подъема уровня воды и подтопления новых территорий, сообщает региональный МЧС. В зоне подтопления сейчас остаются 192 частных жилых дома, 11 дачных, более 1200 приусадебных участков и десятки участков дорог. После сильных дождей вода в Шайтанском водохранилище поднялась так сильно, что рыбу буквально вынесло на берег неподалеку от поселка

0: Красногвардейского, пишет Е1. Местные жители просто собирают рыбу голыми руками. В связи с проведением фестиваля «Царские дни» в Екатеринбурге будут перекрывать некоторые улицы. Как сообщили в пресс-службе ГАИ, с 0 часов 16 июля до 5 утра 17 будет ограничено движение по улице Царской на участке от Первомайской до Дзержинского. 16 июля в 23:30 на площади перед храмом на Крови начнется божественная литургия, которая продлится до половины третьего ночи 17 июля. После службы состоится большой крестный ход до монастыря Ганина-Яр. По ходу следования колонны верующих будут перекрытия. Подробно о них пишет агентство «Новый день». Россияне никогда не жили лучше, чем они живут сейчас, заявил экономист Алексей Зубец. Он сослался на данные Росстата, в соответствии с которыми покупательная способность россиян сейчас находится на одном из самых высоких уровней. То есть на среднюю зарплату человек может купить больше разных продуктов, чем раньше. А снижение наблюдается лишь по нескольким категориям товаров. Это говядина, растительное масло, хлеб и хлебобулочные изделия. Большинство же жителей страны могут позволить себе больше, чем в предыдущие годы, констатировал эксперт. Доллар 76,62, евро 87,58.
1: Информация на правах рекламы.
2: Гремишь, как лягушонка в коробчонке? Значит, пора в Prime Service. Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime 196.ru.
3: О чем не скажут пчеловоды на радио Пилот. Прогноз погоды.
4: Спонсор прогноза погоды на радио Пилот ИП Гребец Артем Константинович. Компания Гребец. В предстоящую среду в Екатеринбурге ожидается облачность с прояснениями, ночью небольшой, а днем умеренный дождь с грозой. Ветер северо-восточный, его скорость от 5 до 10 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 15, плюс 17, завтра днем плюс 21, плюс 23.
5: Пилот FM.
6: Реклама.
7: Помогите! Тону!
8: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло.
9: Спасибо, дружище.
2: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании Гребец по промокоду ПИЛОТ. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания Гребец. Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
10: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
12: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке.
13: Гибрид года. Экслантикс ЕТ. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Экслантикс ЕТ субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в «Автобан» на «Металлургов 67». Акция действует с 1 по 31 июля этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
11: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 6 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Радиопилот.
1: Привет всем, кто берет с собой в дорогу радиопилот. В Екатеринбурге 18 часов и 3 минуты, а с вами на 104.10 вечерний...
2: Навигатор!
1: Генеральный спонсор навигатора ООО «СЗ Правобережный Сити».
3: Для начала хотелось бы, ребята, вам напомнить, что 17 июля в эту пятницу «Катапульта» будет работать в официальном дилерском центре «Lucky Motors Havail City» на Умельцев 2. Будете там, можно заглянуть, а если нет, то все равно следить за происходящим, возможно, подключившись к онлайн-видеотрансляции на сайте pilotfm.ru или в нашей группе ВКонтакте. Партнер проекта ЗАО «Lucky Motors». А тем временем история прилетела из Иркутска, там дедушка превратил свою квартиру в музей водки.
1: А, я видел, у него там прям все уставлено различными шкафчиками стеклянными.
3: Вообще абсолютно все, где обычно у людей стоят вот эти сервизы и так далее, у него стоят бутылки. В целом коллекция насчитывает 2875 бутылей, и завирусился он просто вот в сети, куча, где уже тоже попадаются с ним видосы, фотки. И прикол в том, что всю эту историю представляет в соцсетях его внучка. Проводит экскурсии по дому дедушки и пытается всячески вот популяризировать эту информацию. И это, конечно, наверное, круто. А с другой стороны, я думаю, не похоже ли это на то, что семья просто не хочет говорить дочке, что дедушка бухает в какой момент?
1: Ну, если бы дедушка бухал, у него бы не было такой большой коллекции. Либо там водичка. Вот это старая добрая история. Мне кажется, что единственный, кто бы лайкнул такой пост, был бы Леонид Аркадьевич Якубович. Вот мне бы такой в музее поле чудес.
3: Я почему-то больше думал сейчас, что ты продолжаешь тему воды в бутылках, типа Кашпировский. Вообще бы в кайфах был.
1: Да, Чумака вспомнишь. Он заряжал, будь здоров.
3: Ладно, ребята, давайте поговорим о том, что происходит у нас на дорогах.
1: А там, как сообщает сервис Яндекс.Карты, 5 баллов. Все еще плотно на ИКАДе. От 20-го километра до улицы Высоцкого. Березовский тракт, трудовая Губахинская и проезжая. Так и стоят от барьерной до укромного переулка. На Малышево плотновато от Маминой Сибиряка до Московской, сама Московская подстаивает от объездной до Волгоградской, и придется проявить терпение на Сибирском тракте от остановки 13 километр до ИКАДа.
3: И помните, что у нас есть автоответчик, на который вы можете позвонить по номеру 373-1010 и оставить свое сообщение о заторах, которые в сводку не попали. Самый активный автоинформатор по итогам недели, при этом еще и подарок от Радиопилот получит. А еще один приз мы разыграем скоро в конкурсе «Городской квест».
0: Вечерний навигатор вещает для вас. С ним лучше в пробках стоять полюбас.
4: Реклама.
5: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
6: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
7: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
8: Застройщик ОАЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Автоцентр «Восток» в Березовском.
10: 8 брендов в одном месте. 790 авто в наличии. От бюджетных до премиальных. Улучшим предложение любого конкурента. Всем нашим покупателям 3 ТО и доп. Оборудование в подарок.
11: Назови пароль «Пилот» и плюс 50 тысяч скидки на любой автомобиль.
10: Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
12: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы, а также на инновационную автохимию Супротек с 1 по 31 июля 2026 года по промокоду ПИЛОТ. Приходите в шоурум Супротек на улице Куйбышева, 61.
15: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
16: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
15: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
16: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
17: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-70-65.

0: связь светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 169-565-81-15-330.
2: Уж утро ясное сияет, и день неспешно настает. Вновь катапульта выезжает, в Хавейл свой эфир ведет. 17 июля «Катапульта» ведет утреннее шоу в официальном дилерском центре «Lucky Motors Хавейл Сити» на Умельцев 2. Партнер проекта «ЗАО «Lucky Motors».
3: Думаете, где купить Хавейл в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. Lucky Motors Хавейл Сити. За 2025 год мы признаны лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. Lucky Motors Хавейл Сити. Сделаем отличное предложение каждому. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
4: Lucky Motors.
5: По результатам рейтинга дилеров Хавейл Сити за 2025 год в Уральском федеральном округе по данным ООО Great Wall Motor Rus.
6: Строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
7: Жилой дом «Футурист». В 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
8: Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Астропарк».

0: спонсор рубрики «Афиша» ООО «Кит Екатеринбург» – «Аквапарк Лимпопо». Добрый вечер всем, кто желает проводить свободное время интересно и культурно. С вами на 104.10 «Вечерний навигатор», который готов обсудить предстоящие мероприятия столицы Урала в рубрике «Афиша».
1: Завтра, 15 июля, 8 вечера, можно сгонять в стендап-бар на Радищева, 31. Там пройдет шоу «Надежный микрофон». Уже не первый раз оно проходит. Новичков там не будет, как на открытом микрофоне, только опытные комики проверяют свои шутки, которые уже где-то немножко подпроверили, а тут прямо стопудово смешно будет. Сбор гостей начинается за полчаса, поэтому заранее приходите, чтобы нормальные какие-то места занять. Вход всего 300 рублей, 18+. А в пятницу, 17 июля, также в 8 вечера, на стадионе Екатеринбург-Арена на Репина 5 пройдет концерт группы «Дискотека Авария». Да, поностальгировать, олдскулами поводить немножко можно. Конечно же, все хиты свои исполнят и что-то из более актуального, что, может, вы и не слышали. Концерт пройдет на улице в зоне сектора В, вход 5. Билеты от 3000 рублей, что весьма себе по-божески, по современным меркам. 16 плюс ограничения. В субботу, 18 июля в 19.00 во Дворце молодежи на Ленина 1 покажут комедию «6 блюд из одной курицы». Это про маму, которая своего сыну корзину хочет куда-то пристроить, устроить ему личную жизнь и открывает брачное агентство у себя дома прям. Обещают, что это комедия без пошлости абсолютно, поэтому если...
2: Берите с собой.
1: Да. Либо в буфете во время антракта можно немножко зацепить. Билеты от 1800 рублей, 12+. Ну и в воскресенье 19 июля в 17.00 можно залететь в клуб «Свобода» на Черкасской, 12. Там пройдет интересное шоу «Тайтон Рестлинг. Битва поколений». Это наш локальный, но тот самый театральный, скажем так, рестлинг. Причем главный бой вечера – это трехсторонний матч, где можно использовать любые предметы, поэтому будет потешно. Если вдруг вы их знаете, то на одном ринге встретятся Алексей Татищев, Михаил Никитин
2: и... Адыгенин.
1: Не-не-не, и тут прямо иначе нельзя говорить. Иван Локомотив Марков! Билеты от 1000 рублей, 12+. Я как-то на этом Гиконе видел подобное вот мероприятие. И честно скажу, нельзя сказать хорошо, но занимательно. Сходить все равно стоит, потому что есть проблемка, что когда ребята занимаются этим театральным рестлингом не на том профессиональном уровне, как вот в WWE, они очень далеко друг от друга бьют. Это выглядит так смешно. В любом случае, от 1000 рублей билеты 12+. В общем, выбирайте мероприятие на свой вкус и цвет и планируйте культурную программу на неделю заранее.
0: А прямо по курсу вас ждет конкурс «Городской квест». Чтобы поучаствовать, звоните 237-104.
3: Информация на правах рекламы.
4: Ого! А что это у вас тут происходит?
5: Мы построили катапульту.
6: Но она не работает.
5: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
6: Поможешь?
4: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
6: Да!
3: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
6: Она на горках.
3: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807-0+.

0: спонсор конкурса «Городской квест» ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер «Хончи». Бебеля 33, телефон 328-400.
1: Молочный или коренной покажет наш тест. В эфире конкурс «Городской квест», «Городской квест».
2: Привет всем экспертам по части столицы Урала. В Екатеринбурге 18 часов и 19 минут, а с вами навигатор, готовый эти знания проверить в конкурсе «Городской квест».
0: Если у вас экспертиза имеется, набирайте 237-104. Если знаете хорошо наш город, давно живете, наверняка все улицы на слуху.
2: Есть уже звоночек, алло, алло.
0: Добрый вечер.
2: Как зовут тебя?
3: Еще раз не расслышал.
2: Как тебя зовут?
3: Олег.
2: Олег, где ты работаешь, Олег, чем занимаешься?
3: Менеджером по продажам.
0: Что продаешь?
2: Чего продаете, ага.
3: Медицинские, я правую солнцезащитные очки.
2: А их цены тоже неожиданно подскочили, да?
3: Ну, не обращал внимания.
2: Все вроде нормально.
0: Нет, подскочили ожидаемо. Все нормально.
2: Скажи нам, Олег, Екатеринбург является твоим родным городом?
3: Да.
2: Часто ездишь по каким-нибудь районам, или есть районы, в которых ты вообще не любишь появляться?
3: Ну, и то, и другое бывает.
2: Ну, ладно, посмотрим, какие тебе выпадут сейчас. У нас вопроса три, на каждый из них три варианта ответа. Выбираешь все три правильно, тогда подарок станет твоим по праву. Рыба-карась, игра началась. Ну и первый разминочный вопрос. Улицу с каким названием можно встретить в центре Екатеринбурга? Итальянских рабочих, французских рабочих или испанских рабочих?
3: Испанских.
2: Испанских, это правильный ответ, действительно.
0: Двигаемся дальше. Скажи теперь, а в каком районе города у нас находится улица 40-летия Комсомола? ВИС, ЖБИ или Уралмаш?
2: 40-летия Комсомола.
3: ВЛКСМ, что ли?
2: 40-летия
3: Комсомола?
2: Нет, не ВЛКСМ, именно Комсомола.
3: Комсомола?
0: ВИС, ЖБИ, Уралмаш.
3: Ну, ЖБИ, пусть будет.
2: Так это правильно, действительно. На Уралмаше, кстати, можно встретить 40-летие октября. А вот в третьем вопросе мы перенесемся на Уралмаш и поговорим про Боткинскую улицу, соединяющую Никольский и Суворовский переулки. И вот как ты думаешь, через чего или кого Боткинская улица получила такое название? Первый вариант — в честь расположенной на этой улице обувной фабрики. Второй вариант — в честь врача-терапевта Сергея Петровича Боткина. Третий вариант — в честь города-героя Боткинск. Как ты думаешь, что же из этого правда? Боткинская улица — в честь расположенной обувной фабрики на этой улице, в честь врача-терапевта Сергея Петровича Боткина или в честь города-героя Боткинск?
3: Да вот это я еще не знаю.
0: Пальцем в небо, раз так. Три варианта.
2: Тучи пытаешься найти, где же там небо, разгоняешь пальцем. Напомнить?
0: Три варианта, наугад вполне высокая вероятность попасть, в общем-то.
3: Про дяденьку давайте, вот второй вариант.
2: Про дяденьку? Врача-терапевта. Дяденька Сергей Петрович Боткин. Ну что ж, мы принимаем твой вариант ответа. Рыба налим, подарок дадим. Действительно, русский врач-терапевт, общественный деятель, разработал учение об организме как о едином цели, подчиняющемся воле. Едином цели, едином целом, конечно. Поздравляем тебя с победой, Олег. Оставайся на связи. За эфиром с тобой обсудим подарочек, расскажем, как сможешь забрать его себе. А теперь громко и четко крикни нам.
4: Офигенно!
2: 3-4.
3: Офигенно!
4: Навигатор!
5: Информация на правах рекламы.
6: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33.
7: Акция до конца июля текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.

0: Реклама. Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 96. Телефон в Екатеринбурге 385-85.
1: Кружка с квасом.
2: С кефиром вообще-то.
3: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
4: Глобус. У нас так принято.
3: Щербакова 4. 0+.
5: Выбрать район – готово. Выбрать квартиру с ремонтом – готово. А вот кухня…
6: тоже готово. В ЖК СКМ «Ривер» до 1 августа готовая кухня с техникой идет в подарок при покупке квартиры.
5: Отлично! Еще и сэкономим время. СКМ «Ривер». Квартиры с ремонтом и кухней в подарок.
7: ЖК СКМ «Ривер». Застройщик ОСА «СКМ «Ривер Парк». Проектная декларация на сайте nas.com.rf. До 1 августа при покупке квартиры с перечнем акций, кухонный гарнитур с техникой в подарок. Описание условий акции на sn.ru. Не оферта. Действительно при наличии квартир.
8: Ого! А что это у вас тут происходит?
9: Мы построили катапульту.
10: Но она не работает.
9: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
10: Поможешь?
8: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
10: Да! Ура!
11: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
12: Она на горках.
11: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефиспарк.ру. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
13: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
14: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
15: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
16: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
17: Отправляемся в морской круиз.
18: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
16: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
18: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум-екб.ру
19: 0+.
20: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
21: Маршрут перестроен в прогулочный сквер. Шезлонг в тени деревьев. Аромат гортензий. Жужжание пчел. И любимая книга. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
22: Круто!
23: Вместе кататься будем, всему научу. Держи-ка шлем и экипировку.
24: Спидбайком от Ямото ребенок быстро отвлечется от гаджетов.
25: Пора-пора, Ямото.
23: Дорогая, мы на треке, классно потренировались. Довольны!
24: Огромный выбор мототехники от спортбайка до чопера. Это в Ямото. Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж. Ямото.ру.
26: ИП Богатырев Анатолий Валерьевич. Огранит 304-667-44-800-092.

0: пилот.
1: Привет всем, кто передвигается за рулем. В Екатеринбурге 18 часов и 30 минут. На радио «Пилот» настало время дорожной сводки. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, в городе сейчас 4 балла. Все еще плотно на ИКАДе от Березовского тракта до улицы Высоцкого и от Рижевского тракта до 25-го километра. По-прежнему затруднен проезд по Березовскому тракту Трудовой Губахинской и проезжие от Барьерной до Укромного переулка. А Верхотурский проезд вместе с Космонавтов стоит от ИКАДа до ЖД эстакады. Затор на Сибирском тракте от улицы Буторина до Базового переулка и не радует движением объездная от Московской до Амундсена. Друзья, будьте аккуратны и внимательны в пути, сообщать о дорожных сложностях на наш автоответчик. Его номер 373-1010.
2: Информация на правах рекламы.
3: Лазерное удаление кисты копчика – это круто! Сделал и сразу домой. Стационар не нужен. И к врачу Овчинникова легко записаться. Прямо через сайт клиники Нудельмана. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер «Хончи». Мебели 33. Телефон 328-400.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: Саш, скажи, пожалуйста, Kia Carnival 2018 года. 2.2 автомат. Пробег 200 тысяч. Что можешь сказать об этой машине?
2: Ну, что-то нормально так накатали-то на нем. 200. Это какая-то служебная машина, что ли, была?
3: Да кто ее знает, может быть.
2: Не, ну, это однозначно на ней путешествовали. И судя по количеству километража, прямо очень-очень плотно. Карнивал вообще крепкая достаточно машина. У меня у товарища вот сейчас она есть, и он души в ней не чает. Хотя, конечно, специфика в управлении тоже имеется. И если смотреть вот более-менее свежие, какого ты смотришь?
3: 18-й год.
2: 18-й год. Но это еще старый кузовок такой, он еще выглядит как Рио снаружи. Вот. Что касается его технических характеристик, тут самое главное с дизелем не напороться на проблемы по топливному оборудованию, потому что дизель не особо хвалят. Вот я разговаривал с дизелистами, все мне как один говорили, корейские, французские дизели периодически вот появляются с такими неприятными вещами. Это дастеры были на дизелях, там проблемы с насос-форсунками очень недешевые и решаются дорого. И корейские дизеля тоже периодически. То Kia, ну, чаще, конечно, они с Санта-Фешками работали. И по еще одной машине Ssangyong Rexton тоже были. Да, там тоже как бы по дизелю были вопросы. Еще не очень хвалили эти моторы на платформах H1, они же Grand Starex у себя из... Да, из Кореи. Поэтому здесь вопрос в диагностике, раз. Вопрос в ненадежности некоторых топливных деталей. Но зато сейчас будешь с топливом везде. Сейчас можно на нем ехать хоть куда. Ведь и везде заправишься, понимаешь? Вот кто бы думал, да, что даже с газом будет хуже, чем с дизелем.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
4: Джили Тугела. Стоит ли менять на тот же Джили? Сейчас

0: никогда не проедешь. Вот никогда. Я вот и сколько и премиальные, и супердешевые машины тестировал. Везде есть свои нюансы. Если нет под рукой инфраструктуры, нет своего дома, то сейчас еще проблема с тем, как заряжать эту машину. Поэтому по факту это скорее пока что в нашей стране игрушка, и мы к ней пока все дальше и дальше. От нее к ней мы не приближаемся, учитывая новые пожарные безопасности нормы, которые в июне приняли. Так вот, как бы вопрос, сейчас это выход из положения или не выход? Я считаю, нет. Почему? Объясню. Потому что пока у нас не будет развитой инфраструктуры, поблажек, как в некоторых регионах, в том числе и каких-то доп. Начислений, пока у нас не будет как-то нормально оформлено вот это вот вся взаимодействие тебя, управляющей компании, которая машинное место тебе там вот так предписывает оборудовать, пока у тебя не будет изначально нормальной стоимости на этот автомобиль, я думаю, ничего у нас не наладится. Попахивает топливным лобби, если так вот по-хорошему, по-большому. Есть машины интересные, есть машины не очень. Я бы не гнался за суперсовременной моделью. То есть, если уж брать какой-то там гибрид или электричку, ту, которая уже там годик походила, еще пока новая в салоне продается. Потому что у многих производителей выходят постоянно обновления, и они устаревают, как смартфоны, моментально. Спасибо тебе большое, да, за звонок, удачи, благодарю вас за внимание, господа, обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
1: Информация на правах рекламы.
2: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33. Акция до конца июля текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
3: Навигатор вам пропишет психиатр.
4: Добрый вечер тем, кто выкрутил свой настрой на все 100.4. С вами в эфире «Вечерний навигатор».
5: Ребята, заходите к нам на сайт pilotfm.ru. Дело в том, что там продолжается фотоконкурс на тему «Я у мамы гонщик», который проводит радиопилот и турбокартинг. До 17 июля присылайте на сайт фотографии со своими маленькими гонщиками и гонщицами. А 17 числа в прямом эфире вечернего шоу «Навигатор» мы определим 5 счастливчиков, которые получат сертификаты от турбокартинга. Партнер проекта ООО «Новый картинг». Еще больше драйва на инновационной 8.
4: И тут история из Москвы прилетела. Мы же все понимаем, что настоящих героев формируют актуальные проблемы. Меня в натуре тоже бесят самокатчики. Я сейчас приду к истории. Просто я вот думаю, они же систематически толпой на одних и тех же местах нарушают правила прямо под камерами дорожного движения. И им за это ничего. Это я должен каким-то образом, увидев его, успеть достать телефон, сфокусировать камеру, приблизить номер.
5: Знаешь, какие у нас камеры, какое там разрешение, какие номерочки крошечные у этих
4: самокатов. Я тоже, когда вот говорят, типа, так фотографируйте нарушение, такое, а как я должен успеть и чтобы там еще что-то разборчиво было?
5: Надо сначала его сбить.
4: Да, но в любом случае, в Москве тут одна бабулька не выдержала. Мы ее, конечно, осуждаем, но, ну, вы поняли. В общем, она стала серийной поджигательницей QR-кодов на самокатах. То есть там вот этот, который нужно для активации отсканировать, она подходит и непонятно какой-то зажигалкой автогенка или что прям выжигает их, ее уже куча где засняли камеры, но при этом найти ее не могут, ее уже все, полиция объявила в розыск. Но она, понимаете, она выглядит как вот старушка по умолчанию.
5: Просковья Палевна.
4: Не, мне почему-то кажется, что она больше, учитывая ее героизм, скажем так, она Алевтина Роршиховна. Она такая типа...
5: Роржиковна.
4: Этот город боится меня. Я видела его истинное лицо. И когда все самокатчики посмотрят вверх и возопят «Спаси нас!», я отвечу: «А что?»
5: У нее еще два платка, один на голове, а другой как маска.
4: И там вот эти цветочки переливаются по-разному. Ладно, ребята, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки.
6: Пилот FM.
7: Реклама.
6: Атмосфера просто космос.
7: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга

0: достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
1: Чистовая отделка. Свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
0: Ну я же говорил. ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
2: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Турбо! Картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
4: Внимание! Из официальных источников стало известно, что в банке «Авангард» в Екатеринбурге в наличии новые синие доллары США. Нужны доллары, юани, дирхамы, баты или евро по привлекательному курсу? Смотрите актуальный курс на avangard.ru и приходите в отделение банка «Авангард». ПАО «АКБ «Авангард». Генеральная лицензия Банк России номер 2879.
5: В «Монетке» вкусно и выгодно. Кофе «Мокко» 95 граммов, 299 рублей 99 копеек. Акция действует с 13 по 19 июля 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточняйте в магазинах.
6: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
7: Подробности на мотивтелеком.ру.
8: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформи кредит на любое авто можно в автосалоне «Атлантик Про». Таганская, 77.
9: Кредит предоставляет по ОТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
11: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава Эльмаша от строительного холдинга «Атом».
12: Рассрочка 0% до 2028 года.
13: Реклама. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФРС 214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/acc/9. Акция действительна до 31 августа 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.
14: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: just might.
1: Внимание всем постам на 104.10 навигатор.
0: Бум!
1: Навигатор.
2: Добрый вечер всем, кто выбирает радиопилот не только в качестве хорошей музыки, но и как источник информации. Здесь на 104.10 встречайте свежий выпуск новостей. Его представляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
3: Мы держим вас в курсе
4: важнейших событий.
3: Новости на радиопилот.
5: Добрый вечер. 9 стран Евросоюза предложили исключить из программ финансирования ЕС Международный олимпийский комитет после того, как он предложил допустить российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям. Об этом сообщает Russia Today. Предлагается исключить из программы финансирования и другие спортивные организации, допускающие возвращение России и Белоруссии на международную арену. Инициатором обращения выступила Эстония. К ней присоединились Дания, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Румыния, Финляндия и Швеция. Почти 100 участков дорог в Свердловской области повреждены из-за паводка. Окончательный ущерб дорогам в регионе специалисты оценят, когда погода улучшится. По данным Уралуправтодора, обычно во время весеннего половодья фиксируют от 7 до 10 подтоплений. В этом году их число достигло 96. Среди пострадавших участков оказалась трасса Екатеринбург-Тагил-Серов, которая почти на 12 часов была закрыта для движения из-за подъема воды. В настоящее время подтопленными остаются 39 участков, еще на 25 зафиксированы разрушения обочин, откосов, мостовых сооружений. В Екатеринбурге 21 школу закроют на капитальный ремонт. Их будут ремонтировать постепенно до 2028 года. В администрации города обновили список учебных заведений, нуждающихся в модернизации. На время проведения ремонтных работ детей переведут в соседние образовательные учреждения. Полный список школ со сроками ремонта публикует портал Е1. Жители новостроек на улице Блюхера в Екатеринбурге не могут проехать к домам из-за очереди на автозаправку. К ЖК «Уральский» не могут пробраться ни жители, ни экстренные службы. Въезд и выезд в ЖК и на АЗС «Лукойл» один на двоих. Пробка начинается с улицы Блюхера, рассказал порталу Е1 один из жильцов. Он поделился снимками, сделанными в разные даты. На них видно, что на узком перекрестке машины выстраиваются в очередь вдоль припаркованных автомобилей, перекрывая любой путь для объезда. В России стартовали съемки новой музыкальной комедии «Зубастая няня» с певицей Пелагеей в главной роли. В центре сюжета Казетта – одинокая мама семерых непоседливых козлят. В их городок прибывает капитан, волк-вегетарианец Морис Волконский. Он влюбляется в Казетту и устраивается к ней работать няней. В российский прокат комедия выйдет в следующем году. Доллар 76.62, евро 87.58.
6: Информация на правах рекламы.
7: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
8: Только в июле Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
7: Игровые и спортивные площадки, бассейн мирового уровня для активного отдыха, новая поликлиника, строится детский сад.
8: Успевайте выбрать квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский и получить скидку 30% до конца июля.
7: Специализируйтесь.

0: спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». По сообщениям синоптиков, 15 июля в столице Урала ожидается облачность с прояснениями. Ночью небольшой, а днем умеренный дождь с грозой. Ветер северо-восточный, его скорость от 5 до 10 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 15, плюс 17. В среду днем от 21 до 23 градусов тепла.
1: Пилот FM.
2: Реклама. Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
3: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
2: И квартира в орбите.
3: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
2: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
3: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
5: Информация на правах рекламы.
6: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
7: Шедевр.
6: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
7: До конца месяца. Скидка до 15% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
6: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамир.
7: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
8: Скидка действует до 31 июля 2026 года.
4: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 7 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: ребята.
1: Привет всем, кто находится в движении, пусть даже едва заметном. В столице Урала 19 часов и 2 минуты, а с вами на 104.10 вечерний
2: навигатор.
1: Генеральный спонсор навигатора ООО «СЗ Правобережной Сити».
3: Ну и давайте поговорим о праздниках, которые сегодня у нас проходят. Во-первых, день смородины. Вот сколько раз в жизни я ее пробовал, по-настоящему вкусный, мне кажется, практически никогда.
1: А черный или красный, неважно?
3: Неважно, любой. Но, мне кажется, тут лучше черную все-таки. Красная, помню, в детстве обожрешься кислятиной, потом все губы щипят вот это вот. Ну и там другие последствия были. Также сегодня день хаоса и беспорядка. Это праздник, угу, которого не то чтобы был какой-то регламент. Кто как понял, тот так и празднует.
1: Особенно доктор Хаус.
3: Также сегодня день рождения пенсии. 70 лет назад бы порешали, что надо что-то делать.
1: Все еще такая маленькая.
3: Ну, совсем не растет. Также день всемирных интеллектуальных игр. Праздник стельки, который я уже лет 10 говорю себе, что Андрей, идем покупать ортопедические. Ни разу еще не дошел. Но мне кажется, что это потому, что иду на обычных стельках своих беспонтовых. Также сегодня день осведомленности об акулах, что мне просто показалось забавным. То есть вся суть праздника — это, эй, знаешь, что акулы есть?
4: А, давай.
3: Удачи, иди с этой мыслью. Ну, а по народному календарю сегодня Кузьма и Демьян, а также летние кузьминки. И вот тут интересно, что в целом-то Кузьма и Демьян, суть праздника в том, что ягоды собирали, крыжовник в частности, начинали делать варенье и так далее. А вот летние кузьминки — это исключительно женский праздник, который в этот же день праздновался. И девчонки все разных возрастов собирались на пир, варили кашу, сыпали пчину или сборную кашу, в которую кидали все, что попало, пили пивос, пели песни и так далее. Но я думаю, суть этого праздника — просто много же разговоров про то, что это все патриархат, мужчины используют женщин как домохозяек, а у них он праздник, они такие: девчонки, собираемся и готовим все вместе.
1: Мне интересно, хоть один Кузьма присутствовал на кузьминках, и как ему там было?
3: Гордо очень заходил, такой: привет, привет, тот самый. Ага. Ладно, поздравляем всех причастных с праздниками и поговорим о ситуации на дорогах.
1: А там, как сообщает сервис Яндекс.Карты, 4 балла. Все еще плотно на ИКАДе от 20-го километра до улицы Высоцкого, от 51-го километра до реки Решетка и от Рижевского тракта до 25-го километра. По-прежнему затруднен проезд по Березовскому тракту, Трудовой, Губахинской и проезжает барьерный до Укромного переулка, плотники на Московской от Объездной до Волгоградской и две пробки на Объездной от Громова до Амундсена и от Московской до Амундсена.
3: Если вам есть чем дополнить эту сводку, дополняйте. Отправляйте сообщение о заторах на автоответчик по номеру 373-1010. Самый активный помогатор по итогам недели получит подарок от Радиопилот. А еще один приз мы разыграем скоро в конкурсе «Чмокни песню».
5: Навигатор. Вечернее шоу. Навигатор. На Радиопилот.
6: Реклама.
7: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
8: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
9: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
10: Застройщик ОАЗ «Правобережной Сити». Проектная регистрация на сайте наш.дом.рф.
11: Уж утро ясное сияет, и день неспешно настает. Вновь катапульта выезжает, в Хавейл свой эфир ведет.
12: 17 июля «Катапульта» ведет утреннее шоу в официальном дилерском центре «Lucky Motors Хавейл Сити» на Умельцев 2. Партнер проекта – ЗАО «Lucky Motors».

0: Avail на Умельцев 2. Lucky Motors, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Точность света, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это Tiki Valla. Новое имя красок Tikurila в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Tiki Valla. Ваш дом достоин совершенства.
2: Пора-пора, и мода.
3: Живи здесь и сейчас. Бери от жизни все. Путешествуй, открывай новые границы и скорости. А за своим мотоциклом и экипировкой приезжай в Ямото. Достойный ассортимент, покупка в кредиты в рассрочку. Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж. Ямото.ру.
4: Кредитор АО ОТП Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ИП Богатырев АВ. УГРН 304-667-404-800-092.
5: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
6: Академия сантехники.
5: Смесители.
6: Академия сантехники.
5: Водонагреватель.
6: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
7: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июле специальное предложение. Беспроцентная рассрочка на 2 года с удобными платежами. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца июля этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Это невозможно, но это правда. Шуруповерт за 99 рублей. Новый строительный магазин «Сом». Только 25 июля найди шуруповерт, и он твой за 99 рублей. Сыграем в игру? Город Среднеуральск, улица Восточная, 2В. Акция действует 25 июля. Подробности у продавцов в магазине. ИП Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРН 5-304-662-533-101. 2026 год.
9: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
10: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
9: Черри, Белджи, Теннет, в Автобан, на любой цвет и бюджет.
10: О,

0: Тимирязевский, приезжайте.
1: Акция до 31 июля.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Спонсор конкурса «Чмокни песню» ООО «Уникум Импорт». «Уникум» – автомобили с пробегом на автомагистральной 45. Привет всем, кто умеет рифмовать. Столица Урала, 19 часов и 15 минут. А с вами навигатор, в котором пришло время нашего музыкального конкурса под названием «Чмокни песню».
1: С нами будет играть Владимир, он работает водителем. Доброго вечера.
0: Привет.
2: Здравствуйте.
0: Скажи, Владимир, кого или что ты возишь в этой машине?
2: А я персональным водителем работаю.
0: А сейчас эта персона с тобой?
2: Нет.
0: А куда она делась?
2: Уже дома.
0: Ясно. А бывает так, что персона вызывает тебя в неурочные часы, в нерабочее время?
2: Нет, у меня персона женского рода, поэтому...
1: Слушай, они не хуже отрываются, я тебе скажу, на самом деле.
0: Подожди, у тебя были вот как вариант, мужской вариант этой персоны? Или ты сразу устроился только к даме? Есть чем сравнить было бы, просто интересно.
2: Нет, сравнить не с чем, но я думаю, там и бани, и...
1: Да-да, массажечки в 3 часа, вот это.
0: А здесь все простенько, сгонял за продуктиками, да и ладно.
2: Да, вот именно так.
0: Скажи нам, Владимир, слышал ли ты раньше наш конкурс вообще? Знаешь ли, о чем идет речь?
2: Да, слышал.
0: Отлично. Клава Кока знакома тебе? Мы тут сейчас по местным исполнителям решили пройти.
2: Местная,
0: вчера.
2: Местная, да.
0: Вчера
2: да.
0: У нас был, вот, допустим, этот, как его, забыл.
1: Я вообще ничего не помню. Вспомни, а батарея в бошку влетел мне полжизни.
0: Не лето. Почему-то у меня в голове был Наган. Думаю, почему здесь Нагана? Не лето, а просто похожие буквы. Итак, Владимир, ну, для тебя сегодня Клава Кока с небольшим фрагментом из песни под названием «Тысячи зим». Одно слово в тексте. Мы закрыли визгом наши резиновые шилы. Таким вот, отгадаешь, какое именно слово, тогда подарок будет твоим. Готов расчмокивать?
2: Да, готов.
0: Полетели.

0: Мы можем повторить задание текстом, если в этом есть необходимость.
1: Да, пожалуйста.
0: Да, не вопрос.
2: Слушай внимательно. Ночь, моя подруга, бессонница, мысли закружила метелица. Лед когда-нибудь...
1: тронется.
0: Да! Ну и все, абсолютно, наверное, я уже думал подсказывать, что Остап Бендер ждал, когда это произойдет. Действительно, лед тронулся, это верный ответ. Поздравляем тебя с победой! Оставайся на связи, Владимир, за эфиром с тобой обсудим подарочек и расскажем, как сможешь забрать его себе. Ну а теперь гордо, громко и четко крикни нам!
3: Офигенно!
0: 3-4.
1: Офигенно!
3: Навигатор!
4: Информация на правах рекламы.

0: Кружка с квасом.
1: С кефиром вообще-то.
2: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
3: ТРК «Глобус». У нас так принято.
2: Щербакова 4. 0+.
4: Люксиум. Умнитекс. Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
5: Организатор акции ЗАО «Аксонумер Декор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
6: Уральский кофейный фестиваль.
7: Кофейные чемпионаты, лекции, маркет, гастроулица, выставка и дегустация.
6: 25 и 26 июля на Плотинке, Горького 4А. 0+.
8: Свидание в букете.рф. Едешь в гости в букете.рф. Юбилей в бухгалтерии в букете.рф. Подарок для тещи в букете.рф. Забыл о годовщине? В букете.рф. В букете.рф. Цветы на все случаи жизни. Доставка круглосуточно.
9: ИП Каутаев Сергей Юрьевич. УГРН ИП 318-665-8300-30-848.
10: В Монетке вкусно и выгодно. Dream Pie дыня 12 штук. 179 рублей 99 копеек. Акция действует с 13 по 19 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
11: Внимание! Из официальных источников стало известно, что в банке «Авангард» в Екатеринбурге в наличии новые синие доллары США. Нужны доллары, юани, дирхамы, баты или евро по привлекательному курсу? Смотрите актуальный курс на avangard.ru и приходите в отделение банка «Авангард». ПАО «АКБ «Авангард». Генеральная лицензия Банк России номер 2879.
12: Встречайте «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
13: Ого! А что это у вас тут происходит?
14: Мы построили катапульту.
15: Но она не работает.
14: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
15: Поможешь?
13: Ну что ж, помогу.
16: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
15: Да!
17: Летние каникулы в аквапарке «Лимбабо». Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. «Лимбабо». Радость не за горами.
18: Она на горках.
17: Екатеринбург, Щербакова 2. Limbabodefispark.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
19: Роман в твердом переплете в среднем весит граммов 500. Легко. Пакет продуктов на неделю весит килограмма 4. Унести можно. Вес ребенка в автомобиле у мамы на руках на момент аварии достигает в среднем 500 килограммов. Как думаете, удержите на руках полтонны? Перевозите детей только в автокреслах. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.

0: на пилоте.
1: Добрый вечер, автомобилисты. На радио «Пилот» настало время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии». Телефон 228-28-28. По сообщению сервиса «Яндекс.Карты» крупнейший затор расположили следующим образом. Все еще плотно на ИКАДе от 19-го километра до улицы Высоцкого и от садов до реки Решетка. Березовский тракт, Трудовая, Губахинская и проезжие почти не двигаются от Барьерной до Укромного переулка. Сложности на объездной от Громова до Амундсена. По-прежнему плотновато на Светлореченской, от Соболева до Репина. И придется постоять на Московской, от объездной до Волгоградской. Друзья, будьте аккуратны и внимательны. В пути сообщайте о дорожных сложностях на наш автоответчик. Его номер 373-1010.
2: Информация на правах рекламы.
3: Хирургическое восстановление кисти, в том числе после утраты пальцев, устранение контрактуры и другое, доктор Обухов. Эндопротезирование коленного и тазобедренного суставов фирменными эндопротезами, доктор Поляк. Артроскопические операции суставов кисти, локтя, колена, бедра, доктор Бараненко. Отделение травматологии и ортопедии. Екатеринбург, Московская, 19. Выгодные цены. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: спонсор рубрики «Агрегатор» ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Lucky Motors Tank» на Металлурга.
1: Насколько мы близки, к восстанию машин узнали в рубрике «Агрегатор».
2: Добрый вечер всем, кто летит по столице Урала вместе с пилотом. С вами в эфире «Вечерний навигатор», и пора выяснить, что происходит в мире высоких технологий в рубрике «Агрегатор».
3: А тут один британец сделал радиомашинку быстрее болида «Формулы-1». Инженер-энтузиаст из Британии по имени Стив Уоллес на своем радиоуправляемом болиде «МакРипер» дважды за месяц превысил скорость 390 км в час, установив новый мировой рекорд. Первый официальный заезд на аэродроме был, показал результат 403,4 км/ч при пиковом значении 405 км/ч. А спустя две недели машина разогналась до скорости 412 с лишним км/ч в основе проекта не игрушка, а миниатюрный шедевр аэрокосмического уровня. Каждая деталь спроектирована и просчитана методами вычислительной гидродинамики, а четырехмоторная электрическая трансмиссия собрана из уникальных компонентов. Причем философия энтузиаста берет начало в его предыдущем рекордсмене The Beast с показателем 377 км/ч и радикально идеей превратить квадрокоптер в наземную машину, заменив пропеллеры на колеса. МакРипер стал эволюцией этого подхода с упором на минимализм и эффективность. За 5 недель до рекорда инженер еще модернизировал 3 ключевые системы, перешел на высоковольтную батарейную конфигурацию, упростил проводку и заменил радиаторы на легкие пластины, уменьшив вес примерно на 600 граммов. Шины же пришлось обтачивать вручную, уменьшая диаметр с 99 до 94 миллиметров для лучшего сцепления. Этот фактор стал решающим на рубеже 386 км/ч. Заезды проходили в сложных условиях, дождь был попутный, ветер и плохая видимость, но машина отработала безошибочно. Сам Уоллес назвал свой успех командным достижением сплоченного сообщества спидранеров. Он уже достиг психологической отметки 400 км/ч, но не намерен останавливаться. Вопрос теперь в том, где находится истинный предел, за которым физика скажет свое решающее «нет».
2: Ну, мне кажется, что это прикольно, пока это вот игрушки какого-то типа, не дай бог подобные машинки выйдут на рынок, потому что кто хочет уворачиваться от пуль дома постоянно.
3: Я на месте властей парню бы точно не давал права. Мне кажется, они ему пока не нужны. Берегите себя и свои устройства, ребята, и оставайтесь с навигатором.
4: Информация на правах рекламы.
5: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
6: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
7: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Вот случай тут в Москве. Тетенька заметила, как ее муж переписывается с другой, с некой разлучницей. И та другая в подробностях в сообщении рассказывает о том, что ей приснился сон, как она занимается любовью с женатым мужчиной. Ну, короче говоря, женщину...
4: Поймала на измене.
3: Была переписка.
4: Так.
3: В общем, женщину это задело, и она пошла точить себе зубы, чтобы...
5: Острая месть.
3: Да-да-да, чтобы откусить орган, чтобы не шатался, где попало.
5: Она ведь и заточила.
3: И она заточила. Это я думала, что это, образно говоря, да, заточить зуб. Но она реально заточила.
5: Напильником причем.
3: Она напилила и сделала кусь. И план удался, правда, сейчас она в колонии. Мужчина этот без достоинства во всех смыслах этого слова ждуля остается. Вот.
4: Останется ли он? Пришили, я ж читал.
5: Ему пришили, но с тех пор у него вялые
4: проблемы. Он ждет имплантации, потому что у него теперь не.
3: Пашка про это читал.
4: На пол шестого.
5: Да это уже во всех пабликах.
4: Короче, чтобы вы понимали, это прям триллер вообще просто. Она уехала на дачу. Там взяла напильник, так. Заточила себе зубы, мамочка. Откусила ему это место, его доставили в больницу, ему это место пришили, ее осудили, отправили в колонию, у нее все зубы уже сгнили из-за того, что напильник она ничем не обрабатывала.
5: И вовремя не оказали никакую помощь.
4: Да, никакую помощь не оказали. В общем, он без этого места, она без зубов.
3: Господи, ты отдала мужа.
5: Как будто Балабанов снимал вот эту новость,
3: знаешь.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.
7: Автоцентр «Восток» в Березовском. 8 брендов в одном месте. 790 авто в наличии. От бюджетных до премиальных. Улучшим предложение любого конкурента. Всем нашим покупателям 3 ТО и доп. Оборудование в подарок. Назови пароль «Пилот» и плюс 50 тысяч скидки на любой автомобиль. Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Xenon Shop 96. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 385-85.
3: Четверть века под открытым небом.
4: Юбилейный

0: Автомобили Теннет по закупочной цене в наличии. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33. Акция до конца июля текущего года.
1: Маршрут перестроен в сосновый лесопарк. Хруст иголок под ногами, воздух полной грудью, беличий хвост, промелькнувший среди ветвей, и тишина. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Строим новое!
3: Ремонтируем любимое!
2: Покупаем «Докер». Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.

0: Travel на Умельцев 2. Lucky Motors, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс» заботится о своих пациентах, даже в интернете.
2: Записывайтесь и оплачивайте прием специалиста через сайт. Получите скидку до 10% и избавьтесь от ожидания и оформления в регистратуре. В случае неявки на прием средства сохранятся на личном счете.
1: Выбирайте «Парацельс». Заходите на mc-parацельс.ru.
2: Расписание специалистов по телефону 272-0303.
1: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. ООО «Наш медицинский центр «Парацельс». ОГРН 107-665-801-0329. Город Екатеринбург. Большакова, 68.
3: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
2: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
3: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
2: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-70-65.
5: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Вечерний навигатор подходит к своему логическому завершению. У микрофонов почти отправившийся домой Эдуард Булажов и Андрей Дашкин.
1: Но перед тем, как мы покинем студию, интересный факт сегодня из мира кинематографа. Значит, голливудский режиссер Мэтью Вон в далеком 2006-м отказался снимать фильм «Люди Икс. Последняя битва», передав другому режиссеру, после того, как узнал, что для Холли Берри, которая играла во франшизе «Шторм» или «Грозу», в зависимости от перевода, с которым вы более знакомы, в общем, ей дали фальшивую версию сценария, где у нее была гораздо более важная роль у Шторм вообще в сюжете. И, по словам режиссера, этот сценарий должен был убедить ее подписать контракт, после которого были бы внесены изменения
0: небольшие
1: в сценарий.
0: Правки, да.
1: Другими словами, полностью поменяли бы на настоящий, где она уже там что-то где-то мимо проходит.
0: Ну, там оставили то, что раздеться надо, и да, и все. В принципе, достаточно. Так появился персонаж «Зверь».
1: На синий мужик в боксерах вышел в подъезд буянить. Ладно, ребята, на этом мы будем с вами прощаться, но, конечно же, только до завтра. А там с 16 до 20.00 вновь ждите «Навигатор» на Радио Пилот.
0: Прямо по курсу вас ожидает выпуск новостей, прогноз погоды и сюрприз из нашей секретной фонотеки. А в 8 вечера стартует фитнес-час Надежды Стрельниковой. Не пропустите. Еще услышимся, ребята. С вами был «Навигатор».
1: Всем

0: Привет всем, кто использует радиопилот как источник актуальной информации на 104.10. Пришло время очередного выпуска новостей. Его представляет ООО «Prime Service», центр кузовного ремонта «SkillPro», сайт skillpro66.ru.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радиопилот.
3: Добрый вечер. Ситуация с обеспечением нефтепродуктами в России будет постепенно улучшаться, несмотря на последствия атак украинских беспилотников на объекты энергетической инфраструктуры, заявил Владимир Путин на форуме Народного фронта «Все для победы», пишут ведомости. «Базовая основа энергетики в России очень мощная, надежная», сказал глава государства, отметив, что ВСУ в моменте создает для России определенные проблемы с нефтепродуктами. Президент также пояснил, что ответ России на удары по ее территории будут зеркальными и в несколько раз мощнее. Украинская сторона уже ощущает последствия ответных действий и будет ощущать их с нарастающим масштабом, цитирует президента газета «Ведомости». Паводки на Среднем Урале длятся уже третью неделю. В ближайшее время ситуация станет хуже. В июле погода не наладится, считает главный синоптик области Галина Шипаренко. По ее словам, конец июля, первая декада августа обещают некоторый избыток осадков, но вторая и, скорее всего, третья декада августа будут более благоприятными. Хотя не без осадков, но особого избытка не должно быть, сказала она. На следующей неделе, с 20 июля, дождей станет чуть меньше, но в ближайшие 4 дня до конца этой недели выпадет до 60% месячной нормы. Уровень воды в реках поднимется. В Екатеринбурге стартовала реконструкция привокзальной площади. Работы завершат к сентябрю. Планируется отремонтировать проезжую часть, обновить дождевую канализацию, освещение, уложить плитку на тротуаре, смонтировать систему видеонаблюдения, озеленить территорию, пишет «Комсомолка». На время работы организация движения временно изменена. Для общественного транспорта сейчас действует остановка в центре площади, а потоки пешеходов и автомобилистов разделены. Жители новостроек на улице Блюхера в Екатеринбурге не могут проехать к домам из-за очереди на автозаправку. К ЖК «Уральский» не могут пробраться ни жители, ни экстренные службы. Въезд и выезд в ЖК и на ЗС «Лукойл» один на двоих. Пробка начинается с улицы Блюхера, рассказал порталу Е1 один из жильцов. Он поделился снимками, сделанными в разные даты. На них видно, что на узком перекрестке машины выстраиваются в очередь вдоль припаркованных автомобилей, перекрывая любой путь для объезда. Россияне считают богатым человека, который имеет доход около 400 тысяч рублей в месяц в среднем. Такие данные приводит ВЦИОМ по итогам опроса. При этом только каждый пятый участник опроса рассчитывает когда-нибудь достичь желаемого уровня достатка, а 4% уже считают себя богатыми. В крупных городах планка выше, более 500 тысяч рублей в месяц. У молодежи и старших поколений около 300 тысяч. Доллар 76,62, евро 87,58.
4: Информация на правах рекламы.

0: Коллегия Комсомола 38Б и Артинская 18. Сайт skillpro66.ru.
1: То солнце светит, то тучи сгущаются вроде. На пилоте пару слов о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ИП «Гребец» Артем Константинович. Компания «Гребец». В предстоящую среду в Екатеринбурге ожидается облачность с прояснениями, ночью небольшой, а днем умеренный дождь с грозой. Ветер северо-восточный, его скорость от 5 до 10 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 15, плюс 17, завтра днем плюс 21, плюс 23.
3: «Пилот FM».
4: Реклама.
5: Тону!
6: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
5: Спасибо, дружище!
7: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
8: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
10: Информация на правах рекламы.
11: О, только не китаец.
12: Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix YETE. Производство в России. Более 5000 довольных владельцев. 469 лошадей. Пневмоподвеска. Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix YETE действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в «Автобан» на Селькоровскую, 23. Акция действует с 1 по 31 июля этого года.
9: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Потеть не хочется в метро. Купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
3: Каждый день в 20.00. Фитнес-час на радио. Пилот.

0: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава Эльмаша от строительного холдинга «Атом».
1: Рассрочка 0%. До 2028 года.
2: Реклама. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФЗ 214. Проектная декларация на сайте nash.atom.rf. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/акция/9. Акция действительно до 31 августа 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.
3: Друг продает отличный автомобиль, но не хватает денег? Оформить кредит на любое авто можно в Atlantic Pro. Таганская 77.
4: Кредит предоставляет Паутовы. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
6: Шедевр.
5: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
6: До конца месяца. Скидка до 15% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
5: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
6: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
7: Скидка действует до 31 июля 2026 года.

0: связь светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Хасановской 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? Cherry Tenet Июль отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых Cherry Tenet дарим защиту 360. Это каска, 3 ТО, метка GPS, антикор, защитные пленки. И весь месяц праздничные выгоды до 740 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. Cherry Tenet Июль, Металлургов 65.
3: Алганская Югория, акция до конца июля этого года.
4: Айвазовский? Подлинник?
5: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
4: Шедеврально.
5: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру.
6: Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: планом.
1: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали? Ха,
2: как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
1: Теперь я живу проще, ведь есть автомиг, газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
2: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
3: Автомиг. Круглосуточно. 222-2-222.
4: Трейл Групп. Уверен, 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
5: Помогите! Тону!
6: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
7: Спасибо, дружище!
8: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
9: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни.
11: Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке.
12: Гибрид года. Exlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Exlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в автобан на Металлургов 67.
13: Акция действует с 1 по 31 июля этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
14: Круто!
15: Вместе кататься будем, всему научу. Держи-ка шлем и экипировку.
16: Спидбайком от Емота ребенок быстро отвлечется от гаджетов.
17: Пора-пора, Емота-мото-мото.
15: Дорогая, мы на треке, классно потренировались. Довольны!
16: Огромный выбор мототехники от спортбайка до чопера. Это в Емота. Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж. Емота.ру.
18: ИП Богатырев Анатолий Валерьевич. Огрени 304-667-404-800-092.
19: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июле на квартиры в Нагорном действует выгода до 2 миллионов рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца июля этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
20: Внимание! Из официальных источников стало известно, что в банке «Авангард» в Екатеринбурге в наличии новые синие доллары США. Нужны доллары, юани, дирхамы, баты или евро по привлекательному курсу? Смотрите актуальный курс на avangard.ru и приходите в отделение банка «Авангард». ПАО «АКБ «Авангард». Генеральная лицензия «Банк России» номер 2879.
21: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 9 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Саламатсва.
6: Бонжур.
7: Привет,
8: салют.
9: Привет.
8: Радио.
0: 104 FM.
10: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
11: Вечерний драйв на радио Пилот.
12: You're listening to Bonsai Basic Beats. Every week, your favorite tunes in the mix.

The house,

0: Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
1: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Процельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
2: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Процельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Встречайте «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
4: Вечерний драйв на радио.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Точность цвета, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это Tiki Valla. Новое имя красок Tikkurila в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Tiki Valla. Ваш дом достоин совершенства.
3: Думаете, где купить Хавейл в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. Lucky Motors Хавейл Сити. За 2025 год мы признаны лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. Lucky Motors Хавейл Сити. Сделаем отличное предложение каждому. Lucky Motors. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
1: Lucky Motors.
4: По результатам рейтинга дилеров Хавейл Сити за 2025 год в Уральском федеральном округе по данным ООО Great Wall Motor Rus.
5: СМИ Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81.
6: Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
2: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
3: Только в июле Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
2: Игровые и спортивные площадки, бассейн мирового уровня для активного отдыха, новая поликлиника, строится детский сад.
3: Успевайте выбрать квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский и получить скидку 30% до конца июля.
4: Специализированный застройщик Синара Девелопмент. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
5: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
6: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
5: Черри, LG, Теннет в Автобан на любой цвет и бюджет.
6: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.

0: Разовский, приезжайте.
1: Акция до 31 июля.
2: Автоцентр «Восток» в Березовском. 8 брендов в одном месте. 790 авто в наличии. От бюджетных до премиальных. Улучшим предложение любого конкурента. Всем нашим покупателям 3 ТО и доп. Оборудование в подарок. Назови пароль «Пилот» и плюс 50 тысяч скидки на любой автомобиль. Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686. Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
3: Вечерний драйв на радио «Пилот».

ladies and gentlemen, I'm your DJ, and I'll show you.

0: Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Вечерний драйв на радио.

0: Екатеринбурге 11 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Саламат сива.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104.4 FM.
10: Вечерний драйв на радио Пилот.

0: Реклама.
1: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
2: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
3: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
4: Вечерний драйв на

0: рекламу.
1: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
3: Вечерний драйв на радио пилот.

0: В Екатеринбурге полночь. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Салам алейкум.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.

0: система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 0 часов 20 минут. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
4: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
5: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 0 часов 40 минут. Доброй ночи.
2: Реклама. Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1 час 18 минут. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
4: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
5: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
6: СМИ Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Shake, shake, shake.
1: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
2: Здравствуйте. Местное время 1 час 38 минут. Доброй ночи.
3: Реклама.
4: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
5: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 2 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коннечива.
4: Салам алейкум.
1: Бонжур.
4: Привет, ха.

0: Тема «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 2 часа 19 минут. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
4: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
5: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 2 часа 40 минут. Доброй ночи.
2: Реклама. Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 3 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коннечива.
4: Саламатсива.
5: Бонжур.
6: Привет,
7: Хан. Привет,
8: салют. Привет.
0: Радио. 104.5 FM.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 22 минуты. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер Ту-66-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 39 минут. Доброй ночи.

0: В Екатеринбурге 4 часа утра. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум.
1: Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
1: Коннечива.
3: Салам алейкум.
1: Бонжур.
3: Привет.

0: Sun.
1: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
2: Здравствуйте. Местное время 4 часа 20 минут. Доброй ночи.